Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых слабых.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

быть и спят.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске цифровая грамотность, долгожданные каникулы, новый спектакль о детективном агентстве ХРУМ. В этом учебном году у школьников появится новый предмет – цифровая грамотность. Ребят будут учить дружить с интернетом и правильно общаться с умными компьютерными программами. Их еще называют нейросетями и искусственным интеллектом. Школьникам хотят объяснить, что эти программы, как и люди, часто ошибаются. Так что полагаться на них целиком и полностью нельзя. Например, при выполнении домашнего задания. А еще ребятам расскажут, как защитить свои странички в соцсетях от взлома и как не попасться на уловки мошенников. На уроках также разберут, как искусственный интеллект влияет на работу и учебу, и кто за него отвечает. Ценные и полезные знания! Не успели мы и неделю отучиться, а уже мечтаем об осенних каникулах. У ребят, которые учатся по четвертям, осенние каникулы начнутся 26 октября. А у тех, кто учится по модулям, уже 5 октября, почти через месяц. Затем будем отдыхать в предновогодние праздники. С 31 декабря по 10 января. 11 дней!

0: А в общей сложности в следующем году нас ждут 118 выходных и праздничных дней. Это почти 4 месяца отдыха. В это время можно будет не ходить в школу, гулять, отдыхать, читать книжки, играть с родителями и с друзьями. И, конечно, набираться сил для новых побед и открытий. К осенним каникулам детское радио готовит ребятам сюрприз. Новый музыкальный спектакль «Детектив» по мотивам всеми любимого подкаста «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Новая история называется «Осторожно, чудо-юдо». По сюжету в сказочном мире появился загадочный проказник, который меняет сказки. Из дома купца пропала Аленушка. В восточных сказках сломались волшебные предметы, а спящая Белоснежка вообще исчезла. За дело берутся сыщики из детективного агентства «Хрум». Зрителей ждет увлекательное приключение, полное загадок и неожиданных поворотов. Представления пройдут в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос» в первой половине октября. Все подробности на сайте детифм.ру. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио.
1: Много песен на детском радио.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Видел ли ты когда-нибудь белку? Ну, странный вопрос, не правда ли? И, конечно же, улыбнулся, любуясь этим удивительно милым и симпатичным зверьком. Так и хочется прижать его к груди, потискать, словно любимую игрушку. Жаль, что не могу показать другим ребятам страшный шрам на моем большом пальце. Это оставили ее беличьи острые зубы. Так что не стоит пытаться схватить первую попавшуюся белку. Даже если она подошла к тебе в парке и доверчиво потянулась к ладони в надежде найти семечки или орешки. Но если уж ты решил угостить ее, и она положила тебе на пальцы свои цепкие лапки, деловито заглядывай, что там в ладони, можешь не бояться. 100% не укусит. Меня схватило за палец, когда я ей делал укол. Так что это не в счет. Ну, вот изловчилась негодная. Ну, давай-ка поговорим вот о чем. Белка – хорошо нам знакомый зверь. Прыгает рядом с человеком уже, ну, бог знает сколько времени. Мало того, в доме, в клетке она тоже живет. И живет не первое столетие. А на многие простейшие вопросы ни один ученый до сих пор не знает точного ответа. Сколько детенышей у нее появляется на свет? Кто-то говорит до 7, кто-то говорит, что 3-4, ведь у мамы белки только 4 соска. Как долго она носит в животе потомство? Одни говорят 28 дней, другие возражают, ну что вы, больше месяца, 36-38 дней. Все сходятся во мнении, что бельчата рождаются слепыми, но никто не скажет, на какой день от роду у них откроются глазки. А как ты думаешь, почему столько вопросов до сих пор остаются без ответов? Все очень просто. Белки в клетке не размножаются, а проследить за ними в природе очень сложно. Они ведь гнездятся в дуплах,

темно. Я знавал множество очень милых домашних белок, но гораздо больше я повидал зверьков, которые навсегда остались дикими и нелюдимыми. Только один маленький детеныш из 15-20 выкормленных в неволе способен подружиться с человеком и стать абсолютно ручным. В старину белок частенько держали в клетках. Но зверьки страдали от ожирения, ведь для того, чтобы двигаться, им нужна огромная, просторная вольера. Мало того, за 3 месяца у них отрастали такие длинные когти на лапках, что каждое движение причиняло им сильнейшую боль. В природе-то когти стачиваются о кору стволов и веток. И тогда какая-то светлая голова

0: установить там, ну, если не деревья, то хотя бы толстые ветки, чтобы можно было носиться и прыгать.
1: Вот почему все-таки лучше держать белок в просторном вольере живого уголка или зверинца. Зато с едой у них проблем не возникает. Чего только не едят, кроме любимых орехов и семечек. Грибы, сухофрукты, яйца, творог, насекомых. Очень любят белки сладкие ягоды. Чернику, бруснику, малину. Но не жалуют кислые и вяжущие, смородину или вишню. Сразу же хочу предупредить, что некоторые хлопоты неизбежны во время линьки. Шерсть будет лететь во все стороны.
0: Знаешь, а я бы тебе посоветовал вместо белки завести бурундука. Он в 3 раза меньше, соответственно, места ему понадобится немного, вполне достаточно просторной клетки с колесом, и приручаются бурундуки намного легче. Они быстро становятся ручными, к тому же они очень чистоплотны, не распространяют неприятных запахов, чем грешат практически все их сородичи грызуны. Но в любом случае, дружок, перед тем, как заводить белку или бурундука, хорошо бы набраться опыта в содержании других, более простых зверей, цветных, декоративных, крыс, хомяков, морских свинок. Договорились? Ну тогда до новых встреч, до новых историй.
2: Живой уголок.

0: Рекламная информационная программа.
1: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Слово «банк» произошло от итальянского слова «банко», то есть «стол» или «скамья». В давние века люди, которые меняли деньги или давали в долг, сидели за столами на рынках и площадях. Их стали называть банкирами. А банки со временем превратились в серьезные организации. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

0: больше нравится? Мне Кипитоша.
1: А мне Веснушка.
0: А мне Кипитоша.
1: Нет, Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка, Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
3: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
4: Мам, только не выключай!
3: Детское радио живет.
5: Детское радио любит вся семья.

0: гостях у сказки.
1: Наследство. Шведская народная сказка.

Жил на свете очень богатый старик. И было у него три сына: Аларик, Рюрик и Эрик. Младшего из них, Эрика, отец любил особенно сильно за его гордый, решительный характер и за доброе сердце. Но молодой человек уехал в далекие края, и так давно не было о нем никаких вестей, что старик стал считать его умершим. В действительности же Аларик и Рюрик заставили младшего брата уехать из дома, и этим разбили сердце отца. Он лежал при смерти и призвал сыновей, чтобы разделить между ними свои богатства. Обращаясь к старшему Аларику, отец сказал: «Ты всегда желал владеть имениями, поэтому я оставляю тебе мои поля и луга, рогатый скот и рабочих лошадей». Потом он сказал второму сыну, Рюрику: «Ты всегда был отличным охотником. Владей же моими лесами и охотничьими землями, моими скакунами и собаками». «А золото!» — бросили оба в один голос. «Я оставляю его Эрику». «Но ведь он умер», — сказали Аларик и Рюрик. «Кто знает, может быть, он еще жив», — прошептал старик. «Он умер! Я узнал это от одного путешественника, который вернулся из дальних стран», — сказал Аларик. «Он умер?» — прибавил Рюрик. «И, умирая, прислал мне вот это вот, прося, чтобы я передал его дар тебе на память». И Рюрик показал отцу перстень, прибавив, что гонец привез ему кольцо от Эрика. «Ну так возьмите мои богатства и разделите их между собой поровну, по-братски», — слабым голосом произнес старик. Потом он призвал слуг, прося их быть свидетелями его воли. Устроив свои земные дела, он уже готовился навсегда закрыть глаза, как вдруг в передней послышался крик: «Я хочу, я должен его видеть!» Старик узнал голос младшего сына. Аларик и Рюрик бросились, чтобы помешать Эрику войти, но старик пригрозил им, и тем пришлось впустить брата. «О, добрый мой отец, наконец-то я вижу тебя и целую твои руки!» — крикнул Эрик, становясь на колени перед кроватью старика. «Ты долго не возвращался, сын мой», — проговорил отец. «Но слава Богу, что я увидел тебя! И вернулся бы раньше, отец, но я думал, что ты не хочешь меня видеть. Кто тебе сказал это?» «Мне написали братья». Старик понял все и заплакал. «О чем ты плачешь, отец?» — спросил Эрик. «Я сделал тебя нищим. Меня уверили, что ты умер, и я разделил все между твоими братьями. У меня для тебя нет ничего, кроме благословения». Он положил слабеющую руку на голову любимого сына, благословил его, закрыл глаза и умер. Когда отца похоронили, Аларик и Рюрик занялись своими владениями. Эрику не позволили поселиться в небольшой усадьбе близ елового леса и возделывать землю. Молодой человек с удовольствием обрабатывал маленькое поле, а его братья услаждались всевозможными развлечениями и удовольствиями. Один в громадном имении, другой на охотничьих землях. У Аларика и Рюрика было все, но ни один из них не чувствовал себя довольным. Никакие увеселения не доставляли им счастья. А между тем они с удивлением замечали, что бедный Эрик живет весело,

0: и спокойно. Они послали гонца спросить Эрика, почему он так весел, счастлив и доволен. В ответ младший брат сказал гонцу: «У меня только маленькая хижина, которую мне дали братья, но я получил от отца лучшую долю наследства, чем они». Услышав это, Аларик и Рюрик рассердились и решили отнять у брата долю наследства, которую, по их мнению, он скрывал в своей лесной усадьбе. Они договорились прийти к Эрику ночью во время сна и внезапно выгнать его из дома, чтобы он не успел ничего захватить с собой. Так и сделали. Аларик и Рюрик ночью постучали к Эрику. Когда он отворил дверь, они кинулись на него и свалили его на пол. «Уходи и никогда больше не возвращайся!» — крикнул Аларик. «Наследство, которое ты хранишь здесь, принадлежит нам, и все богатства, оставленные отцом, наши! Мы ничего не позволим тебе унести!» — вторил Аларику Рюрик, обыскивая его одежду. «У меня нет никаких богатств, а потому я не могу ничего унести», — сказал удивленный Эрик. «Да ведь ты сказал, что получил от нашего отца лучшую долю наследства, чем мы!» Эрик понял все. «Я не могу отдать этого наследства. Оно везде со мною».
1: «Где же оно?»
0: «Здесь, на моей голове, которой коснулась рука отца, и в моем сердце. Мое наследство — его предсмертное благословение. Это мое единственное достояние. Но я считаю его бесценным и не отдал бы за все ваши богатства». Аларик и Рюрик удивились, и в них заговорили раскаяние и стыд. Они молча вышли из лесной усадьбы. С этой ночи Аларик и Рюрик стали жить совершенно иначе, чем жили до сих пор. Вместо того, чтобы пировать со своими слугами, Аларик одиноко жил в замке. Рюрик не хотел больше смотреть на своих веселых товарищей по охоте. Старшие братья Эрика теперь редко выходили на улицу, а когда случайно показывались, то никто не узнавал в них бывших весельчаков. Было ясно, что их тяготила глубокая печаль. Однажды два брата, не говоря никому о том, куда они идут, взявшись за руки, медленно двинулись к кладбищу, на котором вечным сном спал их отец. Раньше они никогда не ходили туда. Молча дошли они до деревянного забора, который отделял кладбище от полей и лугов. Дойдя до двери склепа, они с удивлением увидели, что ее окружает гирлянды из свежих цветов. Они посмотрели друг на друга, как бы спрашивая: «Ты принес эти цветы?» И поняли, что этого не сделал ни один из них. Братья вошли через полуоткрытую дверь и вскоре заметили, что в склепе кто-то есть. В полусумраке виднелась фигура молодого человека. «Наконец-то вы пришли», — сказал кроткий, нежный голос Эрика. «Я каждый день ждал вас. Я был уверен, что вы придете, как только вам захочется помириться со мной». «Эрик», — смиренно сказал Аларик, «я охотно уступил бы тебе все мои земли, если бы ты мог уделить мне хотя бы крошечную часть той драгоценной доли наследства, которую оставил тебе наш отец. Возьми все мои леса, мои охотничьи угодья, мое золото. Возьми все, но умоли отца простить меня», — простонал Рюрик. «Наш отец благословляет вас в эту минуту, и я тоже прощаю вас», — сказал Эрик

понимая братьев. С этого дня они зажили счастливо. Теперь все было у них общее. И земные богатства, и драгоценная часть наследства. Благословение отца.

0: Сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
2: Это Волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство! Форменное свинство! Разберись с ним, Добрыня. Жду.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум. А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
5: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: Ноль плюс.
6: Человек на 90% состоит из воды.
7: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
2: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
1: Я чайник Кипидоша.
2: И...
3: Пятница!
2: Между прочим, первая пятница сентября.
1: Давайте, давайте, дружно поприветствуем нашу Юлиану Бондаренко.
2: Юля, мы тебя слушаем.
4: Привет, Веснушка, привет, Кипидоша. Привет, ребята. Сейчас расскажу о новой версии истории про мамонтенка, о необычном исследовании ученых и о грандиозном прибавлении в одной многодетной семье. Московское время 7 часов. В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Юлиана Бондаренко. У москвичей Надежды и Ивана Роговых этим летом случилось большое радостное событие. Родилась девочка Вера. Она стала 15-м ребенком в этой большой и дружной семье. Теперь у многодетных родителей 10 дочек и 5 сыновей. Самая старшая из детей – Татьяна. Ей 22 года. Она уже работает. И вместе с братьями и сестрами помогает маме по хозяйству. Мама Надя говорит, что совсем не устает. Наоборот, с каждым малышом к ней приходит больше сил, любви и энергии. Переходим к новости из мира науки. Ученые выяснили, что каждый четвертый взрослый в нашей стране включает мультики без детей. Просто для себя. Дяди и тети это делают для того, чтобы отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. А также, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя маленькими. Чаще всего взрослые смотрят старые добрые советские мультфильмы или современные семейные истории. Конечно, большинство родителей смотрят мультфильмы вместе с детьми, ведь такие просмотры – лучшее времяпровождение. И взрослые, и дети обожают старый добрый мультфильм «Мама для мамонтенка». Скоро появится его современная версия. 1 октября при поддержке детского радио выйдет мультфильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы». По сюжету мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко, и отправляется в загадочную Африку вместе с другом. Это забавный птенец Тупик, который мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзей ждут невероятные приключения. Они пересекут океан на льдине, убегут от кровожадных крокодилов, победят зубастых акул и узнают, что такое настоящая дружба. В мультфильме много музыки. Одну из песен пригласили исполнить корреспондентов детского радио, поющих в группе «Всем пять». Как прошла запись саундтрека, смотрите на сайте и в соцсетях детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио.

0: впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В официальной книге рекордов в России упоминается семья хромых из села Знаменское под Липецком, где за 23 года родилось 20 детей. Да, сегодня в Липецке, где нас слушают на частоте 100 FM плюс 22 градуса, облачно с прояснениями.
2: А в Пермском крае живет семья Коняевых. И воспитывается там тоже 20 детей, из которых четверо свои, а 16 приемных. Сегодня в Перми, где нас слушают на частоте 87,6 FM, плюс 21 градус, небольшой дождь.
1: В Москве, где в семье Роговых родился пока еще 15-й ребенок, сегодня плюс 20 градусов, облачно с прояснениями.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Правильно, правильно. Вперед, вперед. За здоровьем. Отлично. Утро так и должно начинаться. Бодро, весело, с зарядочкой, с разминкой, с вкусным чаем, с завтраком и детским радио.
2: Ну, до зарядочки нам еще осталось чуть-чуть подождать, Кипятошечка, пока все только просыпаются, пока все только новости послушали и прямо сейчас анализируют в своей голове их.
1: Вот, слыхали, да? Взрослые-то, оказывается, мультики даже

0: Без детей смотрят-то?
1: Да! А какие, интересно, взрослые смотрят мультики? Вот хотелось бы узнать. Тебе не хотелось узнать?
0: Ну, можно, во-первых, подсмотреть как-нибудь, что там папа смотрит на планшете. Ну, а потом можно прямо сейчас побежать и спросить у взрослых.
1: Да, называется рубрика «Подсматриваем за родителями». Ребят, расскажите нам, пожалуйста, какие мультфильмы смотрят ваши мама, папа, может быть, бабушка и дедушка?
0: А, не вы, с вами все понятно. Угу. А именно вот ваши взрослые члены семьи.
1: Может быть, у них есть любимые вообще мультики? Это было бы вообще классно. Поделитесь, пожалуйста.
0: Да мне кажется, бабушки и дедушки пересматривают советские мультфильмы. Вспоминают себя в том милом возрасте. Ну, погоди.
1: Но бабушки и дедушки тоже могут быть разного возраста. Понимаешь, Кипятош? Некоторые бабушки прям совсем молодые бабушки. Вот. А давайте, ребят, звоните 8495-134-5664. Ну и присылайте маленькие мультсекреты своих взрослых вот сюда. 8-916-968-0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: В общем, мы сегодня в новостях услышали, что ученые выяснили, что каждый четвертый взрослый в нашей стране включает мультики без детей. Просто для себя.
2: И вот мы заинтересовались, а что это они такое там смотрят? Без детей.
1: Даниэл из Махачкалы нам дозвонился. Приветик.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
2: Здорово.
1: Ну, давай, делись тайнами своих взрослых. Какие мультики любят они?
3: Моя мама очень любит смотреть мультик «Пластилиновая ворона», а моя бабушка очень и папа.

0: очень любят смотреть «Ну, погоди». А все они вместе любят смотреть «Смешарики».
1: «Смешарики объединяют».
2: Я представляю такой семейный вечер. Так, сегодня все дома, папа, мама, бабушка, будем смотреть все, что любим мы все втроем.

0: Привет всей семье, маме, папе, бабушке. А у нас в гостях Мирослав.
1: Мира.
0: Мира, привет.
1: Да.
0: Ну, давай, рассказывай, что смотрят твои взрослые?
1: Твоя мама смотрит, когда меня, например, когда я на даче, она смотрит «Карусель».
0: Целый телеканал?
1: Да.
0: О, вот это я понимаю. Никаких тебе всяких взрослых сериалов, никаких тебе криминальных хроник. По-доброму, все мило и хорошо.
2: Ну и правильно.
0: И
2: хорошо.
0: А мама твоя слушает детское радио с тобой, Мир?
1: Да, слушает. Я его каждый день включаю, когда еду в школу.
2: Ну. А без тебя мама слушает детское радио?
1: Нет.
2: Вот это надо исправить. Надо исправить.
0: Ты знаешь, почему, Мир? Потому что у нас даже можно и без ребенка выиграть подарок. Вот, например, она тебя отвезла в школу, а у нас игра такая, бац, для взрослых. Мама такая дозвонилась, раз, и подарок у тебя в кармане.
2: Ага.
0: Ты ей там намекни.
1: Хорошо. А я знаю, что один раз был сундучок с секретом, и там подарки для мам были.
0: Было, да, совершенно верно. Какая ты, смотри-ка. Ну что ж, спасибо большое, Мира. Спасибо всем, кто встречает это утро и взрослым и детям вместе с нами.
3: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка 10. Настоящий пассажир.
4: В то утро Иван Светофоров собирался на занятия с ребятами из отряда юных инспекторов движения.
2: Так, сегодня будем говорить о безопасности пассажиров маршрутного транспорта. Автобусов, троллейбусов, трамваев.
3: Как хорошо, шеф, что такие отряды существуют. Вот бы побольше детишек туда вступило. Многие ребята, которые на такие занятия по безопасности дорожного движения не ходят, даже обязанностей пассажиров не знают, а? Ну вот, слышите?
4: Действительно, в этот момент Миг получил сигнал из будущего о том, что где-то кому-то грозит опасность.
3: Сигнал из места остановки автобуса.
4: Инспектор немедленно нажал на экране смартфона значок волшебного приложения и произнес заклинание.
2: Где опасность и беда, Миг, неси меня туда.
4: У остановочного павильона возле школы стояли две первоклассницы – Маша и Соня. Девочки ждали маму, которая должна была вот-вот за ними приехать. Светофоров появился как раз в тот момент, когда девочки, каждая стоя на одной ноге, пытались столкнуть друг друга с места.
2: «Ну-ка, подойдите-ка скорее ко мне. Меня зовут Иван Светофоров. А вас?»
5: «Я Соня, а это моя сестра Маша. Мы маму ждем».
2: «Я понимаю, что вы договорились тут встретиться, но зачем же стоять у самого края тротуара? Сюда подъезжают автобусы, люди выйти должны. Затем нужно, чтобы вошли те, кто собирается ехать. А вы входу и выходу пассажиров мешаете. Так нельзя».
3: «И к тому же толкаетесь. Ведь можете столкнуть друг друга на дорогу».
5: «Ой, точно, надо подальше отойти. Вообще мы скоро вырастем и сами с Машей из школы до дома будем ездить».
3: «А вы сумеете настоящими пассажирами стать?»
5: «А как это настоящими? А что, не настоящие бывают?»
3: «Шучу я!

0: бывают неграмотные пассажиры, которые правила пользования маршрутным транспортом не знают.
1: Какие правила?
0: Вы видите, шеф?
1: Дяденька инспектор, а кто это у вас разговаривает?
2: Мой волшебный помощник, цифровой домовой Мик.
0: Волшебный, слышали? Могу вас в настоящих пассажиров превратить.
1: Ух ты, а что для этого нужно?
2: Прежде всего, выучить правила пользования маршрутным транспортом. Мик, расскажешь?
0: Расскажу и покажу. Но надо еще немного в сторону отойти.
3: Инспектор и девочки встали подальше от места остановки автобуса, чтобы точно не мешать посадке и высадке пассажиров.
0: Если вам нужно доехать куда-то на автобусе, троллейбусе или трамвае, прежде всего надо транспорт ожидать именно на остановке у остановочного павильона. Подальше от края проезжей части стоять и вести себя спокойно. А как ваш автобус, например, приедет, то сначала...
1: Войти?
0: А вот и нет. Сначала нужно встать сбоку от двери и выпустить выходящих из транспорта пассажиров. А потом уже входить и оплачивать проезд. И не задерживаться у дверей, а пройти вглубь салона, сесть на свободные сиденья.
2: А если в салоне окажется кто-то, кому трудно стоять? Пожилые люди, мамы с младенцами. И место нужно уступить.
0: Но тогда крепко взяться за поручень. Да, если у вас рюкзак за плечами, его снять надо и держать в руках.
1: Почему?
3: В этот момент Соня и Маша почувствовали, что асфальт под ногами будто слегка раскачивается, словно они куда-то едут, стоя в салоне автобуса.
0: Маленькое волшебство! Вот так и автобус едет, качается. Удержать равновесие в движущемся транспорте непросто. Можно упасть и удариться, или других пассажиров травмировать.
3: Девочки были в восторге от волшебного урока, а Мик... продолжал.
0: Следующее правило. В салоне не мусорить, не есть разную еду, чтобы никого не запачкать, громко не разговаривать и музыку не слушать без наушников. И очень важное правило. Водителя отвлекать нельзя. Не стучать в стекло кабины, не кричать. Понятно почему?
1: Понятно. Он же должен внимательно за дорогой следить.
2: А еще нельзя открывать окна, высовывать руки и что-то в окна выбрасывать. И к выходу из транспорта нужно готовиться заранее, подойти к дверям. Только к самим дверям ни в коем случае не прислоняться и не пытаться их открыть.
3: Вдруг тротуар, который все это время слегка раскачивался под ногами, вздрогнул особенно сильно и внезапно остановился.
1: Ой, что это было?
0: Это я на минутку отвлекся, в будущее заглянул. Автобус, в котором ваша мама едет, сломался. Давайте я ее сюда перенесу, а то вам долго ждать придется.
3: И в ту же секунду мама Сони и Маши оказалась рядом с ними.
1: Ой, мамочка, мы тебе потом расскажем. Это дяденька-инспектор, а в телефоне Мик. Он волшебный цифровой домовой. Он с помощью волшебства тебя сюда перенес. И нас обещал настоящих грамотных пассажиров превратить.
0: Да почти превратил уже. Последнее осталось. Сказочная запоминайка. Кручу-верчу, колдую-ворчу. В настоящих пассажиров превратить ребят хочу. Тех, кто выходит, пропусти. И затем лишь заходи. У дверей не стой, а сразу вглубь салона проходи. Коль в салоне место есть, безопасней сразу сесть. Ну а коли едешь стоя, держись за поручень рукою. Пассажиров не толкай, громкой речью не мешай, и водителя в кабине ни за что не отвлекай. И в салоне-то окошки никогда не открывай. Запомнили?
1: Да, спасибо.
2: А вот и ваш автобус. Счастливого пути.
0: Ну что, шеф, кажется, двумя настоящими грамотными пассажирами стало больше.
2: Спасибо, Мик. Это был замечательный волшебный урок. За этих пассажиров я теперь спокоен.
4: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
10: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
11: А я Алина.
10: А это наш верный друг Робопес.
12: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
10: Каждый день новые приключения.

0: И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
2: При поддержке Карачаровского механического завода.
3: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Но почему гусь?
2: А вот это мы, лягушка, и должны будем выяснить. Ну, сама знаешь, если не получится, кончится моя магия. Ой.
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
4: Ква-ква!
1: Мы думали.
5: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
1: И что? Больше подарков не будет?
5: Будут! Призы новые, новые загадки.
1: Правда, что ли?
5: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
1: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
5: Новые призы и новые загадки.
1: Каждый день
5: на детском радио. Сыграй со мной.
6: Ноль плюс. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Привет, вы кто?
8: Мы

0: Мазда. ОГРН 178-32-04-86-05.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Реклама.
3: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я отыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Лучший подарок для лося – это соль.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Да, доброе утро! Вы на детском радио, значит, вы слышите наши голоса Веснушки и Кипидоши.
2: Что ты там говорил про бодрость, Кипидош? Что-то ты говорил там про здоровье? Что-то
1: да.
2: Да, про движение жизни?
1: Ну, конечно.
2: Говорил?
1: Да, говорил.
2: Вот, говорил, пришла та самая минута как раз, ребят. Ну, это мы вам дали небольшую такую паузу, чтобы вы так как-то раскачались немножечко, да? Ну, а теперь все, все, пришло время встречать нашу дежурную по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь! Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Следующее упражнение. Приступаем к следующему упражнению. Ноги на ширине плеч, спина ровная, руки на поясе. Правую руку поднимите вверх и потянитесь в левую сторону. Прогибайтесь хорошо, с усилием. Выпрямились. Теперь поднимите левую руку и потянитесь в правую сторону. Раз, два. Встали ровно. Правая рука вверх, наклоняемся в левую сторону. Раз, два. Левая рука вверх, наклоняемся в правую сторону. Раз, два. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично. А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Если вы прослушали новости, ничего страшного. Сейчас мы вам расскажем, что там было. А было там следующее. Ученые выяснили, что каждый четвертый взрослый в нашей стране включает мультики без детей. Просто для себя. Вот взрослые это делают для того, чтобы отдохнуть и зарядиться хорошим настроением и ненадолго почувствовать себя маленькими.
2: Вот мы и спросили у наших слушателей. Ну-ка, поделитесь. Знаете ли вы, что нравится смотреть вашим папам, мамам, бабушкам, дедушкам?
1: Доброе утро, мои любимые Кипятоша и Веснушечка. Как же я соскучился по вам за это лето, пишет папа Дима из Волгограда. Примите мои поздравления с новой студией. Спасибо большое. Папа Дима, у нас действительно тут уютно, прекрасно, приходите. Мне очень нравится мультфильм «Приключения Пети и Волка», так как там под неожиданным углом рассматривают ситуации с фольклорными персонажами. Очень запомнилась серия, где дедушка катался на роликах с Кощеем, или фея искала себе дендроида. Вот. Кстати, привет Ульяне и Глебу, Петю и Волку смотрим вместе. А из старых мультфильмов мне очень нравится «Ишь ты, масленица», «В синем море в белой пене» и, конечно, «Ух ты, говорящая рыба».
2: Ой, классный, любимые мои.
1: Да, смешные очень.
2: Доброе утро, детское радио. Папа, значит, у меня любит смотреть «Три богатыря». Ну, погоди, «Маша и медведь», а мама «Оранжевую корову». Ну да, и «Машу», и «Медведя» тоже.
1: Здравствуйте, пишет Платон. Мой папа иногда смотрит советские мультфильмы. Бабушка смотрит «Лунтика».
2: О.
1: Вторая бабушка по телевизору «Смешариков». Прабабушка смотрит советские старые, а мама вообще только дорамы смотрит. Это корейский фильм.
2: О, мама у вас там самая серьезная в семье.
1: Ну, видимо, да.
2: Так, Миша из Москвы пишет. Мама любит тачки. Необычно. В общем-то, в основном мальчишки любят мультфильм.
1: Я тоже люблю тачки, кстати, Кипятоша. Обожаю этот мультик.

0: папа любит старый мультик, значит, жил-был пес. Ну и все любим смешариков.
1: Смотри-ка, смешарики прям
2: ведут. Топ, топ у взрослых. Доброе утро, наши заводилочки, с пятницей! Никаких секретов нет. Обожаю смотреть и пересматривать. Винни-Пух, приключения капитана Врунгеля, Ох и Ах идут в поход. А приключения Петрова и Васечкина, фильм, мы с дочкой досмотрели до дыр. Дыры уже в Петрове и Васечкины протерли. Это папа Георгий из Муравленко. Отлично всем дня желает.
0: Вот и здорово. Вот так и продолжайте.
2: А, ну что ж, дорогие, а вы уже успели позавтракать, а? О, что-нибудь такое вкусненькое вам приготовили? Ни для кого не секрет, что завтрак – самый важный прием пищи для тех, кто хочет вырасти сильным и здоровым.
0: Так, кто не успел, давайте вместе сейчас соберем завтрак. Вкусный, полезный, питательный, веселый. Давайте, звоните в эфир детского радио. Скоро начнем игру «Расти завтрак».
2: 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: Расти. Расти. Завтрак.
1: Спонсор АО H&M.
2: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
3: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25лет.ру.
4: Итак, мы начинаем игру «Расти завтрак», и до нас дозвонилась Есения. Привет!
5: Здравствуйте.
4: С каким настроением ты сегодня проснулась, Есения?
5: С хорошим.
4: Успела ли ты позавтракать?

0: Да.
1: Что было сегодня в твоей тарелочке?
0: У меня было блины с рикоттой и шоколадной пастой и бананами.
1: Ничего себе! Прям такой ресторанный завтрак.
2: Прям ням-ням.
1: Ладно, нам с тобой предстоит собрать вкусный и полезный завтрак, который придаст сил и зарядит отличным настроением.
2: Мы будем называть разные слова, слушай внимательно, и отвечай «ням» или «не-ням».
1: «Ням», если то, что мы назовем, отлично подойдет для завтрака, и «не-ням», если точно не годится. Ты готова?
0: Да.
1: Ну что ж, тогда поехали!
2: Сосиска!
0: Я не услышала.
2: Сосиска.
1: Сосиска.
0: Ням.
1: Каша.
0: Ням.
2: Очки.
0: Ням.
1: Молочный коктейль.
0: Ням.
2: Мамина помада.
0: Ням.
1: Пирог.
0: Ням.
2: Карандаш.
0: Ням.
1: Игрушечный слоник.
0: Ням.
2: Банан.
0: Ням.
1: Корм для рыбок.
0: Ням.
2: Ты что, никогда не пробовала корм для рыбок?
1: Ну, видимо, нет. А иначе бы, если попробовала, не оторвать было бы.
2: Ну и правильно, да. Каждому свои продукты.
1: Корма. Да. Есения, ты молодец. Наш завтрак получился, как мне кажется, очень вкусным и полезным. И все благодаря тебе.
2: И мы с радостью вручаем тебе подарки от Растишки, яркий ланчбокс и игрушку-сюрприз.
0: Спасибо.
1: Спасибо и тебе, поздравляем! Хорошего тебе нямного денька. У нас впереди, кстати, поздравлялки.
3: Реклама спонсора.
4: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
5: Расти.

0: Сегодня у нас уже 4 сентября. И кого же мы поздравляем?
1: Доброго осеннего пятничного утра ведущим и слушателям детского радио. Хочу передать привет доченьке Даниэле. Улыбнись, моя маленькая, впереди много прекрасного. А к прекрасному лучше идти с яркой улыбкой. Обнимаю, твоя мама. Амина.
0: Папа Борис передает привет своим доченькам Полиночке и Настеньке, которых мама Таня везет в школу. Желаю отличной и продуктивной пятницы. Очень вас люблю, город Санкт-Петербург.
1: Кира из Кирова пишет. Привет, всем доброе утро. У моей мамы день рождения. Желаю ей удачи, всегда оставаться веселой.
0: Мама Эльвира передает привет своей доченьке Амельке Карамельке. Желаю хорошего настроения и продуктивного дня. Очень тебя люблю. Город Москва.
1: Продуктивного?
0: Да.
1: Побольше продуктов?
0: Вкусных и полезных.
1: Доброе утро, Веснушки Петрович. Меня зовут Лера Кирпикова. Мне 10 лет, учусь в 4 классе, живу в Новосибирске. Передаю привет маме Алене, папе Илье, сестре Тане, кошке Соне, хомякам Тиме и Томе, всем игрушкам, одноклассникам, учительнице Оксане Александровне и всему детскому радио.
0: Ой, спасибочки большое. Федька наш, родной, скоро совсем твой день рождения. Считаем каждый день. Жди, жди. Очень тебя любим, папа и мама.
1: Скоро это когда?
0: Скоро, Кипятоша. Скоро это скоро.
1: Загадочно.
0: Вчера был день рождения Эдгарушки. Вчера. Любимый сын, мой маленький герой. Едем в школу и хотелось бы пожелать много радости, любви и счастья. Помни, что мы любим тебя просто за то, что ты есть. А? Классно?
1: Вот это прекрасно.
0: С первой учебной пятницей! Ура! Хорошего дня Дани и Ани желает мама Ксюша. Слушайте, а правда, у нас сегодня первая пятница сентября получается. Да?
1: Да.
0: Угу.
1: Конечно.
0: Вот, всех поздравляем. Ну что ж, дорогие наши, пусть сегодняшний день пятницы подарит вам самые позитивные эмоции. А завтра уже выходные, все будем отдыхать. Поэтому сегодня давайте как следует поработаем.
1: Ой, прямо устали мы прям за эти 4 дня, прям ну, не
0: а
1: могу.
0: Может, кто-то
1: прям
0: устал, прям не могу. Вот, в общем, желаем всем всего хорошего, классного завершения рабочей учебной недели.
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Рекламная информационная программа.
4: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Копейка получила свое название от слова «копье». Из-за всадника с копьем, которого стали изображать на монетах, копейных деньгах. Да, копейка — это немного, всего 1/100 часть рубля. Но и ею надо распоряжаться грамотно. Не зря говорят, копейка рубль бережет. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
5: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы...

0: управляемый вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: И тут вдруг в голову короля пришла мысль. An idea came up. Надо устроить the competition, то есть состязание. И король тут же написал указ.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
2: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
3: 1-9-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
7: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
8: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
9: И Мора? Он про нас знает?
8: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
5: Категория 6+.
2: Реклама.
10: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
12: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове,
11: а еще в Челябинске, в Воронеже.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Наша чудесная пятница продолжается. Мы с Кипидошей все еще здесь и никуда не уходим.
2: И не уйдем, Веснушка, пока Юлиана Бондаренко не поделится свежими новостями и не закончится эфир. Юля, мы слушаем тебя в оба уха.
3: Всем привет! В этом выпуске музыкальный спектакль о детективном агентстве «Хрум», долгожданные каникулы и новый предмет – цифровая грамотность.
2: Это что за предмет такой? Надо цифры уметь грамотно считать и писать. Так этому на математике вроде как учат.
3: Московское время 8 часов.
4: В эфире «Детское радио».
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В этом учебном году у школьников появится новый предмет – цифровая грамотность. Ребят будут учить дружить с интернетом и правильно общаться с умными компьютерными программами. Их еще называют нейросетями и искусственным интеллектом. Школьникам хотят объяснить, что эти программы, как и люди, часто ошибаются. Так что полагаться на них целиком и полностью нельзя. Например, при выполнении домашнего задания. А еще ребятам расскажут, как защитить свои странички в соцсетях от взлома и как не попасться на уловки мошенников. На уроках также разберут, как искусственный интеллект влияет на работу и учебу. И кто за него отвечает? Ценные и полезные знания. Не успели мы и неделю отучиться, а уже мечтаем об осенних каникулах. У ребят, которые учатся по четвертям, осенние каникулы начнутся 26 октября. А у тех, кто учится по модулям, уже 5 октября, почти через месяц. Затем будем отдыхать в предновогодние праздники. С 31 декабря по 10 января. 11 дней! А в общей сложности в следующем году нас ждут 118 выходных и праздничных дней. Это почти 4 месяца отдыха. В это время можно будет не ходить в школу, гулять, отдыхать, читать книжки, играть с родителями и с друзьями. И, конечно, набираться сил для новых побед и открытий. К осенним каникулам Детское радио готовит ребятам сюрприз. Новый музыкальный спектакль «Детектив» по мотивам всеми любимого подкаста «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Новая история называется «Осторожно, чудо-юдо». По сюжету в сказочном мире появился загадочный проказник, который меняет сказки. Из дома купца пропала Аленушка. В восточных сказках сломались волшебные предметы, а спящая Белоснежка вообще исчезла. За дело берутся сыщики из детективного агентства «Хрум». Зрителей ждет увлекательное приключение, полное загадок и неожиданных поворотов. Представления пройдут в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос» в первой половине октября. Все подробности на сайте detifm.ru. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
5: На осенних каникулах можно съездить с родителями, например, в Суздаль, где много музеев, посвященных различным ремеслам. Ребенок может почувствовать себя гончаром или даже кузнецом. Ого. Сегодня в Суздале плюс 20 градусов, малооблачно. Там Детское радио слушают в мобильном приложении.
2: Санкт-Петербург, вот, сам по себе город-музей. Да каникул не хватит, чтобы все тамошние музеи обойти. Сегодня в Санкт-Петербурге, где нас слушают на частоте 103.7 FM, плюс 15 дождик.
5: Идем в музеи, спрячемся от дождя. В Москве сегодня плюс 20 градусов, облачно, с прояснениями.
2: Ну, а мы по-прежнему готовимся к уникальному событию в Москве.

0: Участие в детском велофестивале. Кого-нибудь интересует?
1: Внимание, внимание! Он состоится в воскресенье 13 сентября в Москве на Цветном бульваре.
0: Если вам от 8 до 10 лет, и вы готовы на своем велосипеде проехать по веломаршруту вместе с командой детского радио в нашей фирменной футболке, если ваши родители готовы вас поддержать, звоните прямо сейчас вместе с мамой и папой в прямой эфир детского радио.
1: Ответите на 3 веловопроса, станете участником велокоманды детского радио. Ждем 8495-134-5664.

0: Ела команда детского радио.
1: Внимание, внимание! Собираем команду детского радио для участия в детском велофестивале. В воскресенье, 13 сентября, вы вместе с другими слушателями детского радио и нашими юными корреспондентами сможете совершить велозаезд и войти в историю детского велофестиваля.
2: Чтобы стать участником команды детского радио, вам должно быть от 8 до 10 лет. У вас должен быть свой велосипед и велозащита, шлем, налокотники и наколенники. А еще вам нужно будет правильно ответить на 3 веловопроса.
1: И прямо сейчас мы это сделаем.
2: Нам дозвонился Саша. Вместе с кем? Саша, привет.
3: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Кто с тобой сегодня?
3: Мама.
2: Мама. Маму как зовут?
3: Ирина.
2: Угу. Очень приятно познакомиться.
1: А велосипед у тебя есть?
3: Да.
1: Как его зовут?
3: Миша.
2: Вот. Михаил Саныч велосипед. Ну что ж, итак, дорогой Александр, тебе предстоит ответить на 3 веловопроса, а мама Ирина будет помогать и поддерживать. Вы готовы?
3: Да.
2: Ну что ж, тогда первый вопрос. Кто в мультфильме пел песню «Кручу, кручу, педали кручу»? Кот Матроскин или кот Леопольд?
3: Кот Леопольд.
2: Молодцы. А как называют те, кто участвует в гонке на велосипедах? Веловодитель или веловодитель?

0: велогонщик.
1: Велогонщик.
0: Молодец! Второй правильный ответ. У велосипеда есть звонок или сигнализация?
1: Звонок.
0: Саня!
2: Отлично!
0: Супер! Молодец!
2: Миша может тобой гордиться.
0: А мам, да Ирина как гордится. Ты в команде детского радио. Готовь свой велосипед, велозащиту. Ждем тебя в воскресенье, 13 сентября, на Цветном бульваре, на детском велофестивале. Начало заезда для ребят от 8 до 10 лет в 14 часов.
2: Не клади трубочку, расскажут тебе подробности. А всех слушателей детского радио также приглашаем поддержать нашу команду, а может быть и принять участие в велозаездах. Вся нужная необходимая информация на сайте Московского велофестиваля. Да, будьте здоровы.
0: Я не чихаю, Петоша, я икаю. Ты что, не понимаешь, что ли?
2: Да уж слышу,
0: слышишь, слышишь. И эти звуки означают, что нас в скором времени ждет игра «Загадочный ик». Если хотите с нами поиграть и получить супер-классный подарок, звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.
3: Велокоманда детского радио.

0: кик. Уньк, яньк, ушк. Кик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-84-08-06-05.
4: Да-да, мы начинаем игру «Загадочный ик». И дозвонилась Зоя. Привет.
5: Привет!
4: Здоровенько, здоровенько. Да, кстати, как здоровье-то? У тебя нормально все?
5: Да, супер!
6: О, ну это супер! Ты готова поиграть с нами?

0: Котик.
1: Да.
2: О, котик.
3: Ну, давай, теперь то же самое, только быстро.
1: Итак, слово лист.
0: Листик.
3: Жираф.
0: Жирафик.
1: Цветок.
0: Цветочек.
3: Апельсин.
0: Апельсинчик.
1: Блин.
0: Блинчик.
1: Блиночек.
3: Блиночек. Ну что?
1: Блинушка.
3: Вот какой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой получился. Зоечка, молодец. Мы тебя поздравляем.
1: И ты получаешь в подарок подарочную карту на 3000 рублей для покупок в Ленте.
0: У-ху!
1: С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
3: На здоровье, Зоечка! Хорошего денька тебе и твоей семье! До свидания! Ну а у нас совсем скоро поздравлялки.
4: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
5: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
6: Загадочный и

0: нас уже 4 сентября, пятница. И мы с младшим сыном Альбертом передаем привет папе Марату и старшему сыну Айрону. Они сейчас едут в садик и на работу в школу. Желаем легкой пятницы. Пишет Мария из Москвы.
1: Поздравляем Софию Гребенькову с 16-летием.
0: Ура!
1: Пусть все твои мечты будут осуществимы. Во всех делах и увлечениях ждет успех, а знания даются легко. Будь счастлива, мы тебя любим.
0: Мой любимый Тёмушка, привет. Мой самый лучший футболист на свете. Я тобой очень горжусь. Ты у меня настоящий чемпион. Посылаю тебе самый большой и футбольный привет. Люблю тебя, твоя мама Юля, город Санкт-Петербург.
1: Привет всему детскому радио, маме Вике, папе Коле. Всем хорошего настроения.
0: Мама Марии передает привет Варюше Кукатовой из Воронежа и желает хорошего дня в детском саду.
1: Большой привет Намазу и папе. Они сейчас едут в школу. Я вас люблю. Сегодня будет хороший день. Ваша мама Лена.
0: Платону Назарову привет от мамы Кати. Удачи в новой школе. Люблю тебя,

0: Очень.
1: Ой, как здорово.
0: Маме Вике, папе Коле привет отправил, да?
1: Да.
0: Угу. Ну что ж, сегодня прекрасный денек, и мы в этом ничуть не сомневаемся. Поэтому пусть сегодня вас ждут отличные отметки, хорошее настроение, встреча с друзьями. А вот, кстати, еще одно быстренько поздравление прилетело. Викулечка, поздравляю тебя, доченька, с 9-летием. Любим тебя очень. Твои родители Надя и Андрей. Москва.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 3 сентября с 18.30 до 19.00, 5 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: А я по утренней росе пробегусь босиком.

0: La la la.
1: Каждый ребенок доволен и рад.
2: На детском радио есть хит-парад.
3: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
1: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
3: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается.
1: Реклама.
4: Привет, вы кто?
5: Мы мини-лента.
4: Оу,

0: 103-78-32-04-86-05.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, ОКРН, 124-77-007-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Реклама.
6: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
7: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
8: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет, привет, приветик всем, кто только что проснулся. Добро пожаловать в новый день вместе с нами, Веснушкой и Кипидошей.
2: Да, сегодня особенный день, который мы все очень любим. Это пятница, и надеемся, вы встречаете ее здоровенькими. Но если даже вы немножко приболели, мы вас поддержим, ребята, изо всех сил, правда же?
1: Конечно.
2: Поддержите свое здоровье, если у вас нет высокой температуры, нет сломанной ноги.

0: и руки. Давайте вставайте все вместе. Наша дежурная по зарядке уже здесь.
1: Все готовы к утренней зарядке? Тогда начинаем! Начинаем зарядку с ходьбы на месте. Шагаем и одновременно поднимаем руки вверх. Продолжаем шагать и опускаем руки. Поехали! Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Шагаем, не останавливаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опустили руки. Остановились. Отлично! А теперь согните руки в локтях и возьмите пальцами за плечи. Делаем круговые движения руками сначала вперед, а затем назад. Вращаем руками вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят. Руки вытяните вперед, ровно держите их перед собой. Поворачивайте сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. И затем в другую. Раз, два, три, четыре. Опять снова в правую. Два, три, четыре. И в другую сторону, в левую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Продолжаем движение. Руки на талии, ноги на ширине плеч, спина ровная. Четыре раза наклоняемся в одну сторону и четыре в другую. Начали! Наклоны в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Наклон вправо. Два, три, четыре. И влево. Раз, два, три, четыре. И еще раз наклоняемся в одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Завершаем зарядку тем же упражнением, с которого она началась. Ходьбой на месте. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки, делаем глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. Продолжаем шагать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки, глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. Раз, два, три, четыре. Остановились. Утренняя зарядка на детском радио закончена. Встречаемся каждый день по будням в это же время. До встречи!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: А кому надо кому-то с кем-то встретиться, обязательно это сделает. Главное – захотеть. Вот если вы хотите встретиться с детским радио, не только в эфире, но и вживую, как говорится.
2: И что нужно сделать? Вызвать Сивку-Бурку?
1: Можно его тоже.
2: Волшебные слова какие-то нужны?
1: Нет, Сивку-Бурку тоже можно. Он домчит очень быстро до того места, где живем мы. А мы теперь живем в новом месте. Технопарк НТВ называется наше место. Оно даже вот если к нему подойти, выглядит впечатляюще. Все такое стеклянное, высокое.
2: Современное.
1: Очень.
2: Высокотехнологичное.
1: Очень, очень. Вот, зайдете внутрь, подниметесь, значит, на верхотуру, и там увидите нас, детское радио. Во время экскурсии мы знакомимся с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Узнаем, как радио появилось. Вот. Вообще, вот когда вы сидите в музее детского радио, вот как раз вы видите Останкинскую башню своими глазами. Вот. Вот, потом вы зайдете в студию, вам на всю страну передадут приветы! И вся страна вас увидит в видеотрансляции. А еще обязательно все вместе вы откроете сундучок с секретом.
2: А? Ну что, захотелось уже?
1: Дальше. Именинники могут ярко и необычно отметить день рождения, потому что мы организуем увлекательную праздничную программу.
2: Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего детского радио, море отличного настроения, яркие фото на память, ну и, конечно, как сказала Веснушечка, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир радиостанции на всю страну.
1: Подробности на сайте dtifm.ru. Заходите.
2: А хотите вот прямо сейчас оказаться в прямом эфире?
1: Хотим!
2: Да, тогда звоните.
1: А куда звонить-то и зачем?
2: А куда хотите, туда и звоните.
1: Нет, надо нам позвонить, но зачем? А, я знаю, у нас впереди игра «Кто я?».
2: Вот.
1: Ребята, хотите вообще узнать, кто вы? Некоторые всю жизнь живут и не понимают, кто они.
2: А мы все объясним.
1: Да. Давайте, 8495-134-5664.

0: Где я? С кем я?
1: Кто я?
2: Да-да, заходите. У нас здесь, понимаешь, в студии, в гостях, вот, один знаменитый экстрасенс, да, заехал на час проездом из Бремена через Владивосток.
1: Чего?
2: Я про тебя говорю, про тебя.
1: О, это
2: да,
1: я?
2: Да. Он вам расскажет, она вам расскажет, кто вы есть на самом деле. Не кем вы себя считаете, а вот кто вы есть.
1: Ну, Андрюша себя считает Андрюшей, по крайней мере, пока. Андрюш, привет.
3: Здрасте.
2: Ты ощущаешь себя Андрюшей?
3: Ну, не знаю.
1: Не знает еще, понимаешь? Чего от тебя ожидать такого, Кипятош, когда ты начинаешь вот это... Так, сейчас мы тебя быстренько превратим в кого-нибудь или во что-нибудь. И ты стал кем-нибудь или чем-нибудь. Тебе нужно отгадать, кто ты или что ты, Андрюш. Задавай нам вопросы, а мы будем с Кипятошей говорить «да», «нет».
3: Я живое?
1: Нет.
3: Я съедобная?
2: Нет.
1: Нет.
2: Нет.
3: Я предмет?
1: Да.
2: Давай, давай, давай, давай, дальше, дальше.
3: Я квадратный?
1: Нет.
3: Мне нужен в школе?
1: Ну, на уроках не нужен, а вот когда не
2: в
1: на уроках...
2: В столовой, да.
1: Да. Что так подсказываешь-то, Кипятош, прям...
3: Телефон?
1: Зачем тебе в столовой телефон, скажи, пожалуйста? В столовой надо есть,
3: ложка.
1: Дорогой друг.
3: Ложка?
1: Нет.
3: Нет. Вилка?
2: Нет. Но уже теплее.
3: Нож?
2: Нет.
1: По столовой...
3: Тарелка?
2: Нет. Еще теплее?

0: Кастрюля?
1: Нет.
2: Но тепло, очень, очень тепло.
0: Круглая?
2: Ну, круглое что-то есть,
1: да,
2: в
1: есть.
2: Тебе.
1: Если на тебя сверху посмотреть, то ты прям круг.
0: Крышка?
1: Нет.
0: Табуретка?
2: Да нет, табуретка, она в основном квадратная.
1: Почему? Круглые тоже есть, но да. Нет.
2: Нет.
1: Ты был близок, а сейчас ушел куда-то в другую сторону.
2: Табуретка?
0: Плита?
1: Нет, да. Ты не мебель. Ты вот что-то, чтобы... Нож, вилка, тарелка, все близко.
0: Столовые приборья?
1: Нет, но... ты в столовую...
2: Как сказать...
1: Принадлежность.
2: Ну, да, ты живешь в столовой, да.
1: Ну, что он в столовой живет? Он еще на полке живет, в дома.
2: Ну, если
1: на кухне.
2: Если
0: кружка?
2: Да! Ты кружка! Вот ты! Ты не Андрюшка, ты кружка!
1: Андрюшка-кружка!
0: А ты тоже?
2: Да!
0: А ты чайник?
2: Конечно!
1: Да!
2: Самый настоящий.
1: Он чайник, а ты кружка!
2: Волшебный!
0: Мне кажется... Кипятоша, это не очень чайник.
1: В смысле не очень чайник? Самый настоящий, Андрюш, чайник. Кипящ, посмотри в видеотрансляции, если у тебя есть такая возможность, зайти на сайт детифм.ру. Ты увидишь там меня, я человек, веснушка. И Кипятоша, он прям вылитый чайник. Ну, так он и есть чайник.
2: Почему я сразу...
0: Это мне кажется, он у тебя на руках.
2: Вылитый?
1: Нет, он у меня не на руках, что-то я его буду на руках.
2: Я только что налитый.
1: Вот он сидит тут, понимаешь, что ты сидишь-то? Ладно, ты не хочешь поинтересоваться, что ты получаешь в подарок, Андрюшка, кружка?
0: Хочу поинтересоваться.
1: А, ты получаешь...
2: Чайник.
1: Нет.
2: Кружку.
1: Нет.
2: Нет.
1: Дайте мне сказать, что ж такие за люди-то трындят и трындят. Ты получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
0: Спасибо.
1: Здоровье.
2: А что там делать?
1: Там и есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс настоящей русской бани и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. У-ху! Слушайте, ну я тоже хочу. А пойдет Андрюшка почему-то?
2: Ну вот.
1: Я хотела, а он идет. Спасибо тебе большое.
2: А потому что ты не кружка, ты веснушка.
1: Да. Ладно, впереди у нас что-то очень интересненькое. Спасибо, Андрюша, так что делайте звук погромче.
3: Утро с Веснушкой и Кипятошей.
1: Так, Кипятош, это чей альбом с рисунками у нас тут в студии лежит?
2: Это мой, Веснушка. Я все лето рисовал.
1: Вот только тут как-то все вперемешку. То рисунки с морем, то вот горы, а тут грибы в лесу.
2: Да ты понимаешь, рисунки лежали на столе, окно было открыто, а тут вдруг ветер, прям самум какой-то. Все сдул, все перемешал, теперь разбирать надо.
1: Так я тебе помогу. Вот только что это за самум такой?
4: Приветствую вас, друзья мои. Кто это тут самум вспомнил?
1: О, здравствуйте, дорогой червячок.
2: Здравствуйте, это я вспомнил.
1: А я не поняла, что это за самум такой?
2: А я и не объяснил.
4: Ну, это просто, уважаемая Веснушка. Самум на самом деле это ветер. И очень неприятный, даже страшный. В переводе с арабского его имя означает «отравляющий». А еще его называют «ветер-огонь». А все потому, что он очень горячий. С его появлением температура может подняться до 50 градусов. Но нам он не грозит. Живет самум в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова.
2: Да, я знал, что самум — это ветер, но таких подробностей не знал.
1: Это, наверное, из какой-то книжки.
4: Да, а точнее из писем. Их прислали писателю Анастасии Сушковой 13 самых знаменитых на нашей планете ветров. Она их все внимательно прочитала и написала книжку, которую так и назвала «Ветер».

0: в письмах.
1: Как интересно! А можно мы тоже с этими ветрами познакомимся?
0: С удовольствием вас познакомлю.
2: Почитай-ка с книжным червячком.
0: Всем привет! С вами я, книжный червячак. Что такое ветер? Движение воздуха, скажете вы. И, конечно, будете правы. Но оказывается, не все так просто. У каждого ветра свой характер и даже свое собственное имя. Писатель Анастасия Сушкова решила как-то узнать о ветрах все, что только возможно. Кинула клич и, представляете, получила в ответ 13 писем. Ей написали Бриз и Бора, Мистраль и Фен, Сирокко и Зефир, Южак и Хамсин, Чинук, Сарма, Самум, Пассат и Муссон. Она собрала все эти послания и составила из них книжку, которую так и назвала «Ветер в письмах». В ней рассказывается о том, откуда ветры берутся и куда дуют, как их зовут и почему, в чем их особенности и какая от них польза. Вот, например, морской бриз. Это очень спокойный и теплый ветер. Не случайно его имя с французского языка переводится как «легкий». Он гостеприимный, ласковый и заботливый. Здоровается с каждым, охлаждает и увлажняет берег и всех его обитателей. А еще он работяга. Помогает морякам подгонять их лодки и корабли к суше. Дважды в сутки морской бриз меняет свое направление. Днем дует с моря на сушу, а ночью с суши на море. Кстати, у него есть два родных брата. Лесной бриз и городской бриз. Догадались, где они обитают? А вот знойный Хамсин — полная противоположность морскому бризу. С арабского языка его имя переводится как 50. И именно столько дней после весеннего равноденствия он без устали дует своим жарким, изнуряющим дыханием. Живет он в северо-восточной Африке и на Ближнем Востоке. Хамсин похож на песчаный шторм. Он опрокидывает тонны песка и пыли на города и повышает и без того высокую температуру воздуха на 8 градусов. Именно с ветром Хамсин связано появление миражей в пустыне. А еще существуют ветра, которые называют глобальными. К ним относятся, например, Пассат и Муссон. Пассат дует круглый год и всегда с запада на восток. С испанского языка его имя переводится как «благоприятный для передвижения». Именно Пассат когда-то давным-давно помог мореплавателям открыть новый свет — Америку, Австралию и Океанию. Пассат помогает и пилотам в небе. Они используют его встречные или попутные воздушные потоки для меньшего расхода топлива и повышения безопасности полетов. А еще Пасса — настоящая природная батарейка. Это отличный источник энергии для ветряных электростанций. Но основная его работа — перенос тепла и влаги, благодаря которым формируется климат на огромных территориях нашей планеты. Это всего несколько историй, рассказанных ветрами. Если вы прочитаете книгу Анастасии Сушковой «Ветер в письмах» до конца, то узнаете еще много интересного и неожиданного. Книгу выпустило издательство «Порт сказок» для детей от 6 лет. На сегодня это все. А мне пора в путь. Лечу на поиски новых интересных книжек. В следующий раз обязательно о них вам расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
2: Почитай-ка с книжным червячком.
3: Детское радио.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
8: Детское радио. Реклама.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
12: 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
13: Категория 6+.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Солнечный сентябрьский привет всем-всем-всем большим и маленьким нашим слушателям. Встречаем пятницу на детском радио. С вами Веснушка

0: начальник, кипяташа, всем мой горячий привет.
1: А теперь давайте дружно поприветствуем нашу Юлиану Бондаренко. Мимо нее не проскочит ни одна интересная новость.
0: Юля, мы тебя слушаем.
2: Привет, Веснушка! Привет, Кипитоша! Привет, ребята! Сейчас расскажу о новой версии истории про мамонтенка, о необычном исследовании ученых и о грандиозном прибавлении в одной многодетной семье. Московское время 9 часов. В эфире Детское радио!
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: В студии Юлиана Бондаренко. У москвичей Надежды и Ивана Роговых этим летом случилось большое радостное событие. Родилась девочка Вера. Она стала 15-м ребенком в этой большой и дружной семье. Теперь многодетных родителей 10 дочек и 5 сыновей. Самая старшая из детей – Татьяна, ей 22 года, она уже работает. И вместе с братьями и сестрами помогает маме по хозяйству. Мама Надя говорит, что совсем не устает. Наоборот, с каждым малышом к ней приходит больше сил, любви и энергии. Переходим к новости из мира науки. Ученые выяснили, что каждый четвертый взрослый в нашей стране включает мультики без детей. Просто для себя. Дяди и тети это делают для того, чтобы отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. А также, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя маленькими. Чаще всего взрослые смотрят старые добрые советские мультфильмы или современные семейные истории. Конечно, большинство родителей смотрят мультфильмы вместе с детьми. Ведь такие просмотры – лучшее времяпровождение. И взрослые, и дети обожают старый добрый мультфильм «Мама для мамонтенка». Скоро появится его современная версия. 1 октября при поддержке Детского радио выйдет мультфильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы». По сюжету мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко. И отправляется в загадочную Африку вместе с другом. Это забавный птенец Тупик, который мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзей ждут невероятные приключения. Они пересекут океан на льдине, убегут от кровожадных крокодилов, победят зубастых акул и узнают, что такое настоящая дружба. В мультфильме много музыки. Одну из песен пригласили исполнить корреспондентов Детского радио, поющих в группе «Всем пять». Как прошла запись саундтрека, смотрите на сайте и в соцсетях Детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
4: В официальной книге рекордов России упоминаются семья хромых из села Знаменское под Липецком, где за 23 года родилось 20 детей. Сегодня в Липецке, где нас слушают на частоте 100 FM, плюс 22 градуса, облачно с прояснениями.
0: В Пермском крае живет семья Коняева. Воспитывает 20 детей тоже, из которых четверо свои, 16 приемных. Сегодня в Перми, где нас слушают на частоте 87,6 FM, плюс 21 градус, небольшой дождь.
4: В Москве, где в семье Роговых родился пока еще 15-й ребенок.
0: Но еще время есть.
4: Все впереди. Да. Сегодня плюс 20 градусов, облачно с прояснениями.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Да, все верно, правильно. Это детское радио, вот мы, Веснушка и Кипитоша.
2: Слышал, там пели где-то. Вот сегодня не только где-то, но и что-то, и когда-то. Понимаешь, Кипитош, или не понимаешь?
1: Пока нет.
2: Ну, серьезно, что ли?
1: Что-то, где-то и когда-то?
2: Да, а не только где-то. Ладно, мы сейчас узнаем все по этому поводу.
0: Наш календарь.
1: Когда? Не когда-то, а 4 сентября. Сегодня на дворе.
2: Да, пятница.
1: Да, в народном календаре день Агафона.
2: Агафона поздравляем с именинами. Также с ним сегодня отмечают именины Афанасий, Макар, Иван, Алексей, Федор, Василий, Гавриил, Александр, Михаил, Илларион, Ерофей, Исаак, а еще Анфиса и Евлалия.
1: Вот. Поздравляем всех, кто занимается тхэквондо.
2: А сегодня день тхэквондо.
1: Международный
2: день
1: тхэквондо.
2: Ну,
1: миллионы людей по всему миру занимаются этим древнейшим корейским, как говорят, боевым искусством.
2: А также поздравляем всех, кто занимается стрельбой из лука, потому что сегодня международный день стрельбы из лука.
1: О как!
2: Да. Ну, что касается где-то, что-то, как-то, почему-то, сегодня день рождения что, где, когда игры.
1: Вот. О, вот ты к чему-то.
2: Да, поэтому не зря у нас вот эта песня-то была, это поздравительная была.
1: А-а-а.
2: Где-то, где-то, там-то, там-то.
1: Но я очень люблю эту игру.
2: Ну,
1: познавательно,
2: да.
1: Увлекательно.
2: Я думаю, что многие взрослые тоже очень любят и обязательно включают, отвечают на вопросы,
1: да,
2: хотя
1: не,
2: бы
1: не,
2: даже по телевизору.
1: Очень полезно. Сидишь, и ты как будто вместе со знатоками за этим столом, понимаешь, и разгадываешь разные вот эти вот загадки, там же черный ящик.
2: Угу. Также в этот день появился на свет замечательный певец Эдуард Хиль.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: А еще сегодня отмечается необычный день незнакомых дорог.
1: Ух ты!
2: Да, мне кажется, это вот прям наша тема, да, Кипятошечка? Мы любим вот это пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что и вообще.
1: Ну, многие сказки, собственно, начинаются с того, что кто-то куда-то отправился.
2: Ну, давай мы сегодня тоже в пятницу откроем незнакомые дороги. Идет?
1: Идет.
2: Пошли!
0: Наш календарь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Вот, кстати, какая необычная дорога. Дорога к солнцу, а? Как тебе?
2: Ну, знаешь, не всегда путь к солнцу оборачивался приятностью.
1: Ну да, если вспомнить Икара, конечно, то там вообще все закончилось грустно.
2: Вот.
1: Потому что рядом с ним не было верных друзей, которые бы, понимаешь, его поддерживали. В одиночестве отправился Икар к солнцу.
2: А нельзя отправляться в опасное путешествие в одиночестве. Вам вспомните знаменитую историю, если уж мы заговорили про незнакомые дороги, про девочку Элли. Она тоже пошла в путь по дороге из желтого кирпича, но не одна, а в компании верных и надежных друзей. Вот поэтому у нее все и получилось.
1: Ну, знаешь, Кипитош, между прочим, не так и просто найти верных, надежных друзей, которые пойдут не знаю куда.
2: Не просто.
1: У нее вот случилось так, потому что людям, ну, это точнее даже не людям, они же не люди уже были.
2: Нет.
1: Ну, частично, да? Нужно было что-то в конце путешествия. А если ничего не надо, сказал, ой, нет, мы по такой дороге не пойдем. И что, это вообще, это же ужас какой-то. Ладно, давай еще какую-нибудь дорожную историю вспомним, а?
2: Ой, этих историй огромное количество. Издавна люди, когда еще детского радио не было.
1: А такое было?
2: Было время такое.
1: Да, было время. Ужас.
2: Давно.
1: Я никак
2: но
1: не
2: это
1: не...
2: еще до нашей эры.
1: Да. Но это ужас был, конечно.
2: Это еще, когда древние греки вот эти существовали, эти мифы, помнишь, древнегреческие?
1: Помню, конечно, помню.
2: Вот, там один из мифов как раз связан с опасным, неизвестным и далеким путешествием.
1: Так, ну давай, рассказывай.
2: История про аргонавтов. Помните?
1: А, это тот самый корабль «Арго».
2: Да, ага. Да. Собрались, значит, добрые молодцы. Ну, по-нашему, да. И отправились в далекое путешествие.

0: среди которых, кстати, был знаменитый Геракл.
1: Угу. Вопрос, зачем они вообще поехали-то?
0: Ну вот, а ты же говорила, что должна быть какая-то великая цель.
1: Ага. Ну, ради которой можно отправиться даже по незнакомым дорогам.
0: Да, что им только не удавалось пережить. Каких только опасностей они не встречали. Эти коварные сирены, чуть не погубившие их. Да. Кто не читал эту сказку, этот миф, ребята, обязательно почитайте. Мультик есть на эту тему хороший.
1: Фильм есть.
0: Вот песня из этого фильма только что звучала.
1: Так, ну те, кто читал, те, кто смотрел, наверняка знают, ради чего аргонавты отправились в опасное путешествие по неизвестным дорогам. Давайте, знатоки мифов греческих, звоните-ка 8495-134-5664. Загляните в нашу видеотрансляцию на сайте dtfm.ru и посмотрите, насколько рядом с нами дорога опасна и неизведана. Пишите 8 916 968 0968.

0: Сегодня мы решили устроить здесь у нас в утреннем шоу «День незнакомых дорог». Любите ли вы, ребята, ходить по незнакомым дорогам? Мне кажется, это очень увлекательно. Знакомые дороги, ну что, каждый день одно и то же. В школу туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно.
1: Да, незнакомые тропки, дорожки — это всегда увлекательно. Но это может быть и опасно.
0: Но если у тебя есть какая-нибудь великая цель и верные друзья, тогда необходимо просто совершить путешествие по незнакомым дорогам, как это сделали аргонавты. Почему они аргонавты? Потому что их корабль назывался Арго из греческого мифа.
1: Ну да, да, да.
0: И вот ради чего же аргонавты отправились в опасное путешествие, кстати, знает Анюта из Щиты, потому что она написала абсолютно правильный ответ.
1: Ха.
0: А другая Анюта из Москвы нам взяла да и дозвонилась. Привет, Анюта.
2: Привет!
1: Здоровенько.
0: Скажи, этим летом перед тобой открывались ли неизвестные дороги? Или все были известные уже?
2: Конечно, открывались.
0: Так, а где? Скажи, пожалуйста, в какой стране это было? Или в нашей стране, может быть, в каком городе?
2: В Кисловодске, в горах. Я ходила в горы.
0: Неизвестными тропами, да?
2: Да.
1: А там одна?
2: Нет.
0: Да кто ж ее одну-то пустит-то, Кипятош? А там опасно было или нет?
2: Ну, интересно и красиво.
0: Вот, говорим же, надо почаще ходить незнакомыми дорогами. Что ты знаешь об аргонавтах?
2: Аргонавты поплыли на своем корабле Арго, чтобы добыть золотое руно.
0: Так, золотое руно.
1: А что за руно такое?
2: Руно – это баранья шкура золотая. Считается, что она священная.
1: Молодец! Да. Какие подробности знаешь.
0: Да, и в видеотрансляции вы прямо сейчас можете увидеть эту картину. Добытое золотое руно. Абсолютно правильный ответ дала у нас Анюта. Вот что значит человек читает. И ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо, Юда!
2: Ура!
0: Который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. На здоровье, Анютка! Ждем тебя! Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Еще больше дорог у нас с вами впереди.

0: каждый родитель желает знать.
1: Почему дети говорят неправду и как себя вести родителям? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГРН-1910-7-46-79-24-55. Город Москва. Реклама.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Собака может рисовать не хуже человека.
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
12: Всем привет! Доброе утречко! Кому-то, может быть, добрый денечек. Может быть, вы уже находитесь в дороге, куда-то отправились в какое-нибудь путешествие.

0: Да, интересно, если это будет незнакомая дорога. Потому что сегодня как раз отмечается День незнакомых дорог. И мы выяснили, что ходить по незнакомым дорогам очень увлекательно. Ну, а лучше, конечно, обзавестись друзьями хорошими или родственниками надежными. Вот, конечно, набраться смелости, вот, и знать правила безопасности.
1: Ну, вот одна очень смелая девочка однажды отправилась в путешествие в одиночку.
0: Это какая-то такая девочка решилась на такое?
1: Без друзей, без поддержки, без компании, без защиты.
0: Мне сейчас стало страшно. Я прямо оцепенела, Кипятоша.
1: Ей тоже бывало страшно и не раз, потому что она бросилась в незнакомое что-то.
0: Так, и кто же эта девочка?
1: Побежала за белым кроликом.
0: А, ты про лису, которая оказалась в стране чудес.
1: В стране чудес, потом в Зазеркалье, и все одна. Представляете, одна маленькая девочка. А сколько ей пришлось пройти незнакомых путей.
0: Да, но надо сказать, что она оказалась вот в этих загадочных местах и пошла неизведанными дорогами не очень-то по своей воле. Вот особенно, что касается второй истории про Зазеркалье. Да, действительно, встреч было уйма. Такие там персонажи встречались ей в Зазеркалье. А давай-ка прямо сейчас проверим, помнят ли ребята эту историю.
1: Давай-ка.
0: А ну-ка, ребята, вспомните Алису в Зазеркалье и скажите нам, кого же встретила Алиса на четвертой линии?
1: Линии.
0: Вы помните, что
1: чего?
0: Это была шахматная доска, да?
1: Угу.
0: Вот четвертая линия шахматной доски. Кто же там был?
1: Ох, ну это только знатоки книжки могут тебе ответить.
0: Ну, я надеюсь, что такие у нас найдутся.
1: Четвертая линия
0: в Зазеркалье. Давайте, звоните 8495-134-5664 и напишите нам, какими незнакомыми дорогами этим летом ходили вы. Плюс 7-916-968-0968.
2: Мамочка, мамочка моя, мамочка, мамочка моя, мамочка, мамочка моя.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Да, это мы, Веснушка и Кипитош. Сегодня отмечаем необычный день. День незнакомых дорог.
2: Класс, это так романтично звучит. Да. Ну просто.
1: Сколько историй, сколько сказок, сколько легенд связаны с тем, что какой-то герой или героиня, или целая компания отправились кое-куда, кое-зачем. Вот зачем Алиса отправилась в эту страну чудес? До сих пор непонятно.
2: Ну, потому что это детское любопытство, Кипитоша. Если мимо тебя будет пробегать говорящий белый кролик, ты что, заинтересованно не побежишь за ним, что ли?
1: Ну, я подумаю хотя бы.
2: Ты что, трусли?
1: А что это за черная дыра? И стоит ли мне туда прыгать?
2: Ты что, трусливый чайник?
1: Нет, я рассудительный.
2: А, понятно. Ладно, ну мы сейчас заговорили о том, как Алиса оказалась в Зазеркалье. Путешествовала там по шахматной доске и спросили, кого же она встретила на четвертой линии. Нам дозвонилась Вика. Вика, привет.
3: Привет.
2: Привет. Мы тут спрашиваем, были ли в твоим этим летом незнакомые дороги или не было таких?
3: Были.
2: Так, были. Где это было?
3: В Анапе.
2: Угу, то есть совершенно дороги, по которым ты раньше не ходила, были там.
3: Да.
2: Угу. А в Зазеркалье ты бы отправилась бы?
3: Не знаю, наверное, да.
2: Наверное, да. Но тоже как-то не так сказала она, так осторожненько. Кого же встретила Алиса на четвертой линии в этой истории?
3: Она встретила двух близнецов-толстяков.
2: А как их зовут?
3: Трилли и Тралли. Труляля и Труляля и Трулили.
1: Трололо.
2: Это ты путаешь. Трололо – это совсем из другой оперы. Ладно, как же звали...
3: Труляля и Труляля.
2: Как же звали этих толстячков? Давайте проверим.
3: Труляля и Труляля.
2: Да.
1: Да, правильно.
2: Они вечно спорили и даже дрались по пустякам. Вот, изрядно напугали Алису. Вот так вот. Но все закончилось хорошо. В конце концов, траля-ля и траля-ля решили вздуть друг дружку. Спасибо тебе огромное за звонок.
1: Какие познания-то глубинные.
2: У кого?
1: У кого? У траля-ля,
2: эту историю мы с тобой осветили, да? Пошли дальше. Вот, кстати, сейчас в видеотрансляции вы можете увидеть этот момент, как Алиса встретила траля-ля и труля-ля. Абсолютно одинаковые, неразличимые. Это два задиры. Ладно, давай следующую какую-нибудь историю, когда кто-то отправился куда-то незнакомой дорогой.
1: В одном мультфильме...
2: Так.
1: Одна обезьянка...
2: Угу.
1: Встретила знакомого тигренка.
2: Так.
1: И они совершенно неожиданно отправились по незнакомой дороге.
2: Так, обезьянка и тигренок.
1: Без всякой цели причем.
2: Угу. Так, а что это была за дорога? Куда они шли?
1: Никуда. Просто прогуливались.
2: Так. А
1: но
2: вопрос...
1: куда завела их дорога? Они не знали совершенно.
2: Угу.
1: Они встречали по дороге разных зверей. Там и был и слон, по-моему, и крокодил, и черепаха, и бегемот, и еще кто-то. Но самым необычным проводником были...
2: Так...
1: Кто?
2: Кто? Давайте, что это была за дорога, по которой отправились обезьянка, тигренок и их друзья-животные? Давайте.
1: Кто сопровождал их на протяжении всего пути?
2: 8-495-134-5664. И это наша... телефончик, звоните. Вот, кстати, вы можете сейчас увидеть картину, как вот эти друзья куда-то шагают, непонятно куда. Что это была за дорога и кто их сопровождал? Или что их сопровождало? 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипидошей.
1: Да уж, когда не с кем поговорить, это очень грустно. А когда не с кем отправиться в путешествие, это тоже грустно. Вот, поэтому мы сегодня решили покорять неизведанные дороги и делать это в компании. Вспомнили мы одну историю, Кипятош, точнее, ее вспомнил, как, значит, целая, значит, группа товарищей отправилась по дороге, и кто-то их там сопровождал. Или что-то их там сопровождало. А вот тебе, пожалуйста, Вика, 4 года из Вологды. Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. В общем, они встречали новых друзей, эти тигренок и обезьянка. Им становилось веселее от их улыбок. А они шли по дороге с... Вот.
2: Сват?
1: Сват, да. Глеб. Глеб нам дозвонился из села Курашим. Глеб, привет.
3: Привет.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли неизведанные дороги у тебя там где-нибудь?
3: Много.
1: Много.
2: Ого.
1: Ну, вообще, наша страна очень большая.
2: Прям много?
1: Угу. А куда ведут эти дороги? Например, если ты пойдешь куда-нибудь по своему... У тебя же село, да, называется Курашим? Или город?
3: У нас есть горы.
1: Горы есть
3: и
1: даже?
3: И памятник СССР.
1: О, слушай, так это интересно. Ого. Жди нас в гости как-нибудь. Расскажи нам, пожалуйста, что за история это? По какой дороге, с кем отправились обезьянка, тигренок и их друзья?
3: С облаками.
1: По дороге с облаками.
4: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Как-то грустно. Ну, потому что возвращаться назад, наверное, хочется все время туда, туда, туда идти. Да, совершенно.

0: Совершенно верно. По дороге с облаками. Посмотрите сейчас видеотрансляцию. Действительно, это та самая история. Все улыбаются и идут по дороге с облаками. Спасибо тебе, Глеб, большое за звонок. Спасибо за то, что ты с нами. Ну, а мы двигаемся дальше.
1: Сейчас расскажу вам историю про одну очень необычную дорогу.
0: Ну-ка, давай-ка, расскажи нам.
1: Это небольшой отрывочек из одной книжки. Надеюсь, вы поймете, из какой. Не буду говорить пока название. Угу. Слушайте внимательно. «Идут!» — ухнул вдруг филин. И все точно по команде повернули головы и в ужасе застыли. В это время к гнезду подлетела Аккакнебекайзе с Нильсом. Но никто даже на них не взглянул. Зачарованные все смотрели куда-то вниз, в одну сторону. А внизу, за крепостным валом, тянулась длинная дорога, вымощенная серыми камнями. На первый взгляд, обыкновенная дорога. Но когда Нильс пригляделся, он увидел, что дорога эта движется, как живая, шевелится и становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается.
0: А что, дорога может растягиваться и сжиматься?
1: Вот вопрос, что это была за дорога?
2: Потрясающе! Великолепно!
0: Согласна, Кипитоша. Великолепно! Ты передал атмосферу этой книги, этого момента. А теперь, ребята, звоните, чтобы рассказать нам, что это была за дорога и в какой книге она фигурировала. 8495-134-5664. И пишите нам, пишите! 8-916-968-0968.

0: come from cotton I do.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
2: Сегодня мы тут все вместе отмечаем необычный день. День неизвестных дорог. Вот, незнакомых дорог. Ходим тут, бродим, значит, всякими дорогами. То с облаками, понимаешь, то за руном поплывем. Нет, пойдем, надо правильно говорить, пойдем. То, значит, в зазеркалье попадем. И вот, пожалуйста, Кипитоша нам рассказал про какую-то дорогу, которая умеет двигаться.
3: Да,
2: мамочки родные.
3: Это была живая дорога, которая двигалась, шевелилась, менялась.
2: Ай, вот Вика, ей 4 года, она уже знает, она в Вологде живет, что это за книга и что это за дорога. А нам дозвонилась Варвара. Варвара, привет.
4: Привет.
2: Привет. Так, какие незнакомые дороги были этим летом у тебя?
4: У меня были все знакомые дороги.
2: А, все знакомые дороги. Ну, значит, следующим летом будут незнакомые. Вот оно так, судьба распоряжает. Сегодня знакомые, завтра уже незнакомые.
3: А книжку ты узнала? Она знакомая для тебя?
4: Да.
3: Что за книга?
2: Да.
4: Это приключения с дикими гусями.
2: Какая молодец. А дорога-то что была за дорога такая? Почему она двигалась-то? Дорога не должна двигаться, если это не какой-нибудь траволатор тебе. Ну давай, Кипитош, открой тайну. Быстро только.
3: Это... крысы! Это серые крысы! Закричал Нильс. Скорее летим отсюда! Нет, мы останемся здесь, сказала Акка Кнебекайзе. Мы должны спасти от крыс Глимингенский замок.
2: Друзья, посмотрите в видеотрансляции как раз вот эта иллюстрация. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями, серые крысы. Но лучше откройте книжку и почитайте. Книга очень интересная. Спасибо большое, Варюш, тебе за звонок. Спасибо всем, кто встречал это утро сегодня вместе с нами. Ну а мы прощаемся с вами до понедельника. Всем пока!

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрящая слегка.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
3: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-45-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185-6+.
6: Обратный отсчет!
7: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну!
9: И найдем моего папу!
7: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
7: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
11: Категория 0+.
4: Реклама.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-74-55. Город Москва, 6+.
14: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
15: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
16: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
17: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
18: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
19: Детская радость!

Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Обхохочешься!
1: Из школьных сочинений.
2: Солнце садилось, и река вся ж покраснела.
0: Обхохочешься!
3: Про лень, пельмень и бегемота.
4: Карр! Сколько можно летать по стране и вам про скульптуру рассказывать? Наконец-то я себе отпуск устроила. Пробралась в плацкартный вагон, на третью полку прилегла тихонько, чтоб проводник не заметил, и прикатила в Сочи. Ах, какой тут курорт! Какой климат, какое море! Конечно,

0: Я ворона. Птица не водоплавающая. Ну, хотя бы по берегу поброжу, лапки помочу. Может, рыб поймаю? И все-таки не удержусь. Отпуск отпуском, а на скульптуры местные я обязательно посмотрю. Вот их сколько на площади искусств, Кар! Ага, вон, глядите. Мух-цокотуха! Помните? Мух-мух-цокотух, позолоченное брюхо. Как там дальше-то? Верно, верно. Мух попой пошла, мух денежку нашла. Так, а у нас тут что? Прямо на площади лавка. Чудная какая по форме. Ну, стручок похоже. То ли фасоль, то ли горох. А на краешек мух присела. Не настоящая. Об этих речи нет. Скульптурная муха. Она и размером-то почти с кошку. Сидит, лапки моет. Рядом с лапкой, стручком, еще какой-то овощ расположился. Кар, здоровущая тыква! Один кусок-то от нее уже отхватил кто-то. А что из середины высыпалось? Деньги, думаете? Должны бы выпасть деньги. Погляжу поближе. Нет, семечки. Что ж такое? Как же муха денежку-то найдет, если их тут нету? Вот незадача. А зачем мухе-цокотухе деньги? Кто помнит? Ага, смышленые и памятливые среди вас попадаются. Пошла муха на базар и купила самовар. Так что же, как муха наша теперь самовар-то купит? Как же она гостей чаем напоит, если ей вместо денежки тыквенные семечки набросали? На семечки никто ничего не продаст. Что носы повесили? Думаете? Вы мои хорошие. Предлагаете собрать средства и купить мухе чайник электрический? Золотые вы все такие ребята. Да не беспокойтесь, не пропадет муха. Скульптуры ведь чай не пьют. Так обходится. Карр! А мне вот, простите, пора. У меня в санатории местном лечебные процедуры.
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
2: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство! Форменное свинство! Разберись с ним, Добрыня. Жду.
0: Новое расследование слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум! А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипитоша.
5: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Реклама.
7: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
9: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
10: 5 и 6 сентября Театр Поколения приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
11: Категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
13: Мама! Папа!
14: Бабушка!
13: Дедушка!
14: Поставь меня, пожалуйста.

0: сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
2: Три. Два. Один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, а вы не знаете, где мудрица?
3: Она отправилась за какими-то образцами для исследований. Ну, думаю, успеет вернуться до начала передачи.
2: Мне всегда неспокойно, когда наш научный консультант покидает космолет. Все ученые такие рассеянные. Мудрице и не следовало выходить одной. Она может не заметить какую-нибудь опасность и да мало ли что может случиться в конце-то концов.
3: Брам, вечно вам ужасы мерещатся. Все в порядке будет. Вот и мудрица, кстати. У вас все хорошо?
4: Друзья мои... Даже не знаю, как сказать. По-моему, я нарушила инструкцию. Нет-нет, я уверена, ничего ужасного не произойдет, но...
2: Что? Что случилось?
4: Видите ли, я случайно вошла в контакт.
2: Куда вы вошли?
4: В контакт. Я так увлеклась исследованием, что не заметила, как забрела куда-то, а там земляне.
2: Вы контактировали с людьми?
4: Ну, не совсем. Уверяю вас, ничего страшного не случилось. Земляне очень дружелюбны. И потом, я же не выдала никаких секретов. Просто позволила им сделать несколько фотоснимков.
2: Они вас фотографировали? То есть, люди теперь знают, как мы, азеряне, выглядим? Кошмар! Катастрофа!
4: Действительно, если бы я знала, что так случится, подготовилась бы к этой встрече. А то и правда, вид у меня был не очень. В рабочем скафандре, да еще этот чемоданчик такой неэлегантный. Что подумают обо мне люди?
2: Да ведь у нас секретная миссия на Земле, мудрица! А теперь...
3: Так, друзья, нам пора начинать программу.
2: Радикс, вы понимаете, что эти снимки теперь, может, во всех газетах появятся?
4: Что? Вы думаете? Мою фотографию напечатают в газете?
3: Да, это опасно. Боюсь, мы не сможем больше выпускать нашу передачу, если земляне...
2: Так, я же специальный корреспондент, умею маскироваться. Немедленно отправляюсь туда, где печатают газеты. Я должен предотвратить катастрофу. Телепортируюсь в этом... Как его зовут? Как это называется?
4: Типография.
2: Все, я уже почти там.
3: Удачи, Брам! Мы с мудрицей поможем вам. Попробуем разобраться, как там все устроено.

0: устроено в типографии.
1: Энциклопедия интересных вещей.
2: Привет, Азира и все-все-все другие планеты. С вами вновь энциклопедия интересных вещей, ведущий Радикс и наш научный консультант Мудриция.
3: Здравствуйте, друзья!
2: А в скором времени к нам присоединится специальный корреспондент Брам, который, как всегда, находится в самой гуще событий. Место, где он сейчас, называется типография. И я хочу спросить Мудрицию, что это такое?
3: Типография. Это фабрика, где люди изготавливают огромное количество книг, журналов, газет. Кроме того, там делают открытки, этикетки, разнообразные упаковки.
2: Действительно, людям же требуется просто гигантское количество одинаковых бумажных изделий. Например, учебники. Каждому маленькому человечку нужен свой и при этом точно такой же, как у других. Упаковки тоже необходимы.
3: А газеты, журналы? Люди обожают новости. Каждый день хотят получать свежую информацию, да еще и с картинками. Поэтому работы у типографии очень много.
2: Для наших инопланетных слушателей объясню. Газета – это листы бумаги, на которых печатают всякие интересности каждый день.
3: Потому что на Земле постоянно что-то случается. И так происходит уже 5 веков.
2: Вы хотите сказать, Мудрица, что газете 500 лет?
3: Да. Телевидения и радио раньше не было, интернета тем более. А новостями люди интересовались всегда. И однажды в городе Венеции... А тогда там был очень большой порт, куда приезжали корабли со всего света. Так вот, однажды в Венеции предприимчивые люди решили, что будут расспрашивать обо всем купцов и моряков, прибывших из разных городов. А их рассказы записывать на листки бумаги и продавать. Каждый такой листок стоил 1 газету.
2: Не понял. Вы нас запутали, Мудриция.
3: Газета. Или по-итальянски «газета». Так называлась монетка, за которую продавался рукописный листок с новостями. А потом газетой стали называть и сам этот листок.
2: Вот оно что! Но не представляю себе, как можно от руки писать столько. Ведь газет всем должно хватать.
3: Так это было 500 лет назад. Тогда не все люди были такими грамотными, как сейчас. Но вообще-то и в наши дни, Радикс, я читала, некоторые люди продолжают создавать рукописные газеты и даже с рисунками. Как же они называются? Сейчас вспомню. Стенгазета. Вот как это называется. Ее можно выпустить и дома.
2: Но что же происходит в типографии?
3: Я думаю, наш специальный корреспондент Брам наверняка уже освоился там. Ах, как мне не терпится узнать.
2: Удалось ли ему изъять ваши фотоснимки?
3: Да-да. Ведь у меня есть гораздо более удачные. Может, получится как-то подменить их?
2: Мудрица! Люди вообще не должны нас видеть. Ни в каком виде.
3: Ах, да. Конечно, Радикс. Вызывайте уже скорее Брама.
2: Хорошо. Нажимаю на кнопку связи.
4: Всем привет! С вами Брам.
2: Тише, тише. Коллега, прошу вас, не забывайте, что сейчас особенно важно соблюдать осторожность, чтобы земляне вас не заметили. Можете шепотом говорить, мы хорошо вас слышим.
4: О, не переживайте, Радикс. Я надежно спрятался в типографии за бумагой.
3: Не думаю, что взрослый азерянин может остаться незамеченным, прикрывшись листочком бумаги.
4: Что вы, Мудрица? Тут бумага в гигантских рулонах, а вовсе не в виде листочков. Такие огромные кубышки, каждая раз в несколько больше меня. Тут этих штук очень много. Вот на рулоне написано 10 км. Что такое км? Не знаете?
3: км. Это километр. Люди так расстояние измеряют. Это значит, если размотать такой рулон, получится бумажная дорога, по которой можно 2 часа спокойным шагом идти.
2: Это сколько же газет получится?
3: Я попробую провести вычисление. Разделить. Умножить. Вычесть. Ага. Приблизительно 3500 газет. Брам, говорите, там в типографии таких бумажных катушек много?
4: Очень! И что? Мне придется из каждой газеты портрет мудрицы и ножницами вырезать? 3500?
3: Что вы, имейте в виду, что в больших городах по несколько миллионов человек проживает, и все хотят получить свежую прессу.
4: Мудрецы, не пугайте. Какую еще свежую прессу?
3: Пресса. Так люди называют газеты и журналы. Тираж некоторых наиболее читаемых газет бывает огромен.
0: Тираж? Это сколько одинаковых экземпляров одновременно печатают?
3: Да-да. Так вот, тираж наиболее популярных газет может быть несколько миллионов штук.
4: Тогда я один точно не вырежу все ваши фотографии.
3: Надо отловить снимки в самом начале.
0: Кстати, а что у вас сейчас там происходит?
4: Бумажные рулоны уже заправлены в аппараты, которые начинают разматывать бумагу. Ой! Ой-ой-ой!
3: Что там, Брам?
4: Сразу несколько машин заработали. Ленты тянутся с огромной скоростью, проходят через какие-то устройства, и на них возникает изображение. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. 5 штук в секунду. В глазах рябит. Я не смогу вырезать фотографии так же быстро.
3: Изображение цветное?
4: Нет, черно-белое.
0: Брам, это уже последний этап. Газеты почти готовы. Вам нужно отыскать в типографии место, где все начинается.
4: Да-да, правильно. До связи.
3: Брам, я немедленно телепортируюсь к вам в типографию. Если все-таки придется вырезать из газет мои фотографии в 6 рук, 3 моих, 3 ваших, дело пойдет веселее.
0: Но, мудрицы!
3: До связи, друзья!
1: Энциклопедия интересных вещей.
0: Да, что и говорить. Не только в нашей программе, но и на Земле так быстро все меняется. Видите, уважаемые слушатели, первые книги и газеты люди создавали от руки, а сегодня их машины штампуют по 5 штук в секунду. Именно о том, как все это получается, мы и говорим в сегодняшнем выпуске программы. Так, на связь уже кто-то выходит. Мудрицы или Брам? Слушаю.
3: Радикс, тут в типографии так интересно. Я столько об этом читала. Первые книги на Земле печатались так. На деревянной дощечке вырезали выпуклые буквы, макали эту доску в чернила и прикладывали к листам бумаги. Представьте, как это было сложно.
0: И медленно.
3: Да, конечно. Потом в Германии Иоганн Гутенберг придумал отливать из металла отдельные буквы и складывать из них слова. Интересно, а в этой типографии есть какие-нибудь доски или буковки? Попробую разобраться.
0: Кажется, теперь наш корреспондент хочет что-то рассказать. Брам, вы в эфире?
4: Отлично! Я нашел начало пути, где, мне, можно сказать, начинается газета.
0: И как это выглядит?
4: Ну, в комнате сидят люди, которые складывают на компьютере тексты и фотографии как пазл. На экране получается картинка. Так будет выглядеть полоса.
3: Что? Там полосатое все?
4: Полоса. Так здесь называют страницу газеты.
3: Ах, вот что значит выражение «попасть на первые полосы газет». Вот если бы я... Посмотрите, Брам, наверняка мои фотографии именно там.
4: К сожалению, не смогу подойти ближе к мониторам. За компьютерами люди. Боюсь, они меня обнаружат.
3: Зато я, кажется, на верном пути. Вижу цех, где будет создаваться цветное изображение. Там гигантские контейнеры с красками.
0: Я слышал, что типографские краски, те самые, что используют для печати, вредны человеку.
3: Ах, Радикс, эта информация устарела. Нет, разумеется, жевать газеты или заворачивать продукты в них я не рекомендую. Но вот брать в руки газеты можно спокойно, благодаря современным краскам.
0: Да? Подумать только!
3: Выходит, что так. И вот я тут, среди красок. Но, знаете, меня все больше волнует судьба моих снимков.
0: Что, думаете, не удастся их заполучить?
3: Я не об этом, Радикс. Красок тут всего 4. Красная, синяя, желтая и голубая. Как интересно, используя столь бедную палитру, земляне собираются печатать мои цветные снимки. Когда меня сфотографировали, я была в оранжевом комбинезоне, фиолетовом шлеме в полоску и с малиновым чемоданчиком для опытов. Что же выйдет на фото?
0: Надеюсь, ничего. Брам все-таки успеет изъять фотографии, прежде чем их напечатают. Хотя, странно. Согласен. 4 цвета красок всего. И что же там с ними делают?
3: Сейчас попробую незаметно пробраться и посмотреть. Так, работники принесли металлические листы. Очень тонкие и гладкие. 4 штуки. Они прямо тут собираются цветные изображения печатать. Но освещение тут просто ужасное. Какие-то желтые лампы светят. Вообще непонятно, что какого цвета. А впрочем, все это напоминает какую-то лабораторию.
0: Что там у вас жужжит?
3: Металлические пластины вставляют в прорези каких-то машин, похожих на принтер. И оттуда листы выезжают уже с нанесенным изображением. Любопытно. На одном зеленые надписи, на другом какие-то синие картинки. На каждом листе изображение одного цвета.
0: Понятно. Значит, раньше деревянные доски использовали, а теперь вот листы из металла.
3: Да, наверное, с них-то и будут переносить изображение на бумагу. И вы знаете, Радикс, я напрасно расстраивалась. Если, например, поверх синего изображения желтое наложить, картинка выйдет зеленой. Так из 4 красок можно получить много различных оттенков.
0: Так, а ваших фотографий вы там не наблюдаете?
3: Увы, пока ничего.
0: Может, Браму удалось их найти? Брам! Брам! Прием! Какие новости у вас?
4: Я нахожусь около огромной машины, в которой куча крутящихся резиновых и металлических валиков. И все это движется, шевелится, жужжит. В аппарат заправлены бумажные ленты, длиннющие, прямо бесконечные. И еще полотно заправлено. Вот не пойму, то ли резиновое, то ли ткань какая-то.
0: А зачем?
4: Сначала изображение на этой ткани появляется, а потом уже с нее на бумагу переносится. Причем каждый цвет по несколько раз пропечатывают. То ли для яркости, то ли для четкости.
3: Ах, ну конечно. Читателю должно быть видно все во всех подробностях. А что? Что печатают? Нет еще моих фотографий.
4: Мудрица, я на такой скорости вообще не могу понять, что там штампуют. Просто мне цветные пятна вжик-вжик-вжик мимо меня все это проносится. И, честно говоря, все меньше верю в успех нашего поиска.
5: В смысле?
4: Еще один станок заправили и запустили. Слышите, с какой скоростью газета штампуется? Нам с мудрицей в 6 рук, наверное, целый год ее фотографии вырезать придется.
3: Ах, не успеем. Люди увидят меня. Какой кошмар.
0: Не будем терять надежды. Это нелегко, но...
4: Знаете, я вот смотрю на рабочих в этом цехе. Вот кому трудно. Но они так ловко здесь управляются, ничего не скажешь. Я думаю, самое сложное дело в типографии – устроить так, чтобы бумага не рвалась.
0: Правда, ведь она тонкая, бумага. Если с такой космической скоростью ее разматывать, обязательно порвется, сомнется.
4: Вот-вот, так и происходит. Отсюда огромное количество порванных и мятых газет выносят. Большие пачки связывают и отправляют на переработку.
3: Наверняка в этих пачках отыщутся и мои снимки. Я иду к вам. Буду через секунду.
0: Только осторожней, мудрица. Нельзя, чтобы вас еще раз заметили.
3: Вот и я. Смотрите, Брам, что это там за столы?
4: Где? Действительно, столики с подсветкой. Какие-то люди раскладывают газету, смотрят и...
3: И им не терпится первыми новости узнать. Как я их понимаю?
4: Тихо, они что-то ищут в самом верху страницы.
3: Ну, наверняка мои фотографии. Ах, вдруг я плохо получилась на них.
0: Что? Вы нашли напечатанные фотографии? Брам!
4: Сейчас подберусь поближе.
6: Нет, здесь нет снимков мудрицы.
4: Люди рассматривают еле заметные крестики в самом верху листа. Что-то им не нравится. Эти газеты тоже в переработку отправляют.
3: Я поняла. Газеты ведь машина нарезала. Дальше аппарат станет их раскладывать. Если напечатано неровно, то и сложить нормально не получится. Читать неудобно будет. Брам! Брам!
4: Сейчас, минутку, мудреце.
3: Так что вы там нашли в этих газетах?
4: Столько любопытного! Секундочку!

0: Брам, вы что там читаете?
1: Радикс, ничего удивительного, что наш специальный корреспондент увлекся. Это так заманчиво – узнавать новости первым. Люди, например, до того любят газеты, на всех континентах их печатают. Знаете, ведь люди используют газеты не только чтобы читать.
0: Знаю. В них заворачивают что-то, упаковывают, чтобы не испачкать.
1: А еще из нескольких слоев газетной бумаги, пропитанных клеем, получается папье-маше. Чудесный материал, из которого люди много что делают. Любопытную пользу от газет нашел один американец. Представьте, он регулярно просматривает огромное количество газетных объявлений о пропаже домашних питомцев и, пользуясь этой информацией, предсказывает землетрясения.
0: А что? Кошки и собаки действительно стремятся покинуть жилище, когда чувствуют приближение всяких природных неприятностей. Слушайте, коллеги, прихватите несколько газеток. Тоже почитаем на досуге в космолете.
1: Жаль только, они все без моего фото. Может, оно в следующем выпуске газеты появится. А насчет образцов? Брам, слышите? Прихватите, пожалуйста, стопку свежих газет.
2: Да, да. Идем. Угу.
1: Зачитался. А мне одно и не управиться. Я столько не унесу одна. Вот если бы тут издавали самую маленькую газету, однажды был поставлен такой рекорд. Представьте, напечатали газетку длиной 3 сантиметра, а шириной всего 2. Очень удобно спрятать такую в карман или даже в кошелек. Правда, читать, наверное, трудно. Да и много ли поместится на таком листе? Брам, нам пора возвращаться в космолет.
2: Идем.
0: Да, и пора прощаться со слушателями. Сегодня мы получили представление о том, как у людей работает типография. Жаль, правда, не удалось заполучить фотографии мудрицы, но будем надеяться, что ничего страшного не случится. И в скором времени мы снова выйдем в эфир и удивим вас рассказом о каком-нибудь изобретении людей. Следите за репортажами с Земли. С вами были исследователи с планеты Азиры, мудрица, Брам и Радикс.
3: Энциклопедия интересных вещей.
0: Ну вот мы опять вместе. Как уютно у нас на космолете.
4: Давайте-ка на всякий случай пролистаем образцы газет еще раз. Фотографии мудрицы я не вижу.
1: Может, они в следующем выпуске появятся. А что? Когда-то до появления интернета была газета, которая выходила каждый час.
4: Предлагаете вернуться в типографию мудрицы? Покараулить еще? Может, через часок-другой вас напечатают?
0: Пожалуй, не имеет смысла. Во Франции, например, одна газета раз в 4 года выходит. 29 февраля. Даже можно подписку на нее оформить.
4: Подписку?
0: Ну да. Подписка — это когда газеты и журналы прямо тебе приносят. Удобно, да? Но раз в 4 года как-то несерьезно. Есть ежемесячные издания, еженедельные, ну и куча ежедневных газет. На любой вкус.
1: Может быть, как раз там будет мое фото.
0: Мы скоро все это увидим.
4: Как, Радикс, вы что, подписку оформили?
0: Да, представляете, журнал о космосе. Потом еще один про всякие изобретения. Нам для работы пригодится.
4: Их доставят сюда?
0: Конечно! Я указал координаты нашего космолета, и уже завтра...
5: Почему вы странно так на меня смотрите?
1: Это значит, к нам явится почтальон.
4: Это значит, немедленно взлетаем и приземляемся в другом месте, подальше отсюда. Найдем новое секретное место для космолета и станем готовить следующий выпуск нашей программы.
3: Энциклопедия интересных вещей.
6: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Но почему гусь?
1: А вот это мы, лягушка, и должны будем выяснить. Ну, сама знаешь, если не получится, кончится моя магия. Ой.
0: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Квак-квак!
2: Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
2: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
4: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
3: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
4: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте детифм.ру.
5: 0+.
6: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
7: Реклама.
8: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru.
9: 6+.
10: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире «Детское радио». Детское радио.

Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами снова я, астроном Остроумович. И сегодня я предлагаю вам смастерить уменьшенную копию динозавра своими руками. Если вдруг у вас дома завалялась сосновая шишка и найдется немного пластилина, это будет несложно. Ведь иногда динозавра, с которым мы сегодня познакомимся, так и называют ящер-сосновая шишка. Прошу к телескопу.
2: Максимальное приближение.
1: Перед нами анкилозавр. Только полюбуйтесь. Его тело покрыто чешуей с огромным количеством шипов и наростов. Это действительно делает анкилозавра похожим на гигантскую шишку с рогатой головой и довольно длинным хвостом. Разумеется, эти шипы и наросты нужны анкилозавру не для красоты. Вместе они образуют надежную броню, которая не по зубам даже такому свирепому и сильному хищнику, как тираннозавр. Пожалуй, единственное уязвимое место анкилозавра – его брюхо. Но для того, чтобы добраться до него, анкилозавра необходимо опрокинуть на спину. А это, скажу я вам, не такая уж простая задача. Взрослый анкилозавр весит около 2 тонн, а его длина достигает 6 метров. При этом короткие, широко расставленные лапы делают его чрезвычайно устойчивым. Но, несмотря на устрашающий вид и внушительные размеры, анкилозавр вполне миролюбивое животное. Большую часть времени он проводит за своим любимым занятием – поеданием сочной травы и побегов древовидных папоротников. Это довольно грубая пища, и чтобы переварить ее, анкилозавр вынужден время от времени проглатывать камни. Да-да, в желудке они превращаются в жернова, которые перемалывают жесткие стебли растений. Так, между прочим, поступают и современные птицы, и крокодилы. Итак, давайте вспомним все, что мы узнали об анкилозавре, и попробуем воссоздать его в миниатюре. Продолговатое туловище, покрытое костными пластинами и шипами, рогатая голова на короткой шее, длинный хвост и толстые крепкие лапы. Теперь возьмем сосновую шишку, пластилин, и пусть этот замечательный во всех отношениях ящер украсит коллекцию ваших поделок. А я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
0: Планета динозавров.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Старая сказка нас не касается, в наше время волк не кусается. В наше время волк не кусается. Старая сказка нас не касается.
3: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
4: И тут вдруг в голову короля пришла мысль. An idea came up. Надо устроить the competition, то есть состязание.

0: выполняете задания, которые придумали для вас.
1: Изобразить слона?
0: Может и так. Ведь это...
2: Час без правил!
0: На детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru
3: Город Москва, 0+. Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuselbifistv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
0: Реклама.
2: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
9: АО «Лига героев». Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
11: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: стране литературных героев.
1: Привет, привет, друзья мои! Ужасно рад вас всех здесь видеть!
2: Привет, Флинт! Здравствуйте! Ой, а где?
1: А его нет!
2: Нет Василия Андреевича? Не говори ерунду! Это же библиотека, а он всегда тут!
1: Разуй глаза! Ты видишь его?
2: Не-а!
1: Разумеется! А почему? А потому что его тут нет!
2: Книги есть! А библиотекаря нет. Загадочно. Куда же он делся?
1: Он там, где книги. Где же еще? На книжную ярмарку отправился.
2: Ого! А я и не знала, что бывают такие ярмарки. И что он там?
1: А вот вернется и сама спросишь. А сейчас я тебя подопрашиваю.
2: Люблю, когда допрашивают.
1: Мало ли, кто чего не любит. Ну-ка, рассказывай, все.
2: Что все?
1: Я же не знаю, какие у тебя там сплетни припасены. Так что давай-ка сама выкладывай. Что у тебя там происходит? Кто с кем ссорится, кто с кем дружит? Ну.
2: А знаешь, Флинтик, мне тут про попугаев одну штуку рассказали.
1: Сплетни про попугаев?
2: Да вот... Ходят слухи, что... Но это еще проверить надо. Ты не мог бы подлететь поближе?
1: Зачем это? Что ты задумала? Ну, так и быть.
2: Говорят, если накрыть попугая темной тканью, он...
1: Спокойной ночи.
3: О, Сонечка, ты уже тут. Думал успеть вернуться, прежде чем ты придешь. Но на этой ярмарке столько книг. Сама понимаешь, я не смог покинуть это чудное место, пока не обошел все несколько раз. А где же Флинт? Я его тут за старшего оставил. Неужели он улетел, оставив мою библиотеку без присмотра?
2: Нет, вот он.
3: Вот этот комок под черным платком, он что, спит?
2: Ну, да, так получилось. Я слышала, если попугая накрыть черной тканью, он заснет. Вот и решила проверить.
3: Ну, зачем?
2: Он начал меня допрашивать. А мне и так хватает допросов. Мы переехали в новую квартиру, и всех соседей очень интересует, кто мы и как живем. Я уже боюсь их встретить случайно.
3: Боишься соседей? Ну, ты же всегда была такая смелая.
2: Да, но раньше не было столько любопытных. И потом, у них вечно такой вид, будто мы все делаем не так.
3: Ну, бывают люди, которые думают, что все должны жить, как они. Но не стоит их бояться из-за этого.
2: Вам легко говорить. Вас соседки не спрашивают, сколько лет родителям, кто где работает, кто приходил вчера в гости и где учится друг сестры.
3: Ну да, пожалуй.
2: Ну вот, а я даже перестала ездить на лифте, потому что пока едешь, они много чего спросить успевают. Ну а теперь встречаю их на лестничных площадках. Ой, жаль, мы не на первом этаже живем, можно было бы через окно залезать. Хотя они и так считают нас странными.
3: А тебе не все равно, кто как считает, а?
2: Вам легко говорить.
3: Если у меня нет таких соседей, это еще не значит, что я тебя не понимаю.
2: Как же можно понимать то, что не испытывал сам?
3: А как же книги? Они помогают прожить и испытать гораздо больше.
2: Но не обо всем же есть книги.
3: Правда?
2: А что? Вот разве есть книга про детство?

0: девочку, которую допрашивали соседи?
1: Ну, пожалуй, что есть. Ну, там, конечно, не только про соседей, но и про них есть.
0: Да? И что это за книга?
1: Она называется «Аврора из корпуса С».
0: «С»? Забавное название.
1: Ее написала Анна Катрина Вестли. Ну что, почитаем?
0: Конечно.
2: Аврора пошла вниз. На 12-м этаже лестница тоже была чистая. Теперь Аврора этому не удивилась. А на лестнице между 11-м и 10-м этажом стоял мужчина и, весело насвистывая, так тер шваброй ступеньки, что брызги летели во все стороны. Аврора удивилась. «Разве папы моют лестницы?» – спросила она.
1: «Конечно», – ответил он. «Я это даже люблю. По-моему, мыть лестницу – мужское дело. А ты как думаешь?»
2: Аврора была поражена. «Наверное, это единственный человек во всем доме, который считает, что лестницы должны мыть папы, а не мамы». «Ты совсем как мой папа», — сказала она.
1: «А твой папа тоже моет лестницу?» — спросил мужчина.
2: «Нет, он еще не знает, что сегодня наша очередь, но в другой раз он обязательно вымоет», — сказала Аврора. Она спустилась на свой этаж и принялась за работу. Скоро все ступеньки были белые и скользкие от мыла.
1: Когда сосед с 11-го этажа кончил мыть, он пришел посмотреть, как идут дела у Авроры. Но, ступив на вымытую ступеньку, он поскользнулся и чуть не упал. «Я вижу, ты не пожалела мыльного порошка», — сказал он. «Знаешь что, я сейчас принесу чистой воды и сполосну все ступеньки, которые ты уже вымыла. А то еще кто-нибудь упадет, и тебе больше никогда не разрешат мыть лестницу». Как он сказал, так и сделал. Вместе с Авророй они домывали последнюю ступеньку, когда снизу поднялась другая соседка.
3: «Боже мой!» – всплеснула она руками. «Ну и люди! Заставляют работать даже ребенка! Мало того, что мать каждый день уезжает из дому и бросает детей на мужа, она даже лестницу сама вымыть не может!» «Нет, может!» – обиженно сказала Аврора. «Просто она устала и легла отдохнуть. Я хочу сделать ей сюрприз!» «Вот видите, не унималась соседка, она отдыхает, а ребенок работает».
1: «Эта работа не вредная», – добродушно сказал сосед с 11-го этажа. «Подождите минутку, я сейчас вытру, и вы пройдете».
3: «А вы что здесь делаете?» – спросила соседка. «Вы ведь живете не на этом этаже».
1: «Мы вместе мыли лестницу, нам вдвоем веселей», – ответил он. Придирчивая соседка пожала плечами и ушла, а сосед сказал Авроре: «Ты на таких теть не обращай внимания. Они считают, что все непременно должны жить так же, как они. Беги домой и скажи маме, что ты славная девочка. А в следующий раз мы с тобой опять будем мыть вместе. Идет?»
0: «Идет», — сказала Аврора. «Большое спасибо!»
4: «У, какая соседка приставучая! Прямо как наша! И как на них внимания не обращать? Это все равно, что не слышать Флинта, когда он кричит: «Ой, он же так и спит!» Без него скучно, и никто музыку не поставит. Надо снять с него платок».
5: «Доброе утро! Привет, привет, друзья мои! Ужасно рад вас всех здесь видеть!»
4: «Привет!»
5: «Как поживаешь? Что расскажешь?»
4: «Все хорошо! Мы тут книжку читаем. Аврора из корпуса С называется».
5: «Давненько я в норвежском королевстве не был».
4: «В королевстве?»
5: «Ну да. А что тебя повергло в такое изумление?»
4: «Я и не думала, что еще бывают королевства».
1: «Ну, конечно, бывают. Ну, Великобритания, например, и Испания. На самом деле таких стран не так уж и мало».
4: «И что? Там правда король есть? А королева? А принцы, принцессы?»
1: «Да, король Харальд V, он правит уже больше 20 лет. А королеву, его жену, зовут Соня, как и тебя».
4: «Ух ты! Меня зовут как королева Норвегии?»
1: «Ну да, а у них есть еще дети: принцесса Марта Луиза и кронпринц Хокон».
5: «Да-да-да-да-да, мой старый старый приятель.
0: Ох, Флинт, да у тебя все приятели.
5: А вот и не все. С занудами, например, не вожусь.
0: Это ты о ком?
5: О тех, кто не верит мне.
0: Не обижайся. Просто мне вообще странно, что еще королевства бывают. А ты говоришь, принц – приятель.
5: Если что-то не похоже на то, к чему ты привыкла, это не повод не верить.
0: Да, это как в книжке. Кстати, а почему соседка сказала, что Аврорина мама каждый день бросает детей?
1: Ну, потому что эта соседка ничего не знает о семье Авроры. На самом деле, ее мама никого не бросает, просто она работает. А папа занимается хозяйством и тоже работает только дома.
0: А у Авроры есть друзья? Ну, среди детей? Они же не такие вредные, как та соседка.
1: Ну, они только переехали, как и ты. Поэтому друзей ей только предстоит завести. Как-то раз... К Авроре пришли две соседские девочки.
2: «Здравствуй», — сказала Агата, уже позабыв про папин фартук. Она разглядывала комнату. «У вас даже дивана нет», — разочарованно сказала она. «На чем же вы сидите?»
1: «На стульях», — ответил папа.
0: «И телевизора у вас тоже нет?» — спросила Брита.
1: «Нет, зато у нас есть пианино», — сказал папа.
0: «Это хорошо», — сказала Агата. «А почему у вас такой чудной автомобиль? Я видела его в окошко».
1: Папа понял, что девочки без конца будут задавать ему вопросы, и если он начнет отвечать им, у него не останется ни минутки для работы. Поэтому он сказал: «Аврора, покажи девочкам свою комнату и поиграй с ними, а я сяду работать».
2: Аврора повела девочек к себе. Но ей уже не хотелось показывать им свою комнату. Сейчас они и ей начнут задавать вопросы. Аврора очень любила свою комнату. Они вместе с папой нарисовали несколько картин и повесили их на стены.
1: На папиных картинах был изображен древний Египет. Женщины с кувшинами на плечах, мужчины с луками, пирамиды и дворцы. А на Аврориных мама в синем автомобиле с красными крыльями и папа с Сократиком на руках. До сих пор Аврора считала, что у нее в комнате очень красиво, но девочки решили иначе.
0: «Как у тебя смешно», — сказала Агата. «Все не так, как у нас. А коляска для кукол у тебя есть?» «Есть», — сказала Аврора. «Только не игрушечная. В этой коляске я спала, когда была маленькая. Мы думали, что в ней будет спать и Сократик, но бабушка подарила ему новую». «А твоя бабушка живет с вами?» — спросила Брита. «Нет, она живет далеко. А куклы у тебя есть? А почему в твоей коляске никто не спит?»
1: Аврора не успевала отвечать на вопросы.
0: «Давайте играть в дочки-матери», — предложила Агата. «Чур я мама!»
3: «Чур я папа!» «А Аврора пусть будет дочкой. Дочке почти не надо разговаривать».
1: Игра началась.
0: «До свидания, жена», — сказала Брита, которая была папой. «Я поехал на работу. Не забудь, пожалуйста, к вечеру выгладить мой синий костюм».
2: «Хорошо, хорошо, выглажу», — сказала Агата мама, провожая Бриту до двери.
1: Как только Брита ушла, Агата всплеснула руками и сказала:
0: «Ну вот, наконец-то! Какое облегчение, когда мужчина уезжает утром из дому!»
1: Аврора с удивлением смотрела на нее. В такую странную игру она еще никогда не играла.
0: «Это несправедливо», — продолжала Агата. «Он целый день работает и знать ничего не желает, а я тут кручусь, как белка в колесе. Вот пойду сейчас в магазин и куплю себе журнал с картинками. Ты, дочка, останешься дома, а то опять будешь в магазине клянчить конфеты. И смотри, никому не открывай дверь».
2: «Ладно», — сказала Аврора.
0: «Нет, не так. Ты должна плакать, потому что мама уходит без тебя», — объяснила ей Агата. «Вот стань здесь, у окна, как будто ты смотришь мне вслед. А когда я приду, ты должна обрадоваться».
2: «Хорошо», — послушно сказала Аврора.
0: «Да, как-то они не очень весело играют. Авроре явно неинтересно».
1: «Да уж».
0: «Ну, может, она найдет других друзей? А то эти такие же любопытные, как и взрослые соседки. И такие же вредные».
5: «Ты так говоришь, будто любопытство – это недостаток».
4: А разве нет?
5: Категорически не согласен.

0: вот я, любопытный, но у меня же нет недостатков.
1: Но насчет любопытства я не согласна. Вон сколько проблем из-за него у Авроры.
0: Ха-ха-ха, как будто ты сама ни капельки не любопытная.
1: Любопытная, но я не допрашиваю никого, как некоторые. Вот мне интересно, нашла ли Аврора друзей? Я возьму и сама прочитаю.
0: Да, ты всегда все выспрашиваешь, а сейчас вот книжку только взяла из вредности.
1: Ах так? Сейчас я из вредности свой платочек черный возьму.
2: Ох, спокойной ночи.
1: Ой, не думала, что второй раз сработает. Ну ладно, пусть поспит. Устал, наверное, столько вредничать. А мы пока можем и почитать.
3: «А как тебя зовут?» – обратился папа к мальчику.
1: «Кнют», – ответил мальчик. «Правда, мальчишки называют Кнюрре, но мне больше нравится Кнют».
3: «Хорошо, мы будем звать тебя Кнют», – сказал папа. «Хочешь остаться у нас в гостях или тебе надо сначала зайти домой? Ты, наверное, идешь из школы?»
1: «Да, если разрешите, я останусь у вас. Дома у меня все равно никого нет», – сказал мальчик. «Оставайся, оставайся», – попросила Аврора.
3: Кнют снял в прихожей башмаки и поставил их на площадку возле двери, но потом передумал и сказал: «Нет, лучше я поставлю их на газету в передней, а то все сразу догадаются, что я у вас». «Да делай, как хочешь», — сказал папа. Кнюту очень понравились картины в Аврориной комнате, особенно египетские пирамиды. Но он страшно удивился, увидев у Авроры целых 3 игрушечных автомобиля. Кажется, он, как Агата и Брита, считал, что девочки с автомобилями не играют.
1: Тут Аврора вынула из кармана 4-й автомобиль, и из него посыпался песок.
3: «А где у вас совок для мусора?» – быстро спросил Кнют. Он сбегал на кухню за совком и щеткой и подмел Аврорину комнату. Кнют чувствовал себя у Авроры как дома. Он нисколько не удивился, когда увидел на Аврорином папе белый фартук, но вот услышав, что Аврориного брата зовут Сократом, он даже присвистнул от изумления. «Ну и имя! Где вы его откопали?»
1: «Сократ – это греческое имя. Так звали в Греции одного мудреца. Мы назвали Сократа в его честь», — объяснила Аврора.
3: «А если мальчишки станут дразнить вашего Сократа? Они ведь не знают про какого-то там мудреца».
1: «На всякий случай его зовут еще и Нильс», — сказала Аврора. «Папа говорит, что когда Сократ вырастет, он сам выберет себе одно из этих двух имен».
3: «Ну, тогда еще ничего», — сказал Кнют. «А то ведь неприятно, когда тебя дразнят. А откуда твой папа знает про этого мудреца?»
1: «Мой папа все знает», — сказала Аврора. «Он историк. Когда-нибудь он расскажет тебе про древних греков и римлян. Он мне часто рассказывает. Это очень интересно».
3: «Можно? Я пока сделаю у тебя уроки», — шепотом спросил Кнют. «Я ненавижу делать уроки в одиночестве».
1: «Да, этот мальчик немного странный, но это даже лучше. И он не предлагает Авроре скучные игры. Хотя непонятно, зачем приходить кому-то в гости и там делать уроки».
4: «Ну, у всех есть свои странности, но если все начнут за них друг друга осуждать, никакой дружбы не получится. А у Кнюта есть небольшой секрет. Он боится быть один дома, поэтому и делает уроки у Авроры».
1: «Я тоже не очень люблю быть дома одна. Ой, мне же еще столько уроков делать. Кажется, пора идти. Возьму книгу с собой. Очень хочется дочитать».
4: «Ну, бери, бери».
1: «До свидания».
4: «До встречи». О, она ушла, а платок свой забыла. Ой, под ним Флинт спит.
0: «Доброе утро! Привет, привет, друзья мои! Ужасно рад вас всех здесь видеть».
5: В стране литературных героев.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Радио.
9: Детское радио.

Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: счастлив человек.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
1: И все.
3: Ноль плюс.
1: И таким противным-противным голосом: «Это я придумала!»
4: Лишь бы похвастаться. В общем, утки — это не круто. Болото ей надоело. Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает. «Каникулы лягушки-путешественницы» — так называется этот сериал.
3: Слушайте на детском радио. Ноль плюс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка. 25 лет детства. 0+.

0: Реклама.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами здесь, в московской студии, я, диджей Алло Алена. Приглашаю принять участие в нашей самой приветливой на свете программе. Теплые слова, какие-то пожелания, поздравления, может быть, все подойдет. Звоните 8495-134-5664. А еще можете написать, весточку подать своим родным и близким, особенно если они живут, например, далеко, ваши бабушки и дедушки, вот сюда. 8-916-968-0968. Ну что ж, 3, 2, 1, мы начинаем!

0: Музыкальный привет.
1: Это точно, точно. Наша страна прекрасна. Сколько у нас городов, сколько у нас замечательных людей. Прямо сейчас из чудесной Самары нам дозвонился великолепный Лёша. Здравствуй, Лёша.
2: Здравствуйте.
1: Ты сегодня самый первый. Будешь передавать пятничные приветы. Кому?
2: Я хочу передать привет своим родителям, маме Людмиле, папе Максиму, младшему брату Андрею, двоюродному брату Юре, бабушкам и дедушкам. Вот и все.
1: Вот и все. Ну, мне кажется, достаточно приветов. Все твои родные и близкие получили по приветику. Ну и теперь хочу сделать тебе музыкальный подарок. Только ты сам, пожалуйста, объяви композицию, которую мы будем слушать.
2: Гимн детского радио.

0: и не выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Так, но выключать детское радио ни в коем случае нельзя. Вдруг кто-то из ваших родных или друзей собирается передать вам привет в прямом эфире, а вы его пропустите. Нехорошо получается. Миша Зубков из Москвы передает привет маме Ане, папе Леше, дедушке, бабушке, вам. Спасибо большое, Мишаня. Второму А-классу, учителям Наталье Сергеевне, Вите Владимировне, друзьям Вове, папе, Паше, Саше, Полине Левиной, Кириллу, тете, дяде Андрюшке, Даше, двоюрному дяде, двоюрной сестре Алисе, троюрным сестрам Тане и Наташе, любимым морским свинкам Апельсину, Кнопке и кошке Мусе. Вот сколько родных и близких у Миши Зубкова из Москвы. Привет, алло, Алён, меня зовут Вика, я из Малайзии. Передаю привет маме и папе, дедушке и бабушке. У тебя продолжаются каникулы, да, Вика? Это хорошо. Передаю привет бабушке Тане, дедушке Сереже, бабушке Вике, бабушке Наде, дедушке Сереже, папе Саше, маме Оле, Вова из Краснодара. Привет, алло, Алёна, как дела? Спрашивает Анюта из Читы. Прекрасно, Анюта, ведь сегодня пятница, завтра отдыхаем. Всем хорошего настроения. Спасибо. Здравствуйте, привет маме, папе, брату Коле и учительнице Евгении Викторовне, Лиза Кудряшова. Здравствуйте, любимое детское радио. Всем слушателям большой привет, особенно Сычевым, Коле, Степе, Никите и Тимоше. Я их очень сильно люблю. Это мама Даша из Санкт-Петербурга. Ну и вот еще приветик у нас от Савы. Всем-всем-всем. Ну а песенка от меня. Песенка про неравнодушие. Вот, слушайте внимательно, пожалуйста, и звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Да, я знаю одну парочку, которая всех кошечек и котов, которые живут у них дома, подобрала на улице. А их целых 3 кота, как в мультике. Мяу-мяу-мяу-мяу. Вот такие вот душевные люди. А мы прямо сейчас встречаем Данила из Владивостока. Он дозвонился. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Да, наверное, тебе я уже пожелаю доброго вечера. Кому ты хочешь передать свои приветы, Дань?
2: Бабушке, маме, дедушке, папе, двум дедушкам, двум бабушкам и коту своему, Манчкину.
1: Замечательно. У тебя тоже есть кот. Это прекрасно. Скажи, пожалуйста, Даня, а ты в Москве когда-нибудь бывал?
2: Нет.
1: Нет, никогда, да? Ну, у тебя впереди еще целая жизнь, а пока для тебя и для всех ребят, кто не бывал, к сожалению, в Москве, описание нашей чудесной столицы –

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: У нашего города день рождения, так что все наши дорогие гости, вам очень повезет, но надеемся, нам повезет с погодой, что, конечно, вряд ли, а может быть и да. Завтра нашей столице исполняется 879 лет, будем ее поздравлять. Ну, если вы хотите кого-то поздравить, можете звонить прямо сейчас, 84951345664, а у нас привет от Василисы, а с детскому радио, подруге Маруси, учительнице Елене Анатольевне, маме с папой, братику Кувани. Василиса написала нам из Перми. А Николай, передаю привет всему детскому радио, маме Вике, папе Коле. Всем желаю хорошего настроения. Ну что ж, надеюсь, что хорошее настроение сейчас придет к тем, кто очень любит композицию «Печалик».
3: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
4: Я не грустненькая.
3: У тебя все в порядке?
4: Да.
3: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
4: Я не задумчивая.
3: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
4: У меня ничего не отвисало.
3: Может быть, ты грустная принцесса?
4: Нет.
3: А кто ты тогда, мой маленький?
4: Я

0: Музыкальный привет.
1: Ну, печалиться и грустить нам ни к чему. Впереди выходные, надеюсь, яркие. Ну, а у нас остался еще один привет, который будет передавать Лера. Лера, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Откуда ты дозвонилась, скажи, пожалуйста?
2: Из Иваново.
1: Угу. Приятно слышать город Иваново. А город Иваново слушает детское радио на частоте 92,2 FM. Так, ну что, ты сегодня завершаешь нашу программу пятничную. Кому будешь передавать свои приветы?
2: Моей маме, брату, моей учительнице Светлане Александровне, всем моим одноклассникам, бабушке, всей школе, моей школе 62, двум бабушкам, одному дедушке, моему коту, попугайчику, рыбкам и хомяку.
1: Прекрасно. Мне кажется, эта веселая компания все поняла и радостно оживилась.

0: после твоего привета. Ну что ж, какую же песню мы будем слушать?
1: Милана Хаметова.
0: «Мама, купи песика», да? Будем сейчас выпрашивать песика и завершать музыкальный привет. Ну а совсем скоро мы встретимся с вами в замечательной нашей любимой ярмарке талантов.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение.

0: Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
1: 0+. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Реклама.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, друзья. Продолжается прямой эфир на детском радио. И по-прежнему здесь я, диджей Алло Алена. Начинаем пятничную ярмарку талантов. И прямо сейчас предлагаю вам дозвониться и исполнить что-то сногсшибательное. Ну, например, спеть песню, прочитать стихотворение или сыграть нам на музыкальном инструменте, на каком вы там умеете играть. 8-495-134-5664. А еще можно прислать свои поделки и рисунки. Вот уже заглянула я к нам сюда в галерею. Тут много всего интересненького уже. Спасибо большое всем, кто прислал. Присоединяйтесь, друзья. 8-916-968-0968. Ну, а сейчас песня для всех друзей.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, прямо сейчас начинаем. Первая сегодня, кстати говоря, прислала свою работу Аня из Щиты. Делала летом комиксы про котиков Мурзика и Пушистика и пса Барсика. Первый раз слышу, что пса звали Барсик. Хотя сейчас чего тут не бывает. И вот, пожалуйста, прислала мне эти разноцветные, яркие комиксы. Эти картинки. Класс. Молодец, Анюта. Твори, я тебе желаю вдохновения. А нам уже кто-то дозвонился. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Давай с тобой знакомиться. Как тебя зовут?
2: Аня.
1: Очень приятно, Анюта. Ты откуда звонишь?
2: Из Москвы.
1: Угу. Так, Анют, что ты сегодня будешь исполнять в прямом эфире?
2: Я хочу прочитать стих про двух англичанинов, а стишок называется «Учтивый разговор».
1: Угу. Интересно. Узнаем новенькое из жизни англичан. Давай.
2: Кстати, он долговатый гибдожик.
1: О, ты знаешь, нам некуда с тобой торопиться. Скоро выходные, поэтому читай хоть до завтра. Давай.
2: Учтивый разговор. Один англичанин толкнул англичанина и тут же сказал: «Извините, нечаянно». Второй англичанин любезно ответил: «Простите, но я ничего не заметил». «Нет-нет, это вы, ради бога, простите. Простите, но что мне прощать? Объясните». «Как что мне прощать? Неужели не ясно?» «Сэр, вы беспокоитесь, право напрасно. Я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно должен я вам извинять». Тогда англичанин толкнул англичанина и тут же сказал: «Извините, нечаянно». Второй англичанин любезно ответил: «Простите, но я ничего не заметил». «Нет-нет, это вы, ради бога, простите». «Простите, но что мне прощать? Объясните». «Как что мне прощать? Неужели не ясно?» «Сэр, вы беспокоитесь, право напрасно. Я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно должен я вам извинять». Тогда англичанин толкнул англичанина и тут же сказал: «Извините, нечаянно». На что собеседник любезно

0: что мне прощать? Неужели не ясно?
1: Сэр, вы беспокоитесь, право напряжно. Я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно должен я вам извинять. Тогда англичанин толкнул англичанина и тут же сказал: «Извините, дитя, я но». Но тут собеседник ответил иначе: «Простите, но я, пожалуй, дам вам сдачи. И если вы вежливы, два англичанина друг друга до ночи тузили отчаянно».
2: Вот так, друзья мои, до чего может довести людей учтивость? До учтивой драки. На самом деле, вы знаете, англичане, да, всегда отличались вот такой вежливостью. Возможно, даже иногда и показной. Ну, а ты вообще вежливый человек, скажи, пожалуйста.
1: Да, но иногда могу быть наглой.
2: Да что ты говоришь? Это какие обстоятельства должны тебя сподвигнуть быть наглой?
1: Меня гипнотизирует вазочка с конфетами.
2: А, и тогда ты начинаешь наглеть и съедаешь больше всех.
1: Ну, вообще-то еще и тайна.
2: Все-таки какие интересные люди дозваниваются на детское радио. Это было потрясающе. Спасибо тебе большое. Стихотворение просто огонь.
3: Ярмарка талантов.
2: Ну что ж, друзья мои, звоните. А у нас звоночек от Артема. Артемыч, здравствуй.
4: Здравствуйте.
2: Артем, что ты нам принес интересненького?
4: Да, стих.
2: Стихотворение. У нас сегодня поэтическая передача. Давай.
4: Токмакова. Ручей. Бежит ручей по камешкам. Бежал. Потом в глубокой лужице лежал. То он подчался скачет, то будто бы уснул. Увидел речку прыгнула и сразу утонул.
2: Ну что такое? Смеялись, и теперь вот. Ну ладно, будем надеяться, что все негативные вещи останутся у нас только в стихотворениях. Нас ждут прекрасные выходные без всяких неприятных приключений. Ты уже знаешь, Артем, чем ты займешься в выходные?
4: Не знаю. Гулять, наверное, буду
2: везде. Гулять. А я вот знаю, я на дачу поеду прямо сегодня же. Всем желаю отличных выходных. Спасибо тебе большое за звонок. Через несколько минут открою нашу галерею талантливых работ слушателей детского радио, так что можете присылать туда все свое богатство, что у вас там есть. 8-916-968-0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, ну что ж, все дороги этой осенью ведут куда? В Москву и в Санкт-Петербург. Почему, спросите вы? Ха, да потому что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. Сказка, где оно побывало, все пошло не так. Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы, и даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». Короче, друзья, сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем всем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, до нас «Чудо-юдо», слава богу, не добралось. А вот ваши замечательные работы уже здесь. Кто там у нас что-то умеет делать своими руками? Присылайте. Как, например, это сделала Вика из Малайзии. Привет, алло, Алена, еще раз. Вот, я собрала небольшую коллекцию трансформеров. И здесь действительно на полочке аккуратненько стоят трансформеры. Пока в виде букв английского алфавита. А Вова из Краснодара, как всегда, у нас молодец, своими руками мастерит без устали. Первое, что он прислал, это город из конструктора деревянного, я так понимаю, да? И здесь здания. Все разные этажности, есть поменьше здания, есть повыше, но все они очень прекрасно выглядят. Спасибо большое. Дальше от Вовы пришла еще одна работа «Домик рыбака». Но только, говорит, я его пока еще не достроил. Но ничего, у тебя же много дел, Вов. Понятно дело, что у тебя то надо строить, это надо строить. В общем, без устали ты это делаешь. Смотрим, дом рыбака действительно есть. Я тебе желаю его достроить и прислать уже готовый вариант. Ну что ж, а прямо сейчас слушаем хорошую песню. Come on.

0: Ярмарка талантов.
1: Да, вы, кстати, отличная идея. Зу, это зоопарк, можно отправиться в выходные, потому что они наступят уже завтра в зоопарк. Ну, а к нам тем временем Алиса из Воронежа прибежала. Привет. Алисушка.
2: Алло.
1: Слышишь ли ты меня?
2: Да.
1: Отлично. Что ты будешь исполнять сегодня в ярмарке талантов?
2: Ну, я хочу рассказать стихотворение, которое я сама придумала.
1: Молодчина какая. Ну, мы тебя слушаем.
2: Кто сидит у норки ждет? Кто мышам покоя не дает? Это Басик, рыжий кот, домик мышки стерегет. Выйдет мышка, Басик цап, получился тарарам.
1: Да, к сожалению, такое происходит, когда мышки встречаются с кошками. Получается настоящий тарарам. Ну что, молодец, Алиса. Очень забавное такое стихотворение. Часто ли ты сочиняешь их?
2: Ну, я этим летом пока только 2 сочинила.
1: О, некоторые ни одного за всю свою жизнь не сочинили. Спасибо тебе большое, что позвонила, что поделилась. Друзья, наша ярмарка талантов на этом заканчивается, но не заканчивается эфир детского радио. Совсем скоро сюда придут мои друзья развивайки, поэтому встречайте Супер Гарика и Катю Знайкину. Ну, а я с вами прощаюсь до понедельника. Это была диджей Алё Алёна. Всем пока!

А я механический робот, со мною проделайте опыт.

0: будет петь?
1: Когда-то работала кассиром в театре, но работать не любит. Любит деньги. Еще не любит деревья, особенно говорящие. Ее имя очень популярно у некоторых гостей из будущего. Хотя сама она из прошлого. Обладает завораживающим голосом. Ее соплеменники способны выманивать молочные продукты у пернатых, строить дома из твердой воды, делать фигуры из смолы. Лучший друг носит черные очки и длинные усы.
0: Кто будет петь?
2: Поет лиса Алиса.

Иду вокруг пальца, горжусь красотою и рыжим хвостом, и дружбу вожу с черным котом. Пусть обо мне пишут плохо в книжках, но знают девчонки и знают мальчишки, что весело там, где Алиса лиса, где Алиса лиса, в сказках там чудеса. Непременно вам подтвердит Буратино, что выгляжу я очень стильно, и с радостью вам подтвердит Колобок, что остранный язык и остранный

0: Гонки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Детское радио.
3: 104-42, 33-15, 8-9-10-2, 50-12.
4: Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
5: Подожди, лисичка. Вот

0: каждый родитель желает знать.
1: Почему дети говорят неправду и как себя вести родителям? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.

0: 18+.
1: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
2: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, лампа, щетка.
3: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
4: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
9: Анимационное приключение для всей семьи.
10: И море?
11: Он про нас знает?
10: Это же я вас придумал.
9: Край чудес. В кино с 10 сентября.
7: Категория 6+.
1: Реклама.
12: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
13: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
14: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
15: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее.
7: Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
16: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что...
18: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
16: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
17: «Ужасно интересно».
18: Все то, что неизвестно.
16: По выходным на детском радио.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: «Включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке»!»

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, ой, вкусно пахнет.
2: Да, глобус, я блинов напекла целую гору.

0: нету.
1: А знаешь, лягушка, в России есть город, где можно постоять на Блинной горе.
0: На огромной горе из блинов?
1: А вот отправляйся-ка в путешествие, найдешь Блинную гору, там все и выяснишь. Кручу, верчу.
0: На каникулы лечу. Колокола звонят.
2: Назвонится Троица Сергиевой Лавры, одного из самых древних монастырей России. Тут, кстати, царь-колокол есть. Самый большой звонящий колокол в стране. Он 70 тонн весит. Это как 10 больших слонов.
0: А кругом башни сказочные, и купола на солнце блестят. Ой, красивые старинные здания. Как их тут много.
2: Тут и трапезная палата, и царские чертоги. А какие сокровища здесь хранятся! Редчайшие картины и книги, удивительные изделия из золота и серебра. Троица Сергиева Лавра – главная достопримечательность города.
0: А какой это город-то?
2: Сергиев Посад – жемчужина Подмосковья. Маленькие домики, тихие улочки и тут же рядом мировые шедевры архитектуры. Путешественники едут сюда со всей России и из других стран. Лягушка, ты чего посреди улицы замерла?
0: Ловлю запах блинов. Я же Блинную гору ищу. Но тут другой вкусный аромат. О, музей Кухмистерская. А Кухмистерская это что?
2: Так раньше небольшие рестораны называли.
0: Там может быть Блинная гора.
2: Это музей кулинарной истории. Тебе расскажут, как и что готовили в прежние времена, на какой посуде подавали. Тут берегут старинный фарфор, уникальные столовые приборы, есть пломбирница, которой больше 100 лет, и она до сих пор пахнет мороженым.
0: А угощение будет?
2: На мастер-классе ты сама сделаешь ландрин. Это карамель такая. Раскатаешь карамельное тесто и нарежешь на маленькие конфетки.
0: Записываюсь на мастер-класс в Кухмистерскую, а прямо по соседству – музей советского детства. Ой, квак, много кукол и машинок. Ой, еще всяких интересных штуковин.
2: Здесь можно узнать, в какие игрушки играли мамы, папы, бабушки и дедушки современных детей. Интересно, что в Сергиевом Посаде есть еще один прекрасный музей игрушки. Там есть даже 200-летние экспонаты, с которыми еще дети русских царей играли.
0: Я что, попала в столицу игрушек?
2: Точно! Здесь же можно побывать в музее русской матрешки. Говорят, что именно Сергиев Посад – родина деревянной расписной красавицы, внутри которой прячутся такие же матрешки меньших размеров.
0: Ох, я без задних лап, но везде побывала. Присяду, отдохну.
2: Лягушка, ты забыла кое-что сделать.
0: О, точно, я забыла сделать селфи.
2: Я задание глобуса. Ну ладно.
0: Я нашла лучшее место для селфи. На горе смотровая площадка. Тут фантастический вид на город.
2: В старину на этой горе чай из самовара всем наливали. А в многочисленных блинных здесь пекли и сразу потчевали всех гостей. Угадай, чем?
0: Ну, блинами, конечно.
2: Точно.
0: Так, блины на горе... Гора с блинами. Так это же она, Блинная гора. Я нашла. Ква! Глобус, я тебе матрешку из Сергиева Посада привезла. Сама расписывала, между прочим.
1: Спасибо.
0: А еще была на Блинной горе и блинов знаменитых привезла.
1: Давай, пока горяченький, их с вареньем да с чайком.
0: Да, ква, а потом сразу к новым ква-ква-кваникулам будем готовиться.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Злодеем он покажет нос и рассмеши друзей до слез. Он очень скоро...

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 3 сентября с 18.30 до 19.00, 5 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
1: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
2: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185-6.
3: Реклама.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112.

0: бесценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
0: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Холмс, как это ты меня обогнать сумел?
1: А чего тут уметь? Все же знают, что я лучший в мире сказковед, песневед, зверевед, цветовед. А все почему?
0: И почему это интересно?
1: Потому что не отвлекаюсь. Вот. Ты ведь, небось, пока сюда добирался, с каждым встречным поболтать успел. Что, я не прав, скажешь?
0: Прав, прав.
1: Ну вот видишь, а я раз и уже здесь, потому что я сосредоточенный. Если я решил, что иду в гости к Саше, то я иду в гости, и все. Я, кстати, думал, что ты вообще не придешь. Забудешь за разговорами, куда шел.
0: Ну и зря, ничего я не забыл. Никуда шел, ни о чем спорили мы с тобой. Ничего я не забыл. И, кстати, о разговорах. Я же не просто так болтал. Я кое-что выяснил. И это касается нашего спора.
2: Да ну? И что же ты, интересно, выяснил?
0: А то, что абсолютно все на свете хотят, чтобы у них были эти самые три желания. Вот! Или хоть одно. И, кстати, очень правильные желания, между прочим. Вот все зверюшки, все букашки чего-то хотят. И это, ну, то, чего они хотят, им действительно нужно.
2: Действительно нужно? Прям-таки необходимо?
0: Да, представь себе, необходимо. Вот, например, да вот у Саши в подъезде, например, живут две собаки. И вот они сейчас гуляют во дворе. Две замечательные собаки, Такса Долли и Колли Брайт. И представь, когда я их спросил, чего бы они попросили, если бы им предложили загадать желание, они мне ответили. И в самом деле очень нужное загадали.
3: Чего же такого

0: Они хотят нужного.
1: Такса говорит, что хорошо бы всегда было лето. И чтобы сухо, и никакого дождя. Потому что ей неприятно по лужам ходить. И когда холодно, тоже она не любит. Вот, ну, сам посуди. Было бы для нее лучше, если бы было тепло и сухо. У нее ножки коротенькие, шерсти мало совсем. Каково ей в снегу и в лужах? А? Я тебя спрашиваю.
0: Ну, возможно. А вторая собака что говорит?
1: А Колли говорит, что загадал бы, чтобы всегда была зима. Только чтобы не слякоть, а все как полагается. Снежок, морозец. У него ведь шерсть теплая. Летом жарко, пыльно. А зимой в самый раз. Понимаешь?
0: Ага, понимаю. И чье желание исполнять?
1: В смысле?
2: Ну, если будет так, как хочет Такса, то плохо будет бедному Колли. А если сделать так, как хочет Колли, Такса будет все время мерзнуть. Вот я и говорю, чье желание, как ты говоришь, правильное. Да и скучно, все время лето или зима.
1: И правда, я как-то не подумал.
2: Ой, вот я и говорю, никто не может нормальное желание загадать. Вот червяки пожелают, например, чтобы не было птиц. Если так сделать, то столько червяков на свете станет, что они все деревья съедят. И получится ерунда. Им же самим нечего станет есть и негде жить. А вот если, например...
1: Ладно, ладно, убедил. Червяки – да. Но мы-то с тобой спорили про людей, что люди не умеют желания загадывать. А я говорю, люди умеют. Ну, человек-то знает, что для него хорошо. Я тебе точно говорю.
2: Ты думаешь?
1: Уверен. Да что с тобой спорить? Вот Саша придет и спросим у нее, чего бы она себе пожелала.
2: Кстати, она идет. Давай-ка песенку из сундука веселую достанем. Вот, нашел. А сами спрячемся. Сюрприз будет.
1: Давай, давай, прячься. Ура!

0: душа.
1: Ой, ничего себе! Гномы! Ау! Вы где? Ну так же не бывает, песня есть, а гномов нет. Вы точно где-то здесь, я знаю. Вылезайте!
2: Привет! Привет, Саша!
3: Ага, вот и мы!
1: Ну как же здорово, что вы пришли, ура! Будете яблоки? Или булочку с маком?
2: Ой, будем, будем!
3: Ну так неинтересно. Мы на булочку спорить будем.
1: Спорить?
3: Конечно, так же интереснее.
2: Ну, наверное, интереснее. Да, тому, кто выиграет, точно интереснее, а так...
3: Решено, спорим на булочку.
1: А о чем спор?
2: Вот скажи, Саша, ты бы хотела, чтобы у тебя была возможность загадать 3 желания, которые обязательно исполнятся?
1: И чего спорить? Конечно, хотела бы. Это все хотят, точно вам говорю.
3: Это как раз понятно, что все хотят. Просто я считаю, что люди совершенно не умеют желания загадывать. Вечно просят всякую ерунду. Да и не надо это никому на самом-то деле, желания эти. А он спорит.
1: Да ты что? Как-то не надо никому. Всем надо, абсолютно всем. Мы вообще, если хочешь знать, несчастные люди. Никакого волшебства у нас нету. Как нам жить без волшебства? Нет, тебе этого не понять. Ты гном, ты волшебный. Просто во всех сказках действительно загадывают всякие глупости. Но мне кажется, что это потому, что, ну, неожиданно. А если заранее подготовиться, то можно загадать что-нибудь стоящее. Кстати, это мысль.

0: нравится, а то вдруг...
1: Вот и я о том же. Вот ты что бы хотела?
0: Ой, не знаю, надо подумать. А то столько проблем, надо же самое важное выбрать.
2: А я думаю, не надо тебе ничего загадывать. Зачем? Ты думаешь, это сделает тебя счастливее?
0: Как это зачем? Конечно, я сразу стану счастливой. Точно тебе говорю. Что ж мне отказываться, если вдруг можно будет загадать? Да ни за что на свете. Я ж такая невезучая. Вечно что-то случается со мной ужасное. И вообще, я же ничего не умею. Можно пожелать, чтобы что-нибудь такое уметь, что... Или еще можно пожелать, чтобы, ну... Ой, надо только как следует подумать и самое-самое главное выбрать.
2: Ну-ну, выбирай. А то и правда, когда неожиданно вдруг нужно что-нибудь пожелать, и правда всякая ерунда в голову лезет. Даже сказка такая есть. Очень смешная, кстати, сказка.
0: Ой, расскажите, пожалуйста. Надо же на чужих ошибках учиться, а то вдруг я такое же пожелаю.
1: Это вряд ли. Я тоже эту сказку знаю, правда, обхохочешься. Я думаю, ты бы такое не пожелала.
2: Все равно, такое, не такое, а пожелает что-нибудь не то. Ну вот увидишь.
0: Ну расскажите, расскажите сказку-то, пожалуйста.
2: Ну, слушай.
3: Жили некогда муж и жена. Бедняки бедняками. Ой, только и делали они, что сетовали на свою бедность.
1: Господи, ну и везет же другим, говорили они частенько. Живут себе припеваючи, а мы день-деньской обжигаем уголь и все равно ничего не имеем. Ой-ой-ой-ой-ой.
3: И вот однажды, когда они снова жаловались на свою судьбу, услышал их проходивший мимо старичок. «Зря вы недовольны собою, люди добрые», — сказал он. «Ну уж, коли так, придется кое-что для вас сделать. Загадайте три желания, и все они исполнятся».
1: Сказал и пошел себе дальше. А муж с женой сели к очагу и стали думать, что бы такое загадать, что пожелать себе. И тут жена, глядя в огонь, мечтательно сказала: «Мне все равно, что загадать, но вот гляжу я на горящие головешки, и так они напоминают мне кровяную колбасу, что ничего бы мне больше и не надо. Вот».
2: Только она это произнесла, выскочила из огня одна головешка и тут же в колбасу превратилась. Ну и рассердился же на жену угольщик. «Старая ты, корга!» — закричал. «На такой пустяк целое желание истратила, из ума ты выжила! Да чтоб эта колбаса пристала к твоему носу!»
1: И колбаса и впрямь пристала к носу его супруги! Желание есть желание! Глянул угольщик на свою жену и обомлел. Сидит она у очага, а с кончика ее носа колбаса до самых угрей свешивается.
2: И так угольщику стало жалко свою жену, что он сказал: «Ладно, надо выручать тебя из беды. Хочу, чтобы колбаса отвалилась от твоего носа».
1: И это третье, последнее желание тоже исполнилось.
3: С тех пор они по-прежнему продолжали трудиться в лесу, но никто из них на свою судьбу больше уже не жаловался.
0: Да уж, пожелали.
2: И не только они, кстати.
0: А кто еще?
2: Да кто угодно. Вот какую сказку ни возьми, везде просят ерунду. Ну, почти везде.
0: Вот видишь, почти. Сам же говоришь, почти.
1: Ага, почти. Может, я еще и выиграю булочку.
0: А где просят что-нибудь стоящее? В какой сказке?
2: Ну, просят, да, но все равно не сразу. Помните сказку «Цветик, семицветик», а?
0: Точно! Там девочка пожелала, чтобы ее друг выздоровел. Вот, ну, какое замечательное, нужное желание. Скажешь, нет?
2: Нужное, да. Только это ведь самое последнее, седьмое желание было. А перед этим 6 глупых, никому не нужных желаний. Так что не считается.
0: Все равно считается. Знаете что? Я тоже буду спорить.
1: Здорово! Тоже на булочку?
2: Нет, так неинтересно. Я вот что подумал. Давайте, если вы выиграете, то Дзинь булочку получает, а Саша сможет что-нибудь загадать. И если у меня хватит волшебства, я ее желание исполню.
0: Желание? Я смогу загадать? Честно-честно? Ой, давайте!
2: Ага, идет?
0: Здорово! А неужели я правда смогу загадать и исполниться? Ой, а как же мы спорить-то будем? Как понять, кто проспорил?
1: А мы будем спорить!

0: Вспоминать, кто какие желания загадывал. А еще ты, Саша, что-нибудь придумаешь, если хоть одно желание хорошее попадется, мы выиграли!
1: Так. Ну, в «Золотой рыбке» бабка была слишком злая и жадная, поэтому все так плохо и кончилось. Так, в «Сказке про волшебные спички» мальчик тоже ничего путного не загадал. Ну, помните, где надо было спичку ломать и желание сказать?
2: А как же, тоже одни глупости загадывал. Хотя одно желание было хорошее.
0: Это какое?
2: А такое, чтобы все стало так, как раньше, пока он своими желаниями ничего не испортил.
1: Да уж, это не считается. Нет, что-то из сказок и правда ничего путного не вспоминается. Надо самой думать.
0: Думай, думай, Саша.
1: А и правда, трудно так сразу что-нибудь стоящее пожелать. Вот, допустим, вдруг здесь появилась фея.
2: А я могу тебе помочь это представить. Пока ты думаешь, вот послушай музыку. Танец феи.

0: приходит фея, и я ей говорю: хочу много друзей.
1: Здорово!
2: Друзья? По волшебству?
0: Вообще да, по волшебству друзья не считаются. Ну какие же это друзья? О, придумала! Хочу все-все-все на свете знать. Вот, кто скажет, что это плохо? Это замечательно! Хочу все-все знать!
2: По волшебству?
0: Ну что?
2: А в школу ходить не будешь, что ли?
0: Почему? Буду. Там же все друзья. Немного попрогуливаю, конечно. Но потом я же захочу опять к ребятам. И опять буду в школу ходить.
1: Тебе скучно будет на уроках сидеть. Точно говорю.
0: Да? Но я об этом как-то и не подумала. А вот, если я захочу что-нибудь делать лучше всех, только я еще не придумала, что. Это же хорошо, да? Хорошо ведь?
1: Конечно, хорошо. Все, мы придумали.
2: Ага, придумали. Молодцы.
0: Да, молодцы.
2: А вот представь, ты по волшебству научилась. Нет, не научилась, а просто стала что-нибудь уметь лучше всех. И все тебя хвалят, в пример ставят.
1: Ой, замечательно.
0: Ну, вообще-то нет. Ничего хорошего.
1: А почему?
0: Стыдно. Это ж само получилось, при чем тут я? Стыдно, когда за такое хвалят. Нет, всего надо самой добиваться. Иначе нечестно.
1: Да, я тоже об этом не подумал. А так все хорошо начиналось. Такое казалось желание стоящее. Я даже песенку вспомнил про три желания. Там тоже кто-то ума хотел себе пожелать, кто-то доброты.
2: Ну ты сравнил. Это песенка из «Волшебника изумрудного города». Конечно, если в голове солома, сам ума не наберешься. И если ты железный, сам добрым не станешь. Бывает так, что действительно сам не можешь справиться. Но это редко. Обычно людям просто лень самим стараться. Вот они и хотят все по волшебству. И никакого счастья от таких желаний все равно не получается. Но песенка хорошая. Где она там у нас в сундуке?

0: замечательная песенка. Что ни говори, бывают хорошие желания. Ума, доброты, храбрости много не бывает. Всегда можно немножко еще попросить.
1: Ладно, ладно, согласен. Хорошее желание. И здоровья, и хорошего настроения пожелать другому тоже неплохо. Убедили. Я проспорил. Ваша булочка.
0: Давайте булочки разделим.
1: Поделишься? Спасибо, дружище. А ты, Саша, думай. Я же обещал тебе желание исполнить, если проспорю. Давай, загадывай скорее.
2: Ох, это здорово, конечно, что загадать можно. Только вот, вот что загадать? О, придумала! Хочу быть счастливой. Не только я, а все вокруг пусть счастливыми станут.
0: Хорошо, конечно, только так не бывает, Саша. Во-первых, счастье всем разное нужно. И кому-нибудь все равно будет плохо.
1: А во-вторых, для счастья вообще ничего никому не надо.
2: Как это? Как это ничего не надо для счастья?
1: Если человек не умеет ценить то, что у него есть, радоваться каждому дню, то ему всегда что-то будет не хватать для счастья. Вот точно тебе говорю. Счастье – это когда ты понимаешь, что все, ну или почти все хорошо, и готов сам, слышишь, делать все, чтобы было еще лучше. Счастье – оно внутри, в голове. Если человек не может сам быть счастливым, никакое волшебство ему не поможет. Ну, раз уж я обещал желание.
2: А тогда... А можно я пожелаю, чтобы... У мамы и папы было хорошее настроение, а? Чтобы они не огорчались, не расстраивались, не ругались на меня.
0: По волшебству? А ты будешь себя плохо вести? Двойки из школы приносить?
2: Ой, и правда. Что ж это получается? Я что-нибудь натворю, а они меня хвалить, что ли, должны? Так не пойдет. Лучше я сама что-нибудь сделаю для них приятное. У них настроение будет хорошее и без волшебства.
1: Да, самой интереснее, это точно.
2: Ну надо же. Тут и одно желание придумать, целая проблема. А уж когда целых три.
1: Ну что, несчастная ты, что без волшебства живешь?
2: Пожалуй, что нет. Даже хорошо. А то и правда, пожелаешь какую-нибудь ерунду и мучайся потом.
3: Ну уж если есть такая возможность. А если что-нибудь совсем простое?
0: Точно. Пожелай что-нибудь простое. Вот, чего у тебя нету? Игрушку какую-нибудь, а?
2: На игрушку жалко желание тратить. Хотя, серьезнее, ничего не пожелаешь. Все самое важное самой делать надо, иначе стыдно и неинтересно. А знаете, я, наверное, не буду загадывать. И правда, счастливее я не стану, у меня и так все хорошо.
1: Так уж и все. А кто говорил, я несчастная, у меня никакого волшебства?
2: Да получается, что счастье-то от волшебства не зависит. Не получается счастье по волшебству. А я... А какая же я несчастная? Друзья у меня есть. Вот вы, например, а еще и Лешка, и Катя, и Оля, и еще. Рисовать я сама хочу научиться без всякого волшебства. Мне нравится в изо-студию ходить. Каждый раз что-нибудь новое узнаю. И после каждого занятия, знаете, какое настроение хорошее? А если сразу все знать и все уметь, где тогда радость? Для мамы и папы тоже лучше сама что-нибудь хорошее буду делать. И они будут радоваться. Давайте я это желание вам отдам. Точно! Гномы миленькие, вы сами что-нибудь себе загадайте.
1: Да мне и так хорошо. Не знаю, чего еще пожелать. А ты что скажешь?
0: Я? А я пожелаю... Загадаю-ка я... знаете, я, пожалуй... Не придумывается никак.
1: Саша, твое желание. Так что сама решай, что с ним делать.
2: А я знаете, что подумала? Вот просто так,

0: же ничего не нужно. И вам, вы говорите, ничего не нужно, потому что у нас с вами и так все хорошо. А что плохо, мы сами можем исправить, правильно?
1: Правильно!
2: Конечно!
0: Вот те сказочные герои, которые свои желания глупо потратили, они же просто не понимали, что у них все хорошо. И на самом деле им ничего не было нужно такого, чтобы они сами не могли.
2: Точно! Они, как и ты, недавно думали, что они такие несчастные, никакого у них нет волшебства.
0: И начали что-то выдумывать, ну как я сейчас. А вот если есть человек, которому и в самом деле что-нибудь очень-очень нужно, и у него нету таких волшебных друзей, и никто ему не поможет, а сам он ну никак не может справиться, может такое быть?
2: Конечно, может.
0: А можно мое желание послать такому вот человеку, кому сейчас и правда плохо?
2: А что, давайте. По-моему, у тебя получилось загадать хорошее желание. Давайте так и сделаем. А не передумаешь?
0: Нет, ему нужнее. А я без всякого волшебства справлюсь, если что.
1: Ну, давайте пусть это желание само хозяина найдет.
2: Лети туда, где ты нужнее всего.
0: Спасибо вам, друзья.
1: За что же?
0: А я теперь точно знаю, что мое счастье ни от какого волшебства не зависит. И если у меня чего-то нет, вот будет радость, когда это наконец появится.
2: И если ты чего-нибудь не умеешь, будет здорово, когда ты сама научишься.
1: И если ты кого-то огорчишь, будет здорово, когда ты его обрадуешь.
0: И только если я сама чего-то добьюсь, мне будет приятно, когда меня похвалят и поставят в пример. Вот за это вам спасибо. Вы самые замечательные на свете друзья.
2: И ты наш друг, но нам пора.
0: А вы еще придете?
1: Как-нибудь, на днях. А ты не скучай.
2: Мы тебе песенку оставим. Счастливо.

0: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
2: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство! Форменное свинство! Разберись с ним, Добрыня. Жду.
0: Новое расследование слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум. В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: Ноль плюс.

0: Реклама.
1: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
2: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
1: И получи классный подарок от Растишки.
2: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
3: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
4: Самый добрый друг из детства возвращается.
5: Обратный отсчет.
4: Новое путешествие.
6: Это обратная сторона Луны.
7: Найдем моего папу.
4: Лунтик, обратная сторона Луны, уже в кино.
8: Категория 0+.
0: Реклама.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057, 87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске цифровая грамотность, долгожданные каникулы, новый спектакль о детективном агентстве «Хрум». В этом учебном году у школьников появится новый предмет – цифровая грамотность. Ребят будут учить дружить с интернетом и правильно общаться с умными компьютерными программами. Их еще называют нейросетями и искусственным интеллектом. Школьникам хотят объяснить, что эти программы, как и люди, часто ошибаются. Так что полагаться на них целиком и полностью нельзя. Например, при выполнении домашнего задания. А еще ребятам расскажут, как защитить свои странички в соцсетях от взлома и как не попасться на уловки мошенников. На уроках также разберут, как искусственный интеллект влияет на работу и учебу и кто за него отвечает. Ценные и полезные знания! Не успели мы и неделю отучиться, а уже мечтаем об осенних каникулах. У ребят, которые учатся по четвертям, осенние каникулы начнутся 26 октября. А у тех, кто учится по модулям, уже 5 октября, почти через месяц. Затем будем отдыхать в предновогодние праздники. С 31 декабря по 10 января. 11 дней! А в общей сложности в следующем году нас ждут 118 выходных и праздничных дней. Это почти 4 месяца

В это время можно будет не ходить в школу, гулять, отдыхать, читать книжки, играть с родителями и с друзьями. И, конечно, набираться сил для новых побед и открытий. К осенним каникулам детское радио готовит ребятам сюрприз. Новый музыкальный спектакль «Детектив» по мотивам всеми любимого подкаста «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Новая история называется «Осторожно, чудо-юдо». По сюжету в сказочном мире появился загадочный проказник, который меняет сказки. Из дома купца пропала Аленушка. В восточных сказках сломались волшебные предметы, а спящая Белоснежка вообще исчезла. За дело берутся сыщики из детективного агентства «Хрум». Зрителей ждет увлекательное приключение, полное загадок и неожиданных поворотов. Представления пройдут в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос» в первой половине октября. Все подробности на сайте detifm.ru. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Все устроим, все отметим лучший праздник на планете. Не надо грустить и скучать. Время пятницу встречать! Ура! Ребята, неожиданно, нежданно она подошла, наша любимица. Я не про Катю, знаете, а, про пятницу. Ну и, конечно, про тебя, Катюшечка. Как тебя любят ребята, посмотри.
2: Так мы же вместе пришли, Гарик, с пятницы. Ты еще говоришь, здорово, девчонки. А Супер Гарик тоже на месте, конечно, он здесь, ребят. Вот знаете, у меня сегодня прям хорошее настроение.
1: Чего это?
2: А вот ты хорошо, что спросил. Знаешь, почему? Ну, угадай.
1: Ну.
2: Потому что ты свитер сменил.
1: О,
2: из черного в бордовый. Тоже хорошо. И сегодня Гарик такой радостный, нарядный, сидит в новой студии, сочетается
1: что
2: с ней.
1: Вы, ребята, да?
2: Ребят, мы же переехали, вещаем из новой студии. Она такая красивая, интерактивная, светлая, просторная. Вы можете зайти на сайт детского.radio.fm.ru и посмотреть, как Гарик поправляет прическу. Кстати, извините, пожалуйста, о прическах. Я, кстати, новость прочитала. Прическа «Ананас» из 80-х вернется в моду этой осенью.
1: «Ананас»?
2: Вот и фантазируй, Гарри, что тебе нужно с волосами сделать. Но это когда, знаешь, это когда девушки с длинными волосами собирают высоко хвост, очень высоко, такой большой резинкой, и вот тут свисают
1: вот
2: сверху хвост, ну, так немножко, знаешь, даже на глаза.
1: А я кого-то видел, кстати, такую прическу недавно уже.
2: Ну, в 80-х ты видела у подруг своих, возможно.
1: Господи, дай бог им здоровья, если сказать другому.
2: То есть новые прически, они, казалось бы, новые, но да, они возвращаются. Вот «Ананас», ребята, почему я говорю, ребята, девчата, опять будет в моде. Ну, а также объемная укладка с косым пробором. Это тоже то, что мы любим с девчонками. Да. Ну, а для всех еще такая новость вкусная. Диетологи советуют употреблять сливу для того, чтобы у вас память была лучше.
1: А для этого?
2: Да. Так что, ребята, вдруг у кого-то есть, да, слива, не проходите мимо, так скажем. Если мама вот нарвала, насобирала, может, взяла у соседки вдруг, ну, попробуйте. Дайте шанс сливе, ведь там содержатся такие интересные вещества, и вот как раз, если их употреблять в нормальном количестве, то они могут улучшать кратковременную память, и она нам очень-очень пригодится с вами в учебном году. Он только
1: все
2: начался.
1: Верно, все верно, ребят. Так, подождите, что же нам надо сейчас сделать? Забыл.
2: На тебе сливку.
1: Знайкина, кто-то вспомнил. Надо объявить тему же, конечно же, нашего сегодняшнего шоу. Итак, я готов загадку огласить. Слушайте, ребята, внимательно. Если чем-то увлечен, если в чем-то чемпион, значит, выбрал ты, дружок, в детстве правильный.
2: А вот что выбрал, это вы нам рассказывайте, ребят, либо напишите на сообщалочке, либо позвоните прямо сейчас в прямой эфир на детское радио 8495-134-56-64.
3: Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы, а жадина

реки разбоя. На Загину не нужен нос, ему покажет.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребята, пришло время объявить тему нашего дневного шоу «Развивайка», и будет это делать Надежда.
2: Привет, здравствуй, Наденька.
3: Надежда. Здравствуйте.
2: Итак, повторим тебе загадку, а ты слушай внимательно и рассказывай, что же мы будем обсуждать сегодня.
1: Пожалуйста. Внимание. Если чем-то увлечен, если в чем-то чемпион, значит, выбрал ты, дружок, в детстве правильный...
2: Это в рифму, Надюш. Ну, попробуй подобрать. Если ты чем-то увлечена, например, чемпионом можешь стать, да. Значит, что ты выбрала правильный, дружок?
1: Надюш.
2: Ну, давай немножко порассуждаем с тобой.
1: После школы куда ребята ходят?
3: После школы домой.
1: Домой ходит.
2: Вот, Надя ходит домой. И это тоже хорошо. А еще есть такие дополнительные занятия, да, разные кружки и секции, Наденька. Вот ты занимаешься чем-нибудь дополнительно?
3: Ну, я пока что еще в школу не хожу. Я в понедельник пойду.
1: Хорошо.
3: Четвертый класс.
2: Понятно.
1: Ну, хорошо, Надюшка, ступай.
2: Ну, Надя еще не влилась в учебный год. Надюш, спасибо тебе за звонок в любом случае.
1: Но, ребят, смотри, Аринка думаю, правильно писала из Тамбова. Кружок пишет, правильно. Потом Вика из Кемерово тоже правильно.
2: Соня
1: написала.
2: Из Новосибирска, Соня. Ваня из Ижевска. А-а-а. Угадали. Ребят, действительно, сегодня мы говорим о кружках и секциях. Почему выбрали эту тему? Потому что сегодня Международный день тхэквондо. А еще вчера был день открытия новых дверей. И вот мы хотим узнать, ребята, а вы уже выбрали себе кружок, секцию на этот год? Что планируете посещать?

Ну, может быть, про свои успехи уже напишите. Обязательно подробно расскажите, почему выбрали именно это направление. Пишите на сообщалочке +7 916 968 0968.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами говорим действительно о кружках, секциях, и это хорошо. Вот, Знайкина, ты ходила на какие-нибудь кружки в детстве?
2: Ну, да, я ходила на танцы сначала, да. Я уже не знаю, сколько раз я это рассказывала
1: всем,
2: я ходила, действительно, 7 лет на русский народный танец, но у меня там были, кстати, танцы народов мира, я не знаю, почему у меня народный коллектив назывался, при этом мы танцевали тарантелло, там какой-нибудь испанский танец.
1: Ты бы нам сегодня станцевал бы что-нибудь.
2: Да, пожалуйста, с удовольствием. Трансляцию, ребят, включайте, сейчас я пойду в пляс. Ну, я любила танцы, безусловно, а потом... Я заменила танцы, ну, точнее, родители заменили на английский язык. Do you understand me?
1: Ничего не понятно.
2: А ты чем занимался?
1: О, ребята, я занимался на фортепиано, ребята. 7 лет я бил по клавишам.
2: Ты 7 лет бил по клавишам, а я каблуками по паркету, да, представляешь? Но самое главное, да, что мы дополнительно с тобой, видишь, занимались, и наши ребята, это мы с тобой, понимаешь, по одному кружку. А ребята сейчас ходят и туда, и сюда, и брейк-данс у них, и роботов они здесь делают, шахматы, и танцы, а потом плавание. Я тебя умоляю, действительно, свободного места очень мало на неделе. Ребята, вот вы нам расскажите, чем же вы все-таки занимаетесь.
1: Ну да, пишите.
2: Ну а если вдруг вам нечем заняться, я предлагаю вам прийти к нам в гости на экскурсию. У нас же новая студия. Познакомимся с ведущими, познакомитесь в прямом эфире, побывайте, ребята. Обязательно откройте сундучок секрета. В общем, если не были, добро пожаловать. А если были, то в новой студии тоже окажетесь. Ну и день рождения можете тоже здесь отметить.

0: отметить эксклюзивная возможность имениннику выйти в прямой эфир на всю страну. И много интересных игр ждет вас. Подробности на сайте dtfm.ru.
1: Да, ребят, кстати, о дне рождения мы скоро будем поздравлять особенного именинника. И вы тоже можете стать соавтором этого поздравления. Мы сейчас вместе соберем яркий, веселый стишок-поздравлялку. Звоните в эфир детского радио. Совсем скоро мы начнем игру «Расти, поздравляем!»

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: поздравлялки. Спонсор АО H&M.
1: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
2: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25лет.ру.
3: Мы поздравляем ребят Растишку с днем рождения и вместе сочиняем Расти поздравлялки. До нас прямо сейчас зазвонился Платошка. Привет.
4: Привет, Платон.
5: Здравствуйте.
4: А у тебя день рождения когда? Расскажи нам.
5: 9 октября.
4: Тоже скоро. Нам всегда звонят дети, у которых скоро день рождения. А какой самый твой любимый торт вот на день рождения? Какой ты любишь?
5: Блин, я много тортов люблю.
4: Все. Ну, можно такой микс из тортов. Родители, надеюсь, слушают тебя. Обязательно тебе подготовят такое угощение. Ну, а сегодня мы поздравляем с днем рождения наших друзей. Они дарят подарки нашим любимым слушателям. Ребята, вам вот такие особенные именинники,
3: да,
4: у нас.
3: Да, сейчас мы вместе с тобой, Платош, сочиним стишок-поздравлялку. Это очень легко. Мы будем тебе помогать читать поздравительные строчки, а тебе просто нужно будет добавлять слово, где мы потеряли рифму. Ну, чтобы получился складный стишок. Тебе все понятно, Платош?
5: Да, понятно.
3: Все, хорошо. Если ты готов, тогда начинаем. С днем рождения, любя, поздравляем мы...
5: Тебя.
4: Отлично.
3: Ты приносишь пользу нам, к радости детей и...
4: К слову, нам. Кто еще радуется за тебя, как за себя?
5: Вам.
4: Ну,
3: к радости детей, ну хорошо.
4: Ну хорошо. И всем гостям, и мам, конечно же, в том числе. Платон, ты молодец. Поздравление у нас получилось. И получилось оно ярким, веселым благодаря тебе. Мы с радостью вручаем тебе подарки от именинника, которому сегодня посвятили эти праздничные строки. Итак, от бренда «Растишка» ты получаешь ланчбокс и браслет с джибицами.
3: Вот это да! Поздравляю тебя, Платош!
5: Да, ура! Спасибо!
3: Спасибо тебе за игру.
4: А где забирать?
3: А ты отвечай, тебе расскажут после эфира. Так что, ребята, продолжаем.
0: Реклама спонсора.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
0: Расти! Поздравлялки!

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Но почему гусь?
4: А вот это мы, лягушка, и должны будем выяснить. Ну, сама знаешь, если не получится, кончится моя магия. Ой.
5: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
6: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
7: мультики!
6: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
9: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Реклама. 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.

0: Категория 6+.
1: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке! Возрастное ограничение 0+.
2: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что вы находитесь на волнах детского радио. Сегодня у нас, между прочим, пятница. Мы находимся в новой студии детского радио. И ведущих зовут как? Помните?
2: Да все забыли уже, Гарик, ну о чем ты?
1: Ну, Катя Знайкина, напоминаю.
2: Ну и Гарик, супер Гарик, между прочим. Мы вернулись, команда детского радио в новом офисе, в новой студии. Все новенькие, загореленькие, ох, и все бодренькие, энергичные, готовые вещать, работать для вас. Ребят, надеюсь, у вас классно прошла неделя учебная. У кого-то первая неделя, может, даже в детском саду кто-то отправился, хорошо. Да, и вот так вот расставался с родителями ненадолго. Но в любом случае мы очень рады за вас. Пусть все у вас получится. Ну, а самое главное, мы будем вам весь год помогать. Шоу «Развивайка» будет обязательно вместе с вами. Сегодня вот говорим, например, о разных кружках и секциях, которые вы посещаете. И скоро почитаем ваши сообщения. Пишите, куда же вы ходите и почему выбрали именно это направление. Ну, а пока мы напомним, что посещать можно не только секции, но и разные интересные мероприятия.
1: Точно. Ребята, что нас ожидает, вы не представляете. Это и осенью на сцене вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо, Юда».
2: Да. Серьезно?
1: Да, да,
2: страшно,
1: да,
2: уже как-то, ну, звучит, нет?
1: Да, ну, как страшно.
2: Ну, это загадочное существо, да? Непонятно еще. А может быть, чудо-юдо, он прекрасен. Хотя я не уверена, не уверена. В сказочном мире так или иначе появилось это существо, и все пошло не так. В «Аленьком цветочке» похищена младшая дочь. В восточных сказках испортили все магические предметы. И спящая Белоснежка исчезла. В общем, какая-то ерунда получилась.
1: Да, ерунда.
2: И во всем виноват это чудище, чудо-юдо.
1: Да, и поэтому сказочный мир в опасности, и мы не понимаем теперь, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле.
2: Вот. Слушай,
1: мне кажется,
2: самое
1: запутанное.
2: А мне кажется, могут.
1: Смогут, Гарь, да.
2: Даже, вот знаешь, я всегда уверена в них. Не знаю, как ты.
1: Я тоже.
2: Надо с Добрыней вообще переговорить.
1: Вот
2: справиться
1: переговорим,
2: или нет?
1: Но мы вообще это сможем увидеть, ребят, совсем скоро, как я уже сказал, этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Так что мы вам рекомендуем. Ну так, чисто легенькая рекомендация. Приходите пораньше, за полчасика до начала спектакля, потому что вас ждет игра. Игровая программа, сюрпризы будут невероятные.
2: Да. Хрум, осторожно, чудо, Юда. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+.
1: Да, ребятки, все верно. Напоминаем, что мы сегодня говорим о кружках, о секциях. Вы как раз выбираете, куда пойти, куда себя, как говорится, определить. Да, и пишите нам, чем вы уже занимаетесь.
2: Ну вот Соня из Новосибирска, 10-летняя, ходит в музыкальную школу 4-й год на вокал, хоровое отделение и на легкую атлетику 1-й год. Кроме того, это я тебе к тому, сколько у детей у наших, да, загрузки. Кроме того, буду ходить еще на английский.
1: Я, кстати, тоже на легкую атлетику ходил и забыл.
2: А, да?
1: Да.
2: Это как-то все время связано, да?
1: Да.
2: С фортепиано.
1: Получается, что да, да.
2: Ну, кстати, это правильно. Надо
1: сразу... Я очень быстро бежал оттуда. Очень быстро. Спринт брал 100 метров за 8 секунд.
2: Хорошо. Вот еще из Кемерово Вика занимается английским с репетитором по понедельникам и четвергам. Мне очень нравится.

0: нравится, ведь на каждом уроке меня хвалят.
1: Как
0: но
1: здорово.
0: Это не может, кстати, да, не нравится, я согласна. Вот Майя Шуткина, или Шуткина? Шуткина.
1: Шуткина,
0: мне нравится Шуткина.
1: Да.
0: Из Перми занимается шахматами и легкой атлетикой тоже. Видишь, как ребят с разных сторон развиваются.
1: Ну,
0: то есть
1: правильно.
0: И мозг, и тело, и душу в музыкальной школе.
1: Ребят, продолжайте писать, чем занимаетесь вы, какой у вас самый-самый любимый кружок, от какого кружка вы, например, хотели бы отказаться. Ну, по секрету нам тоже можете рассказать. Пишите в сообщалочке +7 916 968 0968 и в телеграм-канал Детского радио.

0: с Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: О кружках и секциях мы сегодня говорим вместе с вами, ребята. А вы знали, что самые первые в мире кружки появились в Древней Греции?
2: Это ты что?
1: Да.
2: Чем там занимались-то?
1: Там мальчики после уроков собирались у статуи, угу, да, Гермеса, так, и занимались борьбой, о, метанием диска,
2: точно,
1: бегом. Точно,
2: древнегреческая борьба-то оттуда пошла, получается.
1: Да, это называлось гимнасией. И, по сути, древнегреческая секция легкой атлетики, понимаешь? Вот это и была, то, что ты и делал. Только вместо спортивной формы они выступали, ну, вот, без всего.
2: Формы.
1: Без формы. Ну, к счастью, сегодня это не обязательно, да, но тогда так считалось правильно. И еще интересно, ребята, исследования ведь показали, что у детей, которые регулярно занимаются в кружках,
2: так,
1: на 40%, ну, то есть в половину, давайте, почти, да, в половину лучше успеваемость по основным предметам.
2: Да ты что?
1: Не потому, что кружки там учат математики, а потому, что они тренируют тебя, например, тренируют там усидчивость, внимание, тренируют твою закалку.
2: Не знаю, могу опровергнуть исследователей.
1: Умение доводить до конца.
2: Могу.
1: Слушай, но ты, мне кажется, выбрал вот как бы не свой кружок. Как бы... подожди, а легкая атлетика тебе тоже не нравилась?
2: Нет, не нравилась. Я имею в виду, что я занимался, но мы по математике всегда трояк.
1: Но тебе же не нравилось фортепиано,
2: правильно? Вначале нравилось.
1: Да.
2: А потом я устал от него.
1: Но с другой стороны, это, конечно, вам не волшебная, знаете, палочка, когда ты такой, так, чтобы я был отличником, я пойду борьбой начну заниматься. Но это так тоже не работает.
2: Работает.
1: Если ты ничего не будешь в школе делать и учить, естественно, на пятерке тоже не будешь получать. Но вот интересно, чем ребята занимаются?
2: Очень
1: давай спросим.
2: А
1: пусть
2: давайте
1: дозвонятся нам в прямой эфир прямо сейчас и расскажут нам об этом. Ребята, какой кружок выбрали вы? Звоните 8495-134-56-64.

0: каков вопрос?
1: Ну что ж, ребята, в каких кружках занимаетесь вы? Расскажите, пожалуйста, про сам ваш любимый кружочек.
2: Вика дозвонилась нам. Здравствуй, Викуся.
3: Здравствуйте.
2: Сколько тебе лет? И расскажи, куда же ты дополнительно ходишь, помимо школы?
3: Мне 11, но мне через 3 дня будет 12, и я занимаюсь самбо и дзюдо со 2 класса.
2: Ух ты!
1: Самбо и дзюдо, это же где-то два вида восточных единоборств, правильно?
3: Ну, нет, самбо — это русское, его придумали в России, а дзюдо, да, это не из России.
1: Ну, в любом случае, а как же, в чем там разница? Мне казалось, они так похожи, эти два вида. Скажи.
3: Ну, например, то, что в дзюдо нельзя делать болевые приемы, а в самбо можно.
2: Дзюдо, дзюдо приятнее все-таки, мне кажется.
1: Скажи, пожалуйста, применяла ли ты свои навыки?
2: Ну,
1: вдруг приходилось где-то на мальчишках?
2: Там наоборот, учат не применять.
1: Ну, а вдруг кто-то за косички дергал Викульку?
3: Нет, я просто говорила, что я занимаюсь борьбой, и мальчики ко мне не лезут.
2: Достаточно, да, правильно, достаточно просто сказать, я занимаюсь борьбой.
1: Я тоже так всегда говорил, но потом получал как-то.
2: А почему ты выбрала вот эти направления, это самбо, дзюдо, вот девчонка, да, казалось бы, такой у тебя нежный голос, почему?
3: Ну, я сначала занималась танцами, балетом, но когда мне было 4 года, меня родители отправили на тэквондо. Вот, а потом как-то в школе случайно была секция самбо, и я туда ходила, и мне понравилось, и решила остаться там навсегда.
2: Навсегда.
1: Всегда вот это.
3: Нравится, когда мы боремся, это прикольно, ты сильный, ты борешься, и ты думаешь, так, как нужно сделать, то есть вылезти, там, допустим, тебе делают какой-то... захват, ты думаешь, так, как сделать так, чтобы ты не проиграл, чтобы ты выиграл. Вот, и мне нравится включать логику и думать, как я могу вылезти из-под соперника.
2: Ух ты, да. А у тебя есть какие-то награды уже, или вот пояса, да, у вас тоже, наверное, разных цветов?
3: Да, но у меня есть медали.
2: То есть ты выбралась все-таки, и не один раз.
1: Слушай, Вик, еще коротенький вопрос у меня к тебе. Вот ко мне Катька Знайкина, она с дирайской пристает и лезет. Как мне вот ее... Вот, видите? Как мне ее вот через бедро бросить, может быть, или куда-нибудь? Подскажи.
3: Да, она же девочка. У нас мальчики поддаются мне.
2: Поддаваться. Вот так. Понимаешь, искусство вот эти боевые, они учат как раз думать, терпение учат. Гарик, так что терпи. Спасибо тебе большое. Слушай, ну Вика просто какая-то прекрасная и необычная девочка.
1: Вик, слушай, а ты знаешь что?
2: Давай вручим приз Вике.
1: Тем более она может помочь нашим героям со своим единоборством, возможно, а?
2: Точно. То есть, куда? Получается, на Хрум, что ли?
1: Ну да.
2: 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо! Вика, достается тебе! Пройдет...
1: Да? Ну, конечно, реально, Вик.
2: Серьезно, Вика, пойдешь на театральную сцену в Москве и Санкт-Петербурге, этот спектакль там пройдет, надеюсь, тебе понравится. А ты из какого города, кстати? Ой,
3: все совпало.
2: Подробная информация, ребята, вы ищите на сайте детсковрадиофм.ру, категория 6+. Вика, ну а ты не клади трубочку. Тебе объяснят, как ты билеты можешь забрать.
1: Да, ну а мы, ребят, продолжаем. Дневное шоу «Развивайка». Оставайтесь с нами. Впереди все самое интересное, естественно.

0: Готовим на детском.
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
3: Ребята, время вкусной рубрики на детском радио. Мы продолжаем знакомиться с самыми интересными рецептами, которые прислали ребята на конкурс «Кухня. Дети».
4: И с нами в студии пушистый эксперт по вкусняшкам кот Ух. Ну что, Ух, чем порадуешь нас? Рассказывай.
5: Всем привет. Выбор сложный. Я вчера попытался сравнить несколько блюд и немного не рассчитал свои силы. Когда съедаешь сразу много разного, выбрать становится еще сложнее. А еще становится сложнее двигаться и дышать. По этому поводу у меня родились даже такие строчки. Во мне и паста, и омлет, и суп, и полкило котлет, и растягай, и 7 галет, и мне теперь покоя нет. С утра казалось, что мой аппетит не вернется уже никогда. Но неожиданно на страничке конкурса обнаружился чудесный рецепт для таких случаев. Вот, послушайте, из чего состоит это прекрасное блюдо. Огурец, помидор, лук и ревень. Какой чудесный, легкий, кисленький салат. Не зря он называется «Лето». Арсений Самородов из Красноярска предложил это блюдо, которое идеально подходит для ситуации, когда ты еще не хочешь или уже не можешь есть что-то сытное, но хочется вкусненького. Режем огурчик, помидорчик, ревень. Он придает сочную кислинку. И заправляем все это соевым соусом и подсолнечным маслицем. Сплошные витамины.
4: Да, действительно, как вкусно и полезно. А мы желаем Арсению Самородову новых успехов в кулинарном творчестве и продолжаем знакомиться с самыми яркими рецептами участников конкурса «Кухня. Дети».
3: Его победители станут героями кулинарного телешоу, попадут на экскурсию в студию детского радио и получат подвесы «Мини-лента» и вкусные наборы от сети магазинов «Лента».
4: Для вас, ребята, у нас тоже есть подарки. Хотите их получить? Тогда скорее заходите в группу детского радио ВКонтакте, найдите короткий видеоролик, где мелькает картинки, и как только увидите в кадре фигурку арбуз, сразу делайте скриншот и выкладывайте его в комментарии под этим видео. Ну, а уже сегодня мы определим 5 победителей, которым подарим вкусные наборы и подвесы «Мини-лента».
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
0: Готовим на детском.

0: рекламная информационная программа.
1: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Бумажная купюра, пока не износится, в среднем проходит через руки 40 тысяч человек. Это как население небольшого города. Чем мельче купюра, тем чаще ею расплачиваются, и тем быстрее она изнашивается. Ха, хорошо, что деньгам на карте такое не грозит. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: И тут вдруг в голову короля пришла мысль. An idea came up. Надо устроить the competition, то есть состязание. И король тут же написал указ.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
2: Реклама.

0: «За главных героев 2026» запускается.
1: Кажется, начинается самое интересное.
2: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
2: Самое время им помочь.
0: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
4: Реклама.
5: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
7: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске 15-я Вера. Поклонники мультфильмов. Обновленные приключения Мамонтенка. У москвичей Надежды и Ивана Роговых этим летом случилось большое радостное событие. Родилась девочка Вера. Она стала 15-м ребенком в этой большой и дружной семье. Теперь у многодетных родителей 10 дочек и 5 сыновей. Самая старшая из детей – Татьяна, ей 22 года, она уже работает. И вместе с братьями и сестрами помогает маме по хозяйству. Мама Надя говорит, что совсем не устает. Наоборот, с каждым малышом к ней приходит больше сил, любви и энергии. Переходим к новости из мира науки. Ученые выяснили, что каждый четвертый взрослый в нашей стране включает мультики без детей. Просто для себя. Дяди и тети это делают для того, чтобы отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. А также, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя маленькими. Чаще всего взрослые смотрят старые добрые советские мультфильмы или современные семейные истории. Конечно, большинство родителей смотрят мультфильмы вместе с детьми. Ведь такие просмотры – лучшее времяпровождение. И взрослые, и дети обожают старый добрый мультфильм «Мама для Мамонтенка». Скоро появится его современная версия. 1 октября при поддержке Детского радио выйдет мультфильм «Приключения Мамонтенка в поисках мамы». По сюжету Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и понимает, его мама где-то далеко, и отправляется в загадочную Африку вместе с другом. Это забавный птенец Тупик, который мечтает выступить на африканском конкурсе талантов. Друзей ждут невероятные приключения. Они пересекут океан на льдине, убегут от кровожадных крокодилов, победят зубастых акул и узнают, что такое настоящая дружба. В мультфильме много музыки. Одну из песен

пригласили исполнить корреспондентов детского радио, поющих в группе «Всем пять». Как прошла запись саундтрека, смотрите на сайте и в соцсетях детского радио. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио.

0: Ребята, всем привет! Напоминаю вам, что вы находитесь на волнах прекрасного вашего любимого детского радио. В студии по-прежнему мы, ваши любимые, естественно, ведущие. Катя Знайкина здесь.
1: Разошелся. И Супер Гарик тоже на месте, в новой студии. Ребят, мы совсем недавно переехали, обживаемся потихонечку, гостей приглашаем. Нам очень нравится, все очень ярко, здорово. А вид-то какой красивый, да? На Останкинскую телебашню. На 8-м этаже технопарк НТВ мы находимся, ребят, так что добро пожаловать к нам в гости. Ну, а если вы не можете приехать, то, конечно же, оставайтесь с нами, слушайте детское радио, наслаждайтесь любимыми песнями.
0: Все верно. Кстати, диджей Микрофоша тоже по вам очень скучал.
1: Да, грустный такой ходил. Просто ждет, да. Лица нет, или что у него там вместо лица?
0: Микрофон.
1: И вместо лица микрофон.
0: И вместо всего микрофон, понимаешь? У него все микрофон, потому что он диджей Микрофоша Знайкина.
1: И что?
0: Так вот, он ждет, когда выйдет его программа. Выйдет она уже, ребята, в субботу, то бишь завтра. А вы успели проголосовать за свою любимую песню?
1: Я нет. А мне можно?
0: Нет.
1: Но можно, но решают все равно наши
0: слушатели.
1: Конечно,
0: ты можешь делать все, что угодно, но решают действительно наши радиослушатели. Поэтому, ребят, не забудьте, пожалуйста, до завтра зайти на наш сайт dtfm.ru и за свою самую-самую-самую любимую песню проголосовать.
1: Так точно. Ребята, ну а мы напоминаем тему сегодняшнего шоу. Мы решили в начале учебного года поговорить о том, на какие кружки вы записались. Может быть, кто-то на пробные занятия еще ходит, в какие секции вы ходите. Может быть, кто-то уже 5-й год занимается там легкой атлетикой, да, вот нам ребята писали. Угу. Может быть, вы не уверены, а что же мне такое выбрать и от чего оттолкнуться? Вот хотим сегодня разобраться с этой темой вместе с настоящим профессионалом. У нас сегодня ребята в гостях. Олимпийская чемпионка по теннису в паре Рио-2016. 4-кратная победительница турниров «Большого шлема». Экс-первая ракетка мира в парном разряде. Экс-8-я ракетка в одиночном разряде. Обладательница Кубка Федерации за сборную России, заслуженный мастер спорта Екатерина Макарова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
1: Вот как... Как долго мы перечисляли, да, ваши регалии. Сейчас
2: спасибо
1: вам включат микрофон. Мы, да, вроде как вас пока не очень хорошо слышим. Другой микрофон просто, да. Но давайте в другой поговорим. А я пока, ребят, вам напомню, что Екатерине вы можете задать свои вопросы. Кто-то из вас занимается большим теннисом. Ну так вообще пишите скорее и узнавайте, как же стать такой классной и крутой, как Екатерина. Можете, например, написать на сообщалочке плюс 7-916-968-0968, даже если вы не занимаетесь большим теннисом, да, а другими видами спорта. Пишите обязательно и включайте видеотрансляцию. Заходите на сайт детского радио dtfm.ru. Ну а начнем, конечно же, мы. Расскажите нашим юным слушателям. Вас отправили, ну, вы еще маленькая была, поэтому можно так говорить, да, там в 5,5 лет играть в большой теннис. Маленькую Катю в большой теннис. Почему? Почему такой выбор? Ведь у вас, как я поняла, не спортивная семья. То есть не теннисистая. Почему выбрали они большой теннис? Ну, достаточно такой сложный вид спорта и, ну, дорогостоящий, с одной стороны. Ну, когда в перспективе уже, да? Вот расскажите свою историю.
2: Всем здравствуйте еще раз, кто меня плохо расслышал. На самом деле родители не выбирали, а выбрали друзья родителей. Потому что они фанаты.
1: На них как-то влияли, да?
2: Тенниса, и у них тоже дочка мне ровесница. И просто говорят, ну давайте наших девчонок отдадим в теннис. И сами будем чаще встречаться, и девчонкам веселее. Хотя не было, конечно, ни инвентаря, ничего. Они нам на первое время даже выдали мне ракету. И вот мы так пошли на тренировку. Угу. Первое занятие я сказала, что мне не понравилось, потому что очень строгий тренер, который все время кричит.

0: и почему надо все время так как-то на повышенных тонах, я так не очень привыкла. А потом было через несколько дней следующая тренировка. Мама говорит, ну что, пойдем? Я говорю, еще раз сходим и больше не пойдем.
1: Я поняла, да, так дети.
0: Да. Но так здорово как-то поняла, что к чему и как
1: через
0: надо делать.
1: Через сколько? Вот через сколько?
0: Ну, то есть после второго занятия я стала ходить. То есть я говорю, окей, будем ходить. Мне понравилось.
1: Ну, а вы чем-то еще хотели заниматься в детстве? Вот все равно это был выбор даже не родителей, друзей родителей. А вы-то не говорили, например, а я еще хочу там на танцы. Можно я вот, не знаю, на шахматы пойду? Или вы поняли, что... Здесь нужно этому уделить только внимание, все свое внимание, чтобы чего-то достичь. Вот как вы размышляли в детстве?
0: Как-то так получилось, что я тот ребенок, который не ходила в сад. А. И была, не знаю, как дитя природы с родителями. У меня старший брат. И другими кружками я не занималась. То есть в 5,5 лет попала в теннис. Мне через буквально через несколько занятий стало нравиться, и у меня стало получаться. И выбора или смена другого вида спорта, то есть не стояла. Мне реально нравилось ходить на теннис, и, наверное, не было возможности даже просто в плане передвижения, чтобы успевать еще где-то, потому что мы ездили своим ходом.
1: Ну да, хотя это все сложно. Очень, да.
0: Да, то есть дни, когда не было тренировок, мы просто гуляли с мамой, занимались, да, какими-то другими интересными вещами,
1: ну,
0: спокойно,
1: просто,
0: без фанатизма.
1: Да, да.
0: И, соответственно, теннис, да, так остался в жизни.
1: Ну, а сейчас фанатизм есть, мы сегодня обсуждали, да?
2: Ну, конечно.
1: Уже вот с Гариком сегодня каждый человек занимается. И вот непонятно, это все поверхностно или нет? Ну, лучше одно направление выбрать себе или разнообразным быть, да, человеком таким разносторонне развитым и то и сё, но по чуть-чуть. Вот как вы сейчас, спустя годы, да, когда у вас уже маленькая дочка, считаете, как лучше поступить для ребенка?
0: На мой взгляд, на первом этапе, когда еще ребенок маленький, это может быть только 2 или 3 каких-то кружка интереса, спорт или творчество. То есть... Не считаю, что правильно настолько перегружать ребенка, который имеет по 7 активностей абсолютно разных, потому что у них нервная система не готова это переваривать, не готова переваривать такую большую нагрузку, и они просто должны учиться тоже ничего не делать и скучать. Потом просто вырастают какие-то подростки, которые не умеют скучать, и они не понимают, как же быть, если... ничего не надо делать.
1: Ну да, это неправильно, конечно.
2: Ну смотрите, у вас столько всего, всяких множество интересных соревнований, состязаний. Вы первый вообще свое состязание помните? Где оно проходило, с кем, может быть, соперницу вашу первую? Проиграли ли вы, либо выиграли? Вот расскажите про это.
0: Первый турнир я проиграла, так как я занималась в Лужниках.
2: Угу.
0: Первый турнир был в Лужниках.
2: Угу. А это какая-то взаимосвязь есть, да? Если в Лужниках, значит,
0: ходишь. Ну, наверное, это просто обычно самый простой, да, что не выездной, самый простой вариант вообще поучаствовать в соревновании, да, когда это на твоих кортах.
1: Да, да, это проще.
0: И это такой более простой обычно турнир, выходного дня, то есть не какой-то серьезный. И вот первый опыт вообще соревнований было там. И я, да, проиграла первый
1: круг. Ракетку кидали так? Нет? В корт?
0: Нет, наверное, мне было лет 7-8. На тот момент еще не было столько сил, чтобы так активно ее кидать.
1: Чтобы отпрыгнула, как недавно.
0: Но... да, первый матч я проиграла, это четко помню. Потом, правда, по-моему, несколько выиграла и, в общем, заняла 17 место. Мне подарили такого разноцветного мишку. Он до сих пор есть у родителей в доме.
1: Да,
0: это первый мой приз, моя игрушка.
2: Ну вот вы первый раз проиграли, и вот вы как потом себя ощущали? Все, я, может быть, закончу все это. Как вообще справляться с проигрышем? Потому что наши радиослушатели тоже занимаются различными видами спорта.
1: Это сложно справляться.
2: Да, и вот иной раз они пишут, вот, я проиграл. Играл сегодня на соревнования.
1: Ничего не получается.
2: Ничего не получается.
1: Не
2: хочу, все, не
1: мое.
2: Хочу. Вот как, что бы вы посоветовали нашим радиослушателям в таком случае?
0: Ну, смотрите, тут на самом деле непростой такой вопрос, потому что есть вариант, когда ты проигрываешь очень много, и ты один из худших. И тут реально найти мотивацию продолжать очень тяжело, потому что тебе нравится делать то, что у тебя получается.
2: Ну да.
0: А если у тебя не получается, то как вот, ну, очень тяжело себя замотивировать. А если у тебя есть победы и изредка какие-то поражения, то, в принципе, это всегда легче проживается, потому что у тебя есть вот это чувство победы, ты помнишь эти эмоции, и ты хочешь это снова и снова испытать, и у тебя появляется вот эта мотивация идти лучше работать, да, чтобы снова победить. Вот, но в свою очередь я не помню, что у меня была какая-то трагедия от проигрыша. Меня родители никогда не ругали. Mm-hmm. Опять же, они не воспитывали из меня чемпионку. То есть я тот ребенок, который просто ходила, занималась теннисом.
1: Для себя.
0: Для себя, да, для какого-то развития. Потом стало что-то получаться.
1: А потом бац, и Сирену Уильямс, да, сыграли. Ну, вот просто так, для развития. И выиграли, по-моему, да?
0: Да, в Австралии, да, да.
1: Это вообще просто.
0: Вот, то есть поэтому не было какого-то давления. Когда сейчас родители действительно воспринимают иногда своих детей как проект, и вот мы хотим, чтобы он стал чемпионом, они все ставят на кон, то, конечно, ребенок волей-неволей чувствует эту нагрузку, эту ответственность, этот груз, и ему тяжелее справляться просто с этим.
1: Mm-hmm.
2: Ну что ж, ребята, оставайтесь с нами. Впереди у нас продолжение нашей увлекательной беседы. Вы можете задавать вопросы нашей сегодняшней гости Екатерине Макаровой. Пишите +7 916 968 0968.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем наш дневной шоу «Раздевайк». Сегодня мы с вами говорим о кружках и что кому-то может выпасть такая судьба, что кружок может привести к каким-то невероятным
2: победам,
1: да, и так далее. Как сегодняшний, например, нашу гостью, замечательную Екатерину Макарову.
2: Ну,
1: здравствуйте,
2: да,
1: еще раз.
2: Здравствуйте, Екатерина. Да, то есть дело жизни, это работа, это профессия, не знаю, это все что угодно. Это душа, да, ну то есть большой теннис для вас много значит и много с этим связано. То есть все детство, юношество, да, ну и это классно. А давайте, ну мы сегодня, в общем-то, о разных кружках говорим, но все же остановимся немножко на теннисе, да. Может быть, некоторые ребята, еще раз, не определились и думают, а вот, ну, теннис вот зачем? Вот там всегда вот с правой руки бьют, и вот будет у меня одно плечо больше другого. Это я просто помню, так говорили.
3: Я с левой руки бью.
2: А, с левой? А под левую никогда никто не бьет, тяжело, да. Поэтому, ну, у вас вот наоборот, да. Что он развивает? Большой теннис, да, вот такая секция для наших детей, спортивная. Давайте им немножко расскажем, может быть, сейчас какой-нибудь теннисист услышит.

0: услышит и через много лет станет чемпионом, как вы.
1: Да, на самом деле теннис уникальный вид спорта, потому что он развивает очень-очень много качеств. Плюс это игровой вид спорта, соответственно, это мышление, это быстрое принятие решения, куда тебе сыграть, считать глазами скорость, дистанцию мяча, то есть тут и глаза тренируются. Помимо вообще передвижения по корту и всей картинки, да, не зря, наверное, говорят, теннис — это шахматы на корте, потому что ты все время думаешь, у тебя голова постоянно работает, куда тебе сыграть. Mm-hmm. Плюс сюда же и координация, и скорость, потому что это рывки постоянные. Ну и, конечно же, выносливость общая, да, потому что

0: Да, вот этот, который стал очень популярным.
1: Я постоянно падал, ребят, если иду, падаю. Два шага сделаю, падаю.
0: Пиклбол, что-то еще, сквош, да, ну тут все плюс-минус. Вы сами как относитесь к этим видам спорта?
2: К бадминтону, настольному теннису. Да, то есть ракеточные виды спорта. Конечно, позитивно. Пиклбол, падл — это что-то такое современное. Там очень, ну, особенно в падл, такой простой вход, что
0: да,
2: ты сразу
0: начать.
2: Себя чувствуешь, угу. что у тебя получается. Вот как раз про это, да, угу. что когда ты приходишь в теннис, и если ты пришел в подростковом возрасте или уже когда ты взрослый, то невозможно научиться играть хорошо. То есть ты все равно будешь всегда
0: да.
2: любителем.
0: Да.
2: А в падл ты чувствуешь себя немножко, что ты уже такой профессионал, потому что
0: а
2: там...
0: А что все говорят, что сложно, да, вот это все начинается? Это легко!
2: Да, ну там много, там действительно и технические, и сама площадка так тебя формирует, что ты не видишь особо своих ошибок, как в теннисе, да, тебе надо очень далеко бежать, реагировать, играть. Технически намного сложнее все удары. Вращение добавляется, потому что в падл ракета без струн, соответственно, ты всегда играешь такими плоскими, полурезанными ударами, а в теннис все-таки надо мяч больше обрабатывать, да, чтобы он тебя слушался и летел куда надо.
1: А вот если, допустим, я 2 года позанимался настольным теннисом, потом подумал, так, вот сейчас я пойду в большой теннис, мне будет проще или все равно все заново начинать?
2: Совсем, это совсем две разные специфики.
0: Но все же, мне кажется,
2: техника.
0: Попроще. Нет, я имею в виду, хотя бы у него, он понимает, где мяч, где ракетка, чтобы
1: где
0: попадать.
2: Не, ну, очень мало, то есть настольный теннис все равно... нет таких объемов. Угу. И
0: да нет,
2: техника,
0: понятно,
2: понятное
0: да.
2: дело, отличается. То есть что-то есть общее, но все равно, когда вы попадаете на теннисный корт, он очень большой. И тут у многих есть такое обманчивое решение, что надо бить очень сильно. И многие, кто приходит, они куда-то в забор всегда фигачат. Да, за корт у них мячи вылетают. То есть в теннис не надо с такой силой прямо бить, да. То есть ты должен технически правильно это делать, у тебя мяч будет лететь сильно. И там надо больше обрабатывать, там надо больше двигаться. То есть вот про это, что надо увидеть мяч, куда он летит, где он приземляется. То есть коротко он летит, чтобы заранее к нему стартовать, потому что в настольном теннисе ты, да, можешь потянуться за коротким мячом, но плюс-минус ты где-то вот в какой-то такой, да, несколько метров двигаешься.
1: Ну что ж, ребята, наинтереснейшая у нас беседа, оставайтесь с нами, впереди все самое интересное.

0: Я Марат.
1: А я Полина.
0: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
0: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: каждый ребенок доволен и рад.
1: На детском радио есть хит-парад.
2: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
0: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
2: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается.
0: Реклама.
3: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
4: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
5: И Моры? Он про нас знает?
4: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
6: Категория 6+.
7: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
9: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
10: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УГРН 114-774-0359.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-900. 21 40 41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, мальчишки, здравствуйте, девчонки. Продолжается наш дневное шоу «Развивайка» на детском радио в студии Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик. А также, ребят, сегодня у нас в гостях олимпийская чемпионка по теннису в паре Рио-2016 и экс-первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова. У нее очень много заслуг, регалий. Сегодня она пришла для того, чтобы рассказать про свой путь, ребята, и про то, как не нужно бояться, да, больших соревнований, крупных соревнований, да и вообще идти вперед всегда и двигаться. Вот каждый из вас занимается разными видами спорта, разными, ходит на разные секции. Да. Нам очень интересно. Вы продолжаете писать, чем вы занимаетесь. Может быть, у вас есть какой-то вопрос к Екатерине. Теннисист, в конце концов. Вот напишите.
1: Звоните, ждем.
2: Да, еще совсем скоро мы разыграем, кстати, классный приз тоже, который Екатерина принесла. Между прочим, там даже, я вот вижу, подписанный теннисный мяч.
1: Да,
2: а теннисный мяч на вес золота вообще для теннисистов, понимаешь? Они иногда и улетают, и мягкими становятся. В общем, точно порадует вас.
1: Ну да, многие вообще мальчишки и девчонки ходят на разные кружки, да, в разные секции. Вот Сонечка Звонова, например. Помнишь?
2: Ой, она чем только не занимается. Соня.
1: Соня Звонова.
2: Она и работает уже.
1: Она уже работает?
2: Ну, на детском радио,
1: а,
2: да.
1: А, точно, у нее же концерт новый вышел.
2: И да, между прочим, недавно записывали концерт с ней. И уже сейчас, ребят, на сайте dfm.ru, на канале детского радио в Рутюбе, вы можете его посмотреть. Она там спела две песни так. Для вас. «Гороскоп» и «Родина России».
1: Это
2: смотрите,
1: что?
2: Да, наслаждайтесь. Соня всегда очень артистичная, такая радостная, веселая. Ну, конечно, костюмы прекрасные, переодевалась. Красота. Послушать песни Звоновой Сони можно в эфире детского радио на всех цифровых платформах. Ну и, конечно же, добавляйте в свой плейлист, ставьте лайки.
1: Да, ребята, ну мы продолжаем. Вот Виктория пишет. Привет детскому радио.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Она просто
3: Здравствуйте.
1: Решила похвастаться. А, моя мама, между прочим, занимается теннисом. У нее есть много медалей и два кубка.
2: Ого.
1: Все, вопросов никаких нет. Просто решил человек.
3: Здорово. Поздравляю. Очень рады за такую прекрасную маму.
2: Ну да, есть тем более она любитель. Все равно любителям нужно решиться участвовать в соревнованиях, еще и выигрывать. Ну здорово, да. Мам, у тебя молодец. Или Винус, может быть, да. Так, а вот мне, знаете, что стало интересно? Вот расскажите, вы участвовали действительно в таком количестве соревнований, в самых крупных, да, соревнованиях по теннису. Вообще, чтобы попасть на какое-то событие, да, не знаю, там, на Ролан-Гаррос или Уимблдон, это очень дорогие билеты всегда, но все равно там какая-то особая атмосфера. Вот расскажите, опишите ее, очень интересно с вашей стороны. Послушай, там какой-то напряжение стоит,
1: все кричат,
2: же молчат.
1: Да.
2: Наоборот, все же молчат. Да, и когда идет игра, никто не должен сбить теннисиста. Вообще ни слова нельзя сказать. Вот расскажите свои ощущения от таких крупнейших соревнований, самых популярных. Ну, после футбола, может быть, или где-то, да, они рядом находятся.
3: Чтобы рассказать. Но это, конечно, для теннисиста, по факту, это чемпионат мира, который у нас проходит 4 раза в год. И, конечно, весь календарь выстраивается так, чтобы свою форму вывести в самый-самый пик на вот эти хотя бы два, да, турнира. Потому что всегда есть покрытие более любимое, менее любимое, на каком ты прям очень любишь играть.
2: Кто же любит группу?
3: Да, вот сейчас US Open идет, да, то есть это Нью-Йорк, это совсем другая атмосфера. Они любят очень вечерние сессии, это всегда шоу. В общем,
2: шоу, понятно, да. Любят устраивать.
3: Впечатление фантастические в плане того, что ты очень ждешь этот турнир, всегда к нему готовишься, готовишься, готовишься. Это параллельно с сумасшедшим волнением. Мы все также волнуемся. Да? Детишки, не надо переживать, что только вы волнуетесь перед важными какими-то событиями. Взрослые тоже волнуются. И вот этот накал

0: скоростей, накал волнения перед самым стартом, он, конечно, захватывает так, что там, особенно, наверное, девчонки на тренировках постоянно плачут, постоянно недовольны, им кажется, что они не готовы, в плохой форме, и вот это настолько напряжение, оно выходит, а потом вроде начинается турнир, первые два пару дней, там, первые два круга, и потом как-то вот этот такой шар волнения над каким-то турниром Большого Шлема, он как будто испаряется. Но это вот мне так кажется, что в атмосфере летает какая-то такая нервозность. Но для зрителей, конечно, это тоже целое событие. Много очень интересных матчей, потому что играют самые-самые лучшие теннисисты мира. И, опять же, там мужчины из 5 сетов, это всегда другие матчи, нежели из 3 сетов. Поэтому, да, очень, на самом деле, очень хочу как-то попасть вот как...
1: Зритель уже.
0: Как зритель, да.
1: Не были? Еще?
0: Ну вот, да, то сначала...
1: Не получается
0: никак. Очень, наверное, хотелось. А. Потом вроде бы ребенок, декрет и, да, опять же, да, визы. Но очень хочется, потому что есть возможность, так как во всех турнирах была в 8 лучших, поэтому у меня пожизненно там есть аккредитация.
2: Но
0: и могу
1: круто.
0: Туда, да.
2: А вы не можете как бы...
0: Поделиться
2: один? Плюс один, там плюс один. Два! Найка.
1: Два?
2: Я же не могу один ехать.
1: Ну ладно.
2: Ребята.
1: Тебе переводил. Но вот, кстати...
2: Извините. Мама Вики пишет.
1: Пожалуйста.
2: Мама Вики.
0: Слушай внимательно.
2: Который едет на тренировку, между прочим. Я любитель. Случайно в теннис пришла в 40 лет, Найкина.
1: Это не я,
2: как
1: пишу,
2: ты 10 лет
1: видишь,
2: назад.
1: Что?
2: В детстве играла в гандбол. Турниры обожаю. Особенно эмоции, страсти. Особенно в финале. Очень приятно вас слышать. Вот мама Вики.
0: Благодарю. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: На самом деле, да, есть вот действительно очень азартные люди. И они очень любят соревноваться. Они любят, неважно, в какое дело они придут или в спорт, они всегда будут находить вот этот драйв, вот этот азарт, чтобы тренироваться, потом ехать выступать на турнирах. А есть та часть людей, которые очень боятся этого состояния,
1: да?
0: Соревнований, да, как-то не показать себя в лучшей форме, кто что подумает. И они постоянно готовятся, но не идут соревноваться. И вот есть, да, действительно, такие победители в тренировках, которые без волнения играют фантастически. Они всех обыгрывают, но как только доходит дело до турнира, с этим же соперником ты играешь, и все, вдруг какой-то ступор.
1: Ну а как вот это волнение преодолеть? Может быть, у вас есть какой-то способ, которым можете поделиться с нашими слушателями? Какой-то, может быть, простой? Или перед тем, как ты уже выходишь там на ринг, на корт, куда угодно, куда наши, на поле, да, ребята выходят? Или за день до, может быть, что-то нужно сделать на ночь, не знаю, все что угодно. Для детей.
0: Но на самом деле много разных техник, и каждому, да, подходит что-то свое. Один момент хочу отметить, что действительно есть люди, которые могут справляться и очень стрессоустойчивы. А есть те, которые, вот ты хоть 150 техник сделай, не могут они вот преодолеть вот этот стресс, волнение, и поэтому, да, кто-то не может просто заниматься спортом и соревноваться на высоком уровне. А те, которые хоть как-то научаются справляться со стрессом, то вот они играют. Поэтому это, конечно же, дыхание. То есть в момент, например, если матча... Важно очень дышать, потому что, когда мы волнуемся, мы забываем дышать, мы вот так грыбы взяли воздух и ходим, не дышим, и, соответственно, кислород не поступает, то есть важно дышать, важно двигаться. Обычно тоже, когда волнуемся, наступает такой ступор, ты деревенеешь.
1: Бег на месте, да,
0: вообще
1: помогает,
0: двигаться,
1: да,
0: попрыгать, даже перед матчем очень важно хорошо разминаться, потому, чтобы даже такая испарина пошла. И тогда это тоже вот с этим первым таким потом уходит лишний адреналин.
2: Вот я так перед каждым эфиром делаю. У меня испарина такая
1: идет.
2: Это моя испарина, Знайкина. Чтобы не волноваться.
1: Понятно.
2: Слушайте, а вот у вас такой был такой момент, когда, знаете, как в фильмах показывают, вот в финал, да, вы с соперником, соперницей, да, тяжелый матч. И вы, знаете, такой голос за кадр. Я сейчас тебе подам очень сильно. Я обведу тебя так. Вот какой-то такой внутренний налог у вас есть. И вы потом бьете, и все. Финальный гол. Ну, как там называется?
1: Не так, а то.
2: Ну, я имею в виду, это же как будто бы такое длинное время-то проходит. А на самом деле все же это быстро-быстро. Вот какой-то внутренний налог у вас идет во время матча?
0: Постоянно.
2: Да?
0: Постоянно. Тут еще тоже, на самом деле, не знаю, хорошо ли это или плохо, то, что это

0: индивидуальный вид спорта. У нас нет такой возможности там брать...
1: Хотя вы в паре играли.
0: Ну, пара, да, пара, но все равно в большей степени мы все начинаем с одиночки, да. А потом уже и пары, и микст. Вот. И кто-то тоже умеет играть пару, взаимодействовать со своим партнером, кто-то не умеет, он только одиночник абсолютно. Вот, у меня как-то получилось быть в нескольких разрядах, да.
1: И монолог всегда внутри.
0: Монолог постоянно, да, потому что ты сам себе проговариваешь, что нужно делать, как ты хочешь сейчас сыграть. Опять же, негативные мысли приходят просто постоянно. И ты в моменте быстро начинаешь себя обманывать, ты заселяешь туда позитивные мысли, что там уверенно, смелее, сейчас я подам.
1: Все получится.
0: Да, все получится, давай. То есть в момент там у тебя могут трястись руки, у тебя может быть действительно внутренняя неуверенность, что ты сейчас действительно подашь, но ты себя постоянно пытаешься вернуть, обмануть и уговариваешь, что сейчас все получится. И реально, когда все-таки у тебя получается себя уговорить, то оно здорово и получается. А когда уже негативные мысли тебя захватывают, то все, это вот начинает вот эта игра сыпется, ошибка на ошибке. Можно сказать, как родители там говорят, вот мой ребенок сливает матч, да, опустил руки.
1: Просто одно цепляется за другое.
0: Да, ты просто не справляешься. И ребенок маленького возраста, он не умеет еще справляться с таким потоком мыслей и себя обманывать. И поэтому, если у него где-то чуть-чуть не получается, конечно, он расстраивается, его вот этот как снежный ком захватывает. Поэтому это тоже все с опытом. Теннис очень долгая дисциплина. Это не гимнастика, там, рано пришли и рано закончили, да. То есть, чтобы выступать на мировых турнирах, мы не будем брать исключения, да, как Мартина Хингис, Мира Андреева, который в 16 лет. То есть, обычно там 19-20 стабильно уже выходит на турнир Большого шлема. То есть, ты в 5,5 пришел, и ты только в 20 лет играешь на мировом уровне. То есть, это очень долгий путь.
1: Но сейчас у нас путь будет очень недолгим, потому что совсем скоро один из вас получит приз от Екатерины Макаровой. Да, мы его разыграем. Вопрос задайте нашим слушателям, а они попробуют ответить, дозвониться. Про теннис.
0: Вопрос. Как называется подача на вылет? Три варианта ответа. Фейс, эйс, гол.
2: Ребята, кто знает, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64 и быстренько пишите в сообщалочках прямо сейчас. Давайте.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Арина дозвонилась нам в студию. Ариш, здравствуй.
2: Привет, Аришечка.
3: Здравствуйте.
4: Ариша, привет.
1: Ты занимаешься теннисом или чем ты занимаешься? Расскажи немножко.
3: Нет, я занимаюсь тайским боксом.
1: Вау! Вот я лично о тайском боксе не так много знаю. Уж не знаю, знаешь ли ты о большом теннисе, все, но сейчас мы это проверим.
4: Мы будем аккуратны с Аришей, а то...
1: Да-да, что придет? А мы же сказали, на каком мы этаже, Гарик.
2: На восьмом ты, Миша? Ой, ладно,
1: Рик. Итак, Екатерина сейчас повторит вопрос, слушай внимательно.
4: Как называется подача на вылет? Фейс, эйс, гол.
3: Эйс.
1: Эйс.
4: Молодец!
1: Она. Да, все, правильный ребята, ответ! Молодец, Зарина!
2: На самом деле это фейс, просто мы испугались себя. Да нет, конечно же, нет. Действительно, эйс.
1: Эйс, говорят, да. Слушай, ну, а скажи, откуда ты знаешь? Ты подсмотрела, кто-то подсказал, догадалась?
3: Ну, догадалась, и плюс я раньше занималась большим теннисом.
2: Ах, вон оно что.
1: Раньше, когда
4: значит,
1: ты была маленькой.
4: Значит, ты знаешь, а не догадалась.
1: Да ей, может, еще никто не успел там крикнуть «Эйс». Да «Эйсов»-то, может, не было, когда играла Ариша. А почему ты, кстати, оставила большой теннис, Арин?
3: Ну, во-первых, мне время не подходило. И, ну, поняла, что это не мое.
1: Но когда пришла в бокс, да? А чем тебя тайский бокс привлекает? Ну-ка, расскажи вот быстренько нам.
3: Ну... Это как способ самозащиты. Uh-huh. Это, ну, мне, в общем, я поняла, что это мне нравится, и продолжила заниматься.
2: Слушай, ну ты фильм «Таких боксеров» с Ван Даммом смотрела?
3: Нет.
2: Да ты что, посмотри, классика.
1: Спасибо тебе большое, Арина. Не клади трубочку, тебе объяснят, как ты приз свой можешь забрать. Тебе достается, кстати, что мы не сказали, да, Арине забыли.
4: Вот такая фляжка достается на тренировку водичку брать. Дневник чемпиона, будешь записывать все свои записи, над чем хочешь работать и так далее. И на удачу мячик с моим автографом.
2: Ого.
1: Классно. Будешь, да, вспоминать, как ты занималась теннисом тоже большим. А может быть, когда ты займешься, да, никогда не поздно. Спасибо, Арине, говорим.
4: Удачи тебе, успехов.
1: Да, пока, Аришенька. У нас остается несколько, да, минут. Хотелось бы, конечно, еще несколько вопросов, да, задать. Вот наверняка в вашей жизни было такое, что вы не хотели идти на тренировку. У ребят 100% такое случается. Перегруз в школе, настроение плохое, дождь на улице. Всегда в нашей столице, да, часто. Вот, и надо идти на тренировку. И ты думаешь, ну, сегодня, может, пропущу, да? Но родители говорят, нет, нужно, вот эта ругань какая-то происходит. Вот как себя внутри собирать в кучу? Что себе надо говорить внутри, где-то в глубине души? О чем подумать, чтобы пойти все-таки? Если мы любители, вот смотрите, мы, может быть, просто занимаемся для себя, для тела, для развития.
4: Но должна быть все-таки цель.
1: Цель
4: то есть,
1: нужна,
4: если
1: да?
4: Если ее нет, то действительно очень легко сойти с пути и после второго, третьего занятия перестать ходить на тренировки. А если есть цель, что ты хочешь научиться там, больше перебивать ударов, угу. Может быть, у тебя есть цель выступать на турнирах, то ты как раз вот живешь этой целью, она тебя двигает. Наверное, другого пути и нет. Ну, и тебе должно, опять же, нравиться, да, этим заниматься. Должен быть очень хороший тренер, чтобы он делал интересные тренировки, да, то есть была определенная динамика, какая-то атмосфера.
1: Но он должен быть злым или нет? Вот вы говорите, что кричал тренер 5 лет, да, на вас. Это работает до сих пор или не обязательно?
4: Сейчас я понимаю, что это требовательность. То есть очень важно, чтобы тренер был требовательным. Mm-hmm. Тогда и ты так собираешься немножко в кучу, ты хочешь тренеру немножко все время доказать, что я могу. Конечно, если он тебя унижает и абсолютно, да, не очень корректно с тобой разговаривает, неправильно, да.
2: Ну а вы-то кричите на своих подопечных?
4: Ну, я требую. Я могу где-то...
1: Требую!
4: Я могу где-то немножко повысить голос, когда я вижу, что ребенок действительно ленится, не старается и пытается там закосить. А если он работает, то, конечно, никогда я не буду кричать. То есть будет такой рабочий диалог, когда я вижу реально, что ребенок старается, он слушает. У него может не получаться, но ты видишь, что он тебя

0: тебя послушал, что он старается это исполнить, mm-hmm. это очень видно. И когда он тебя послушал, толком не послушал, в одно ухо влетело, в другое вылетело, и он не, это не выполняет, он не идет, не исправляет. Вот это, конечно, самое такое. Mm-hmm. И тренера демотивирует, ну и всех mm-hmm. в том числе.
1: Спасибо вам большое, да, Екатерина. Было очень интересно. Спасибо, что пришли. Приходите еще, потому что, да, нам интересен спорт, в принципе, и будете мотивировать наших маленьких слушателей.
0: Спасибо за приглашение. Мне тоже было очень-очень интересно.
1: Дочки, привет.
2: Привет.
1: Большое.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Ребят, у нас Екатерина Макарова, замечательная теннисистка, была в гостях. Спасибо ей, говорим. Ну и прощаемся. Сегодня пятница. А что это значит, Гарик? А что мы с тобой уходим из эфира? Да ладно, мы не радуемся. Гарик-то вернется, смотрите. Он сундучком вернется через час, даже чуть больше.
2: А что сейчас-то будет?
1: Так вот, самое главное. Ребята так ждали, так ждали. Две новые серии Хрума. Совсем скоро, ребята, ждите. Откладывайте домашку, сделайте выходные, готовьтесь. Все, всем хороших выходных. Катя Знайкина с вами прощается. Пока.
2: Пока.

0: Я пробегаю по дороге, я задираю кверху ноги. Поберегитесь недотроги, бежит отчаянный атлет.
1: Бараш!
0: Не остается без внимания мое лихое пробегание. И регулируя дыхание, я посылаю всем привет.

0: его цель – искусство, моя девочка. Искусство и вдохновение.
1: И дело тут не в результате, а те призы и прочее не кста, а те. Их можно вешать у крова,
2: беги,
1: или пожертвовать.

0: Вдвоєнє Олег Знаков і друзей.
1: Я положил побольше сахара. Тебе нужна энергия. Тоже, что ли, бегать начать?
2: Это будет шедевр. Когда он закончит бежать и начнет писать, это будет

0: чисто, пульс в норме, отклонений нет.
1: Вдохновение!
0: Вдохновение набегает!

0: Рекламно-информационная программа.
1: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? История банковской карты началась в 1950 году. Американский бизнесмен после ужина в ресторане обнаружил, что забыл дома кошелек и придумал использовать для оплаты карточку, по которой ресторан потом мог получить реальные деньги. Забавно, но первые карточки были из картона. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Привет, вы кто?
9: Мы мини-лента.
8: Вы что, вернулись?

0: 8-8-32-04-86-05.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Реклама.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
4: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба. Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Собака может рисовать не хуже человека.
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
10: Я то, что неизвестно.
9: По выходным на детском радио.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых. Часть первая.
3: Да-да, войдите.
4: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
5: Здрасте, Мария Петровна.
3: Здравствуйте. Входите.
5: Мы так просто зашли. Вдруг от Добрыни какое сообщение пришло? Или в сказках? Наша помощь требуется.
3: Требуется, коллеги, требуется. Слушайте. Только что пришло.
6: Марья Петровна, это я. Здравствуйте. Тут у нас в сказках событие загадочное. Волк сообщил, что голос перековать не может. Кто-то украл наковальню у кузнеца из сказки «Волк и семеро козлят». Так что жду вас, Марья Петровна.
5: Это тот самый волк, который... Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молочка принесла.
3: Да, Любаня, волк подслушал, что поет своим козлятам мама-коза. И решил, что если споет ее песню, козлята откроют дверь. Но они ему не открыли. Голос-то узнаваемый. Вот он и отправился к кузнецу перековать голос на тоненький.
4: Кому же понадобилось похищать наковальню?
3: Думаю, скоро узнаем. Перемещаемся в сказку братьев Гримм «Волк и семеро козлят».

0: Сколько раз эту сказку читала и слушала, а кузницы никогда и не видела.
1: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Да, Хрум, в сказке сказано только: пошел волк в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тоненьким голосом. Кузнец ему горло и перековал.
0: А оказывается, кузница стоит на окраине деревни. Под навесом большая закопченная печь и дубовая кадка с водой. А на стене развешаны разные инструменты.
1: Хрум!
3: Привет, привет, Хрум, дружище! Здравствуйте, детективы!
4: Здравствуй, Добрыня!
2: Привет, Добрынь!
0: Здравствуйте, Добрынь Никитич!
4: Рассказывай, что случилось?
3: Да все шло, как и заведено. С утра кузнец обод чинил на телеге старика из сказки «Лисичка-сестричка и волк».
2: Это та, где наловил старик рыбы целый воз и увидел лежащую на дороге лисичку?
3: Из этой.
0: А дальше было: ловись, рыбка большая и маленькая, и мерзни, мерзни, волчий хвост.
3: Все правильно. Так вот, чинил кузнец колесо, как вдруг слышит, будто кличет его кто-то.
2: Кличет,
4: значит, зовет. И что за голос?
3: Ласковый.

0: Да нежный. Смотрит кузнец. Девица, откуда ни возьмись, перед ним появилась. Сейчас я его позову, пусть сам расскажет. Кузнец!
1: Иду, иду. Детективы, мое почтение.
2: Добрый день. Что сказала вам эта девица и как она выглядела?
1: Позволь, говорит, добрый человек, передохнуть тут у тебя. Устал я. Красивая такая. И мне сразу видно, не из наших мест. Наряд на ней такой был. Блести, значит, переливается. Сарафан жемчугом шит. А на голове что-то мне вроде высокой шапки. И та тоже, значит, каменьями расшита.
3: Может, кокошник?
1: Да не ведаю я, что такое кокошник.
4: Кокошник — это русский женский головной убор. Праздничный.
1: Да. Волосы русые, чистое золото, в косу заплетены.
3: Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
1: Да.
4: И что дальше?
1: Ну, а что дальше-то? Говорю, отдыхайте, красавица. Скамеечку ей, значит, пододвинул. Она села, значит, расспрашивает, значит, делом, значит, моим кузнечным интересуется. Да что, да как я вот, значит, делаю. А я ей все рассказываю. Вот, мол, наковальня, вот это вот, значит, молот. Она кивает, а потом и говорит, мол, не нальете ли водицы студеной? Уж больно жарко в кузне вашей, пить хочется. Ну вот я, значит, колодцу, а как вернулся, ни девицы, ни наковальни. Но я добрый Никитчи вызвал. Вы уж сыщите наковальню мою. Без нее ни коня подковать, ни голос выковать.
2: Ты осмотрел место происшествия, Добрыня?
0: Осмотрел, Марья Петровна. Ни следов, ни улик, никаких. И теперь волку о козлятах можно забыть. Не то чтобы я его жалею, но сказка-то испорчена.
3: Хрум, хрум!
2: Согласна с тобой, Хрум. Без волшебства тут не обошлось. Хрупкая девица не смогла бы так запросто взять тяжеленную наковальню и исчезнуть.
4: Я думаю, что к делу причастна какая-то колдунья или волшебница из русских сказок.
3: А что? Может быть. Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
0: Василиса Премудрая, Варвара Краса, Марья Царевна.
2: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина.
0: Если всех проверять, потеряем время. Да и для чего Василисе и остальным похищать наковальню? Ума не привожу. Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
5: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство? Форменное свинство! Унижают мое волчье достоинство! Имущество похитили!
0: Кто унижает? Что похитили?
5: Как кто? Эти трое? Наф-наф у них заводила. Разберись с ним, Добрыня! Ты у нас власть сказочная! Жду!
3: Хрум? Это волк из английской сказки «Три поросенка»?
0: Да, из этой.
2: Мы знаем ее в пересказе Сергея Михалкова.
4: В английской сказке не было ниф-нифа, нуф-нуфа и наф-нафа.
0: Разберемся. И с волком, и с поросятами.
6: Детективы! Ха-ха, ну наконец-то! Это что же делается, люди добрые?
2: Подождите, волк, расскажите, что случилось? Все по порядку?
6: Да какой уж тут порядок, если вокруг такие непорядочные поросята. Точнее, поросенок.
0: И что же он сделал?
6: А вот что. Спал я вот тут под сосной, как мне и полагается. Вдруг слышу визг поросячий. Ну, думаю, обед сам ко мне в лапы идет. Ни за кем бегать не придется. Открыл глаза, а поросенок этот, ай, свинтус, бежит мимо моего логова дальше в лес и в копытцах своих шкуру овечью держит.
3: Овечью шкуру? Что за шкура? Хрум?
4: Когда волк пришел к каменному домику Наф-Нафа, поросята не пустили его. Но потом волк нацепил на себя овечью шкуру и прикинулся овечкой. И тогда братья-поросята открыли ему дверь.
3: Хрум!
2: И вы его не догнали.
6: Ай, шустрый! Прям уже почти готов был за ноги его схватить, как он будто споткнулся, перекувырнулся через голову и прыг в сторону, в кусты. И нет его. Вы уж разберитесь, детективы, а то тяжко мне без завтрака, обеда и ужина. И без шкуры. Говори, не говори.
7: Это я, бедная маленькая овечка. Пустите меня переночевать. Я отбилась от стада и очень устала.
6: Как увидит, что это не овечка. Ай.
0: Разберемся, волк. Не переживай.
3: Странно, что поросенок решился на такое похищение. Ведь в сказке все по-другому было.
4: Хрум! Ниф-ниф и нуф-нуф шли по лесу и так сильно шумели, что разбудили волка. Но шкуру они точно не брали.
2: Они и не знали о шкуре. Надо с ними поговорить.
0: Это здесь, недалеко. За мной. Вот, солома. Все, что осталось от домика ниф-нифа.
3: Так его же по сказке волк издул.
4: Но волк, как мы знаем, не гнался за поросятами.
2: Верно, Макс. Кто-то разрушил домик ниф-нифа до прихода волка.
3: Хрум, хрум, хрум, хрум.
0: Хрум, ты что-то нашел?
3: Хрум.
0: Иду, иду. Ветки разбросаны. Это бывший дом нуф-нуфа. Он же построил дом из тонких прутьев и веточек.
2: Веточки есть, а дома нет. Видимо, его тоже кто-то разрушил. И это был не волк.
3: Следы маленьких копытец. Они ведут в лес.
4: Скорее всего, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф направились к каменному домику своего брата, Наф-Нафа. Идем туда.
2: Идем.
3: Хрум-хрум.
2: А вот и хижина Наф-Нафа. Каменные стены, тяжелая дубовая дверь с засовом.
8: Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь.
3: Тише, братцы. Кто там?
0: Сказочная полиция и детективы Хрум.
3: О, сыщики! Здравствуйте, я Наф-Наф.
9: А я Ниф-Ниф.
10: А я Нуф-Нуф. Яблочко хотите?
9: Хотим. Спасибо большое, не откажусь.
10: Угощайтесь, у нас их много.
9: Много-много.
4: Ух, какие красивые яблочки!
3: Очень! Вот это возьмите!
4: Спасибо!
2: Вы тут пели песенку про волка. Скажите, он гнался за вами?
3: Сначала он развалил мою хижину из соломы. Хижина была почти готова. И вот, делаю я крышу. Вдруг, что такое? Мне показалось, будто ветер подул. Сильный-пресильный. Но это был не ветер, а огромный волк. Он как дунет на мою хижину. Хижина тут же разлетелась во все стороны. А я быстрее молнии помчался к Нуф-Нуфу, чтобы спрятаться в его домике из веток.
10: Да, Ниф-Ниф прибежал ко мне, а волк прибежал за Ниф-Нифом. Мы дверь крепко держали, ой, вдвоем. Ой, только не удержали. Волк как дунет на мой домик. Потом еще как дунет. А потом еще. И домик мой зашатался и развалился. Мы с Ниф-Нифом помчали к Наф-Нафу. Да, ой, мы быстро бежали.
3: Прибежали. Я дверь сразу запер. И мы затаились.
2: Волк стучал в вашу дверь?
3: Нет, не стучал.
10: Мы прислушивались. Что там за дверью делается? Даже не дышал никто.
4: И что же было дальше?
10: Мы открыли дверь. Никого. Только вот яблочки в корзинке.
3: Вкусные. Очень вкусные яблочки.
10: Хрум-хрум.
0: А в лесу вы ходили? Волка песнями будили?
10: Да никуда мы не ходили. Никого мы не будили.
3: Мы домики строили.
2: Спасибо вам, поросята. Нам пора.
3: Да не за что. До свидания, детективы.
10: До свидания, сыщики. Хрум-хрум.
2: Странно.
3: Что странно, Марья Петровна?
4: По сюжету сказки поросята сначала достроили свои домики, потом отправились к Наф-Нафу и уже на обратном пути разбудили волка.
2: Верно, Макс.

0: и два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной.
1: Хром-хром!
2: То есть за поросятами гнался волк не из этой сказки?
0: Именно так, Любаня.
3: А потом яблоки откуда-то появились. В сказке о яблоках ни слова.
4: Яблочки, что надо. Где-то я такие уже пробовал. Вот только не помню где. Просто так и светятся. Золотые, вкусные.
0: Да, яблоки – главная загадка этого дела.
2: А остальное вам понятно, да, Марья Петровна?
0: Не все. Для чего кому-то могла понадобиться наковальня кузнеца?
4: Может быть, чтобы не дать волку съесть козлят.
3: А в сказке «Три поросенка» пропала овечья шкура, с помощью которой волк должен был зайти в домик Наф-Нафа.
2: Но какой-то другой волк все-таки гнался за поросятами. Хрум!
0: Вполне вероятно, Хрум, что это не волк.
4: Вы думаете, кто-то принял обличие волка?
0: А почему бы и нет?
3: Вот только может быть и другая версия.
4: Какая, Макс?
3: А что, если этот неизвестный решил не дать волкам съесть козлят и поросят? Для того, чтобы самому их проглотить?
2: Да, волк из сказки «Красная шапочка».
4: Нет, этот ни в кого превращаться не умеет. А вот людоед из сказки «Кот в сапогах» тот мог.
2: Хрум!
3: Ну да, Хрум. Людоед, он же может превращаться в животных. Мог и в волка превратиться.
2: И в девицу-красавицу. А учитывая его силищу, утащить наковальню кузнеца для него не проблема.
0: Хорошая версия. Вот только, к счастью, и козлята, и поросята живы-здоровы.
4: Загадка. Может, кто спугнул его?
0: Побеседуем и поймем. Перемещаемся в сказку Шарля Перро «Кот в сапогах».
2: Хрум! Согласна, Хрум. Бррр. Неуютное местечко.
4: Сколько раз здесь был, ничего не меняется.
2: Хрум!
0: Я помню замок людоеда. Сейчас за поворотом будет дверь в зал, где он обычно обедает. Судя по всему, мы успели появиться до того, как к людоеду зашел кот в сапогах.
5: Я никаких котов в гости не жду и вас не приглашал.
2: Лев! Огромный какой!
4: Ну-ка, людоед, ты эти свои животные эксперименты прекращай.
5: Мой замок. Если не хотите неприятностей, выход найдете сами.
0: Разумеется, выход мы найдем. Только прежде один небольшой вопрос. Правда ли, что вы столь искусны в волшебстве, что можете превратиться в любое животное, даже в человека?
5: Да я в кого угодно превратиться могу. Хотите, стану слоном или драконом.
3: Огнедышащим?
5: А хотя бы огнедышащим. О трех головах.
4: Нас и девятиголовыми драконами не испугаешь.
5: Желаете попробовать?
2: Нет-нет. У нас нет сомнений в ваших способностях. Вот только...
5: Что только?
2: В большое превратиться несложно. А вот в маленькое... Хрум!
5: В вашу эту зверушку, что ли?
2: Нет, не в зверушку. А может, в мышку, например?
5: В мышку?
2: Ну да. Можете вы стать мышкой, Хрум?
5: Для меня это как-то мелковато. Я крупная фигура в сказочном мире.
0: И все же, можете ли вы превратиться в человека?
5: В человека, конечно, превращаться сложнее всего. Но... иногда получается. Особенно в плохого какого-нибудь.
3: А вот, скажем, взять и превратиться в прекрасную принцессу сможете? Или королевну? Или...
5: в девчонку? Или с собой быть? Или уж каким-то солей?

0: Страшилищем.
1: И страшилищами нас не испугаешь.
2: Я что-то не понял. А вы, господа детективы, зачем пожаловали-то? Что?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Неуважение! Да я сейчас...
1: Погоди, людоед. Не превращайся. Тут у меня звонок один. Очень важный. Ответить надо. Добрый Никитич слушает. Какой еще волк? Ах, из басни. Что? Кто? Почему? Принято. Выезжаем.
4: Что случилось, Добрыня?
1: Звонил волк из басни «Волк и ягненок». Говорит, без добычи остался.
3: Без добычи. Значит, судя по этому происшествию, я уже неподозреваемый.
4: Подозревать вас в этом сказочном преступлении нельзя.
3: А в другом что? Можно?
1: Сказочное расследование покажет.
4: Чуть позже. Коллеги, перемещаемся в басню Ивана Андреевича Крылова «Волк и ягненок».
5: А я помню эту басню. Мы ее учили наизусть на уроках литературы.
6: Хрум?
5: Да-да, вместе учили. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк.
7: У сильного всегда бессильный виноват. Стал волк говорить, что ягненок ему нагрубил. Хотя тот не грубил.
5: Ах, я чем виноват?
8: Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок.
1: Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Знаю я этого.
9: Вот так о нас всегда и всем твердят. Мол, волки гадости творят. Готовы проглотить любого в шапочке или без. К ягнятам, мол, питают кулинарный интерес. Готовы с чепчиками бабушек глотать. Козлят и поросят без счета уплетать, съесть колобка, пасть широко раскрыв. Мир к нам, волкам, несправедлив.
4: Да, репутация волков подмочена изрядно.
9: Ну что вы, Марья Петровна, ладно. Ну, может, скажешь, что в шутейном разговоре не может шутка поводом быть к ссоре.
1: Это вот эта шутка? Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и сылом? За дерзость такову я голову с тебя сорву.
7: Ваши, волк, слова.
5: Хрум!
9: Мои? Мои, не отпираюсь. Да, виноват. И каюсь. Мой юмор грубоват бывает, но это же не означает, что надо сразу бить мне в лоб копытом.
7: Кто вас ударил по лбу копытом? Ягненок?
9: Ягненок? Нет, ягненок ускакал. Какой-то незнакомый конь мне нападал.
1: Какой еще конь?
5: Как это случилось?
9: Не дать не взять, история печальна. Ягненка встретил у ручья случайно. С ним разговор завел о том, о сём, и никого вокруг, лишь мы вдвоем. И только я хотел его спросить, мол, воду кто в ручье пытается мутить? Как топот, пыль клубами. Я с шишкой, а ягненка поминай, как звали.
5: Действительно, огромная шишка.
4: Постарайтесь вспомнить, как выглядел тот конь.
9: Как конь? Есть грива, хвост, копыта.
1: Может, были у него какие-то особые приметы?
9: О, вспомнил я. Каменьями уздечка вся покрыта. И грива, и уздечка золотом блестят. Приметы эти вам о чем-то говорят?
4: Пока не знаю. Впрочем...
9: Детективы, должны вы мне помочь. Жить в одиночестве не в мочь. Тоскливо, без ягненка у ручья. С ягненком мы почти уже семья. Я ужин разделить готов с ним и обед. С ним вместе приготовить котлеты и паштет.

0: жаркое, антрикоты, борщ сварить. Должны ягненка вы найти.
1: Ох, спасать сказки – наша работа. Найдем.
2: Хрум? Хрум?
3: Хрум, ты что-то видел?
2: Хрум, хрум, хрум, хрум.
4: Да, мы тут осмотрели с Хрумом берег ручья. Конь действительно был. Следы подков видели.
3: Значит, конь не дикий, а домашний.
5: Правильно, Любаня. И кто-то в него превратился.
1: И спас ягненка. Кто-то, владеющий волшебством, спасает беззащитных сказочных персонажей, которые могут пострадать от волков в своих сказках.
4: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане. Мы о ней уже думали.
2: Значит, пора с ней поговорить.
5: Да, перемещаемся.
1: Погодите, Марья Петровна. Чувствую, перемещение откладывается. Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич, слушаю. Да погодите вы, погодите, не войте, не рычите. Кто-то один может толком рассказать, что случилось. Ну, конечно, знаю. Бабушка любила погулять. И как это пришел не один? Должен же был один прийти. Разберемся. Ждите, скоро будем.
2: Опять что-то с волком?
1: С волками.
4: Из какой сказки?
1: Не из сказки, а из песни.
2: Хрум!
5: Согласна с тобой, Хрум. И я подумала именно о ней. Жил-был у бабушки серенький козлик. Это песня, Добрыня?
1: Удивительно, Марья Петровна. Как это вы обо всем сразу догадываетесь?
6: Хрум или сказочный детектив. Продолжение следует.
7: Детское радио.
6: Реклама.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
3: ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
4: Реклама.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс Дубровица Клаб. Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Дубровица Клаб. Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ. Восточная проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Лучший подарок для лося – это соль.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.

0: Трум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых. Часть вторая.
1: Хрум! Не знала, что в простой песенке может быть так красиво. Избушка такая, лук в ромашках, лес сосновый. Хрум!
2: Тут все просто, как в песенке поется. Жил-был у бабушки серенький козлик. Жил-был у бабушки серенький козлик. Значит, домик быть должен.
3: Лук, где козлику пастись?
4: И лес.
1: Тот лес, куда он как в песенке поется. Вздумалось козлику в лес погулять. Вот как в лес погулять.
2: Вот, на опушке нас уже и ждут те, кто напали на козлика. Серые волки.
1: Судя по этим несчастным звукам, не очень-то злыми были эти волки. Хрум?
3: Ну да, не злые. В песенке-то что поется?
4: Остались от козлика рожки да ножки.
2: Сейчас все и узнаем.
4: Хрум, мы с волками немного побеседуем. А ты, пожалуйста, посмотри на опушки и по лесу. Поищи следы.
1: Хрум-хрум.
2: Здорово, волки! Что тут у вас приключилось?
5: Позвольте, Добрыня Никитич, мне как вожаку все рассказать.
2: Рассказывай.
4: Только, пожалуйста, во всех подробностях.
5: Во всех? А как же иначе? Ходили всей волчьей стаей вдоль опушки. Ждали. На часы посматривали. Вот-вот козлик появится. И вот видим, идут.
3: Идут? Вместе с козликом был еще кто-то?
5: Был. Еще один козлик. Такой беленький, маленький, с рожками.
1: И они вместе вошли в лес?
5: Вместе. Ну, мы, как говорится, добро пожаловать. Ждали вас, рады, вдвойне.
2: И что же козлики?
5: Не козлики, а козлик. Первый стоял и смотрел. А вот тот, второй, вдруг головенку свою нагнул, рожки вперед выставил и давай нас по полянке гонять. Ужас! Мы в рассыпную? Непорядок. Ой, непорядок, Добрыня Никитич. Мы ж волки. Мы хлеб, соль там, котлетки морковные, свекольник, смузи. Фу! Не употребляем.
3: А вы можете описать, как выглядел козлик?
4: Может, вы заметили в его облике что-то необычное?
5: В облике нет. Козлик как козлик, но дрался он как настоящий лев. Вот что я вам скажу. Вроде козлик козликом, а силища! Ух, силища!
2: И куда козлята подевались?
5: Не знаю. Мы, когда сюда на опушку вернулись, никого уже и не застали.
1: И что же теперь будет с песенкой?
5: А что будет? Петь будем. Так сказать, по ситуации. А ну, стая! Запевай. Напали на козлика серые волки. Напали на козлика серые волки.
6: Вот так бодал волков козлик.
5: Вот так бодал волков козлик. Бежали от козлика серые волки.
6: Бежали от козлика серые волки.
5: Вот как лишь пятки сверкали. Вот как лишь пятки сверкали.
2: Не расстраивайтесь вы так. Хоть песенка и печальная вышла, однако из песни слов не выкинешь. Придется ее, песенку, спасать. Хотя, признаюсь, новая версия, в отличие от рожек и ножек, мне нравится больше.
1: Марья Петровна, а кто сочинил-то эту песенку? Жил-был у бабушки серенький козлик.
4: Считается, что это народное творчество. Точно известно, что впервые эта песенка появилась в одной из пьес Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Тургенев? Это тот, что Муму написал?
2: Он самый, Любаня.
3: А музыку кто придумал?
4: Что касается автора музыки, тут мнения расходятся. По размеру это вальс.
1: Это я знаю. Раз, два, три, раз, два, три.
2: Раз, два, три, раз, два, три, четыре, Любаня. Четыре сказки, где волки есть, испорчены. Судя по всему, у нас в сказках неожиданно объявился какой-то мститель.
4: Очень на это похоже, Добрыня. Неизвестный сказочный мститель. Или защитник. Спасает героев сказок от злых волков.
3: Может превращаться в животных.
2: Не только. Еще в прекрасную девицу в кокошнике.
1: И обладает большой силой.
2: Обладает. И девица в том числе.
1: Хрум, хрум, хрум.
4: Ты что-то обнаружил, Хрум?
1: Хрум!
3: Видим, видим. Следы козьих копытец ведут к большому кусту черемухи. Здесь след обрывается. Будто козлик взял и исчез.
1: Хрум!
2: Да, Хрум, дружище, согласен с тобой. Превратился в того, кого мы ищем. И был таков.
4: Учитывая силу нашего неизвестного, это явно не царевна-лебедь.
3: А тогда кто этот мститель волкам? Зайчик какой-нибудь? Лиса? А может, медведь волком обманутый?
1: Но они все не волшебники.
2: Не волшебники, Любаня. Не волшебники.
4: Изулик, что у нас есть? Только расшитая драгоценными камнями уздечка коня. Еще известно, что у него золотая грива.
2: Вот чуяло мое сыщицкое сердце. Так и знал, что на этой песенке сказочные нарушения не закончатся.
3: Добрыня, что там? Читай скорее.
2: Читаю. Добрынь Никич, вопиющее безобразие. Пастушок-колдун обманул меня. Прошу принять меры. Подпись «Волк».
1: Опять волк. Добрынь Никитич, из какой он сказки?
2: Сказка называется очень просто. «Волк».
4: Это датская сказка, Любаня.
1: А я такой сказки не читала.
3: Хрум! Хорошая сказка. Жили-были муж да жена. И было у них семь овечек, куцый жеребенок, да собака с кошкой.
4: Наняли они пастушонка овец спасти. Вот раз взял пастушонок узелок с едой и пошел на поле со своими семью овечками. Вдруг, откуда ни возьмись, волк.
2: «Ах, какие славные овечки! Это твои?» – спрашивает волк.
3: «Мои!» – отвечает пастушок.
2: А волк и говорит: «Отдай мне узелок с едой, а не то я овцу у тебя съем».
3: «Не отдам», — говорит пастушок.
2: Ну, волк и проглотил одну овечку. А потом волк решил всех проглотить. И овечек, и пастушка, и...
4: Судя по сообщению от волка, до этих событий сказка не дошла. Сейчас все узнаем. Перемещаемся.
1: Красиво тут. Правда, Хрум?
3: Хрум! Таких зеленых полей я давно не видел. А трава какая? Густая-прегустая и мягкая, как ковер.
2: Пастушок и волк на краю поля у леса стоят. Идем к ним.
4: Любаня, мы поговорим с волком и пастушком. А вы с Хрумом пока осмотрите все вокруг. Может, увидите что-то интересное. Хорошо?
1: Хорошо, Марья Петровна, будет сделано.
7: Хрум, Хрум, Хрум, Хрум.
1: Да-да, у нас с тобой персональное задание. Мы же сыщики, детективы. Элементарно, Хрум.
7: Хрум, хрум, хрум.
8: Я просто пас овечек, господин Серый Волк. Играл на дудочке и пел песенку. Рядом с тихой речкой на берегу белые овечки пасутся на лугу. На дудочке играю, сижу в густой траве и ничего не знаю о волшебстве.
9: Ну да, не знает он, зато я знаю. Это ты, пастушок, во всем виноват. Ты наворожил. Поэтому ягнята твои меня, волка, и обдурили. Кто тебя колдовству обучил? Признавайся, а не то проглочу.
8: Да не умею я колдовать, господин Серый Волк, говорю же вам.
9: Говори, не говори, а все равно проглочу.
2: Никто никого сейчас глотать не будет.
9: О, Добрыня Никитич, детективы, я вот вам сейчас все расскажу, а вы уж примите меры, пожалуйста.
3: А вы, Волк, пожалуйста, расскажите, как было дело.
9: Облапошили меня нынче поутру, ведь я голодный, как волк был. И, главное, никакой надежды на завтрак. Вдруг гляжу, пастушок пастушонок идет и стадо ведет. Я к нему: пастушок пастушонок, отдай-ка мне свой узелок с харчами, да скорее. А он ни в какую. Ну, тогда я съем овечку из твоего стада. Это я ему так говорю. Ой, как вспомню, так вздрогну, Добрынь Никитич.
2: Продолжай, продолжай.
9: Продолжаю. Услыхали это овцы, ну, что съем одну. Задрожали они, к пастушку жмутся. А один ягненок стоит, как стоял, будто вовсе ему не страшно. Вот думаю, с него и начну. Только я пасть раскрыл, а ягненок как рванет к лесу. Ну, я, естественно, за ним. Через поле, через рощу, через чащу, через бурелом. Ой, запыхался. Но уже вроде догоняю, и вдруг... Ягненок этот будто оступился или за корень зацепился. Я ему кричу: «Ага, от меня не убежишь!» И тут будто тысяча солнц разом у меня под носом загорелись.
2: А вот этого в сказке не было.
9: Ну так я о чем и говорю.
4: Вы увидели яркий свет.
9: Увидел.
4: И?
9: Ну и все. Все перед глазами помутнело. Я зажмурился, а когда глаза открыл, ягненка след простыл. Вот я и говорю, пастушок, он колдовскому ремеслу обучен.
3: Скажите, а когда была эта вспышка, вы что-то слышали?
9: Слышал. Шум какой-то, хлопанье вроде.
2: Хлопанье?
9: Ну да. Листья на деревьях так хлопают, когда сильный ветер дует. Ну, или крылья.
3: Крылья?
9: Ну, крылья или что-то вроде того.
4: А вы, пастушок, что вы видели или слышали?
8: Я видел, как волк за ягненком погнался, господа детективы. А потом за деревьями свет яркий увидел, как будто солнце в лесок наш спустилось.
4: И что было с этим солнцем?
8: Куда-то вглубь леса полетело. А больше я ничего не видел. Такая история, господа детективы.
2: Да, не густо.
7: Хрум, хрум, хрум. Хрум!
4: Вы что-то нашли, Любаня?
1: Ничего особенного. Следы копыт овец, следы пастушка и волка.
2: И тут никаких улик.
1: А вот и нет. Есть!
3: Что же есть, Любаня?
1: Мы с Хрумом посчитали овец. Их ровно 7.
7: Хрум, хрум, хрум.
2: Столько, сколько и было у пастушка в начале сказки.
1: Это может значить только одно. Ягненок не местный. И он был. И он пришел из какой-то другой сказки.
7: Хрум.
3: Волчий мститель. И убегал от волка, как поросенок, который стащил овечью шкуру из сказки «Три поросенка».
1: И это значит?
4: Это значит, что сказочные преступления продолжаются. А у нас пока нет даже подозреваемых.
2: Может, сейчас появится. Включу на громкую. Добрынь Никитич слушает.
10: Сыщики, беда. Колыбельная моя испортилась.
3: Какая колыбельная? Чья?
10: Моя. Я же серенький волчок. Я хватаю за бочок.
1: А, тот самый, который придет серенький волчок и ухватит за бочок?
10: Он самый. Серенький волчок, который ухватит, а теперь не хватаю, не таскаю.
4: Не расстраивайтесь, волчок. Мы скоро будем.
2: Да. Скоро будем.
4: Перемещаемся.
11: Баю, баюшки, баю, можешь лечь ты на краю. Не придет к тебе волчок,

0: Ух, как жалостливо!
1: Конечно, Добрыня Никитич. Жил не тужил, все как заведено, за бочок и под ракитовый кусток. А тут такое.
2: Так что же произошло, серенький волчок?
1: Все случилось вчера вечером. Как только настало время детям ложиться спать, я отправился искать тех, кто ложится на краю.
3: Ничего себе работка! Прямо скажем, не очень приятная.
4: Да, особенно для тех, кого тащат под ракитовый кусток.
1: Да я не со зла. Говорю же, работа такая. Я вообще-то детей даже очень люблю. Но раз надо, за бочок, значит надо. Из песни же слов не выкинешь.
2: Вы, серенький волчок, пожалуйста, не отвлекайтесь.
0: Да, рассказывай дальше.
4: Вы отправились искать тех, кто ложится на краю.
1: Да, не отвлекаюсь. Отправился. Нашел одного. Дверь открываю. Темно. Кроватки не видно, потому что прямо передо мной стоит какая-то фигура.
2: Что за фигура?
1: Не разобрать было.
4: Это был человек?
1: Да.
4: Что же было дальше?
1: Он заговорил со мной.
0: И что же он сказал?
1: Давай-ка, серенький, возвращайся под свой ракитовый кусток. Это бочок не твой. Тебе его не ухватить.
2: Серенький? Так и обратился, серенький.
1: Да, так и обратился.
2: И каким был этот голос?
1: Внушительным. Убедительно так говорил, хотя и шепотом. Добрым.
4: Добрым шепотом?
1: Ну да.
4: Вы сказали, было темно. А все-таки, может, что-то вы различили?
5: Как он выглядел? На нем, наверное, были рыцарские доспехи или кольчуга. Меч, шлем, а в шлеме перья.
4: Может, что-то позвякивало или шуршало?
1: Нет, ни доспехов, ни кольчуги, ни меча не было. Разве что на коротенький миг из облаков вышла луна и в окошко посветила. И мне показалось, будто какой-то, будто золотой блеск от фигуры этой исходит. А еще сапоги Софьяновые видел, на них тоже лунный лучик упал.
0: Принц или король была та фигура.
2: А вы не обратили внимания в комнате? Кроме вас еще кто-то был?
1: Никого не было. Только эта фигура и тот, кого за бочок надо было ухватить. Он устроился на самом краю и сладко посапывал. Я еще спросил эту фигуру. А что, бабушка уже колыбельную спела и ушла? А он вдруг так... О, ну точно, бабушка, бабушка. И мне настойчиво так, пора тебе уже идти, серенький волчок, одному под ракитовый кусток.
2: И вы пошли звонить в сказочную полицию?
1: Ну да, пошел. Колыбельная-то моя испорчена, никуда не годится. Помогите, сыщики.
2: Постараемся разобраться.
1: Спасибо.
6: Вы разбираетесь, а я пока пойду вздремну.
7: Хрум-хрум-хрум.
5: Низкий голос. Наш сказочный волчий мститель опять в человека превратился?
2: Возможно, Любаня.
4: И опять у серого волка, то есть у серенького волчка, ничего не вышло.
5: А может, наш мститель не любит серый цвет, а хрум?
0: Ты думаешь, хрум, именно в цвете все дело?
7: Хрум-хрум-хрум.
5: А что? Смотрите, почти все пострадавшие от мстителя волки. Серые.
4: То есть он не мститель волкам, что охотится за беззащитными сказочными персонажами?
2: Интересная версия, Любаня. Но думаю, что это не так.
0: Марь Петровна, вы уже кого-то подозреваете?
2: Возможно, Добрыня. Кажется, я знаю, что задумал наш сказочный преступник. И какая сказка может пострадать? Перемещаемся.
3: У-у-у, знакомые места! Как в 39-м царстве. Лес густой, дорога сквозь него идет.
5: У меня такое ощущение, что мы тут были раньше. Макс, не помнишь, что это за сказка?
7: Хрум-хрум.
4: Пока не могу вспомнить. Лес, тропинка... По обе стороны тропинки прекрасные цветы и кустики земляники.

0: Здесь будет засада?
1: Да, ведь именно в сказку Шарля Перро «Красная шапочка» направился наш сказочный злоумышленник. Но, скорее всего, виновника сегодняшних сказочных событий нужно назвать доброумышленником.
0: Доброумышленник?
1: Да, Добрыня.
0: Ну да, пока он делает только добрые дела.
2: Так кто же он?
3: Хрум, вижу, Хрум. Коллеги, там впереди кто-то идет.
4: Хрум.
2: Это же волк.
0: Волк? Решил испортить свою же сказку? Но это невозможно.
1: Возможно, волк вовсе не из этой сказки.
2: А из какой?
1: Из сказки, что всем знакома с детства. Сюда направляется серый волк.
3: Серый?
1: Да, Любаня, именно, серый. Наш сказочный доброумышленник может превращаться в прекрасную девицу, в коня с золотой гривой и уздечкой, украшенной драгоценными каменьями, в поросенка, в ягненка и в жар-птицу.
2: В жар-птицу? Это вы о той вспышке света, что видел волк из датской сказки «Волк»?
1: Да, Макс. И совершает все эти превращения наш доброумышленник, переворачиваясь через голову. А еще дарит поросятам золотые яблоки. А значит, бывал в саду, где они растут. И это...
0: Ох, вы, Марья Петровна, меня всегда поражаете. Как вот из таких разных улик догадаться? Это же серый волк!
3: Так это волк из русской народной сказки «Иван-царевич и серый волк».
4: Хрум-хрум.
1: А вот и он. Серый волк собственной персоной.
5: Ах, детективы. Так я и знал, что рано или поздно вы меня вычислите.
0: Ну, серый, ну скажи на милость, что ты творишь? Ты для чего сказки портишь?
5: Ну да. Виноват. Порчу. Но не со зла. Не навредить Добрыня я хотел. О нас, о волках, слава идет, как о голодных, злых или глупых, вечно желающих съесть то поросят, то козлят, то...
1: То красную шапочку и ее бабушку.
5: Верно, вот... На бабушке вы, судя по всему, меня и вычислили.
1: Когда в колыбельной серенького волчка вы заторопились покинуть песенку, услышав слово «бабушка».
5: Я всего лишь хотел показать, что волки вовсе не злые. Ну и не давать злым зло творить.
2: Точно, все сходится. Серый волк помогал Ивану-царевичу из всяких сложных ситуаций выпутываться. Невесту Ивана, Елену Прекрасную, оставили с Иваном и не отдали ее в жены царю Кусману. Вот тогда вы, серый волк, превратились в Елену и отправились к царю, а потом снова стали волком.
5: Да, было дело.
3: Хрум, все ясно. Вы в облике Елены пришли к кузнецу из сказки «Волк и семеро козлят» и похитили наковальню, чтобы...
5: Чтобы не смог волк голос свой перековать и сделать тоненьким, как у козы, и проглотить козлят. Попросил водицу у кузнеца, а как он ушел, забрал наковальню.
2: А у волка из английской сказки «Три поросенка» вы, превратившись в поросенка, взяли овечью шкуру, чтобы он не смог надеть ее и пробраться в каменный домик Наф-Нафа, где прятались поросята.
5: Так и было.
0: Сперва разрушив их домики.
5: Пришлось, Добрыня, да. Ах, но для их же пользы. Хлипкие домики. В каменном доме Наф-Нафа безопаснее жить.
0: Но ты, серый, все же извинился перед поросятами. Очень им понравились золотые яблочки из твоей сказки, что ты им на порог положил.
5: Приятно слышать.
2: А потом из поросенка вы опять превратились и вернули свой волчий облик. Поэтому мы и не нашли следов поросенка.
5: Перекувыркнулся через голову и вновь стал волком. Все просто.
3: Точно так же вы поступили в датской сказке «Волк», когда сначала вы были маленьким ягненком, а потом бац! И стали ярким светом.
5: В жар-птицу обернулся. Верно, догадались.
3: А почему вы превратились именно в ягненка, а не во взрослую овцу?
4: Хрум,

0: А потому что я превращаться-то умею только в тех, в чьи сказки сам заглядывал. В басне про волка и ягненка я был конем златогривым из своей сказки. А как увидел ягненка, научился его облик принимать.
1: А в колыбельной вы обратились в Ивана-царевича. Серенький волчок хорошо запомнил блестящую золотую вышивку на одежде и софьяновые сапоги Ивана.
0: Ничего ты от вас не утаишь, сыщики.
2: Спасибо, что помогли, детективы. Тяжело бы мне без вас пришлось.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
4: Детское радио. Детское радио. Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
3: «Хрум. Школа юного детектива».
5: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
6: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
4: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
5: Мы думали.
6: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
5: И что, больше подарков не будет?
6: Будут, призы новые, новые загадки.
5: Правда, что ли?
6: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
5: Понял, класс, игра? Сундучок с секретом.
6: Новые призы и новые загадки.
5: Каждый день
6: на детском радио. Сыграй со мной.
3: 0+. Реклама.
7: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
8: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
7: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
8: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте детифм.ру. 0+.
9: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
10: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
11: Кажется, начинается самое интересное.
12: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
13: А ты уже знаешь своих главных героев.
14: Самое время им помочь.
10: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
15: До встречи в финале!
10: Категория 6+.
16: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Реклама.
17: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
18: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке!

0: Детское радио.
1: Не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
2: Московское время 17 часов.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
2: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик и вот мой друг, сундучок с секретом. Он стоит рядом со мной и очень хочет открыться. Так что, мои дорогие друзья, давайте-ка дозванивайтесь в студию по номеру 8-495-134-56-64. Возможно, сегодня именно вы откроете наш волшебный сундучок и получите заветный подарок. Помните, да, вы дозваниваетесь, задаете три вопроса о призе, которые начинаются со слова «это». Что можно спросить? Ну, например, то, что лежит в сундучке. Мягкое ли это? Длинное ли это? Тяжелое ли это? Ну и так далее. Я на ваши вопросы буду коротко отвечать. Да, нет, возможно или не знаю. Ну, а после этого вы можете уже предположить, что находится в сундуке, открыть его и получить свой заветный подарок. Но если вы ошибетесь, ребята, то тогда ход переходит уже к следующему участнику и игра продолжится. В общем, мои дорогие ненаглядные, я желаю вам всего самого хорошего, удачи вам желаю и надеюсь, вам сегодня непременно повезет.
5: Ариэль, послушай меня, мир среди людей скучный, жить под водой гораздо лучше и интересней.

0: Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой. Этот мир лучше, этот мир глубже, этот мир лучше, это не лужа. Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой.
1: Сундучок с секретом.
2: Ребята, ну что же, дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8-495-134-56-64. Кстати, мои дорогие, если вы ждете программу «Хит-парад детского радио ТОП-20», тогда вы практически дождались, потому что завтра, в субботу, она и состоится. И кто там ведущий, вы помните? Конечно же, ваш любимый диджей Микрофоша. Каждую неделю вы голосуете за лучшие песни, а он как раз-таки рассказывает о них в эфире. В программе «Хит-парад детского радио». Вот какую песню Микрофоша назовет победителем хит-парада уже в эту субботу, зависит, ребята, только от вас. Так что голосуйте за любимую песню на сайте dtfm.ru. Итак, пришло время напомнить вам загадку и подсказки. Слушайте внимательно загадку. Итак, всех займет, всех развлечет. Вдруг прыгнула к нам в сундучок. Что же это, говори и подарок забери. Кстати, друзья, вы также можете уже присылать свои варианты ответа на сообщалки по номеру +7 916 968 0968. А также, мои дорогие, можете найти мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик» с микрофончиком, и там написать свой вариант ответа. Только, ребят, куда бы вы ни написали, пожалуйста, не забывайте подписываться, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города, из которых вы пишете. Но у меня же еще, ребят, есть подсказки о призе. Слушайте внимательно. Мы знаем, что это точно не электронное. Знаем точно, что это вроде как и не игрушка. Колес у этого нет. Точно знаем, что это не стеклянное. Среднего размера в данном случае. Понимаем, что это не мяч. Может быть ярким. Как-то нас развивает, скорее всего. И точно это не пластиковое. И мы точно знаем, что это не карандаши. Вот, собственно говоря, все подсказки, мои дорогие. Ну, а вот я вижу, что вы присылаете свои варианты ответа уже. Вот Стас нам написал из Москвы. Стасик, я тебя увидел. Спасибо огромное. Так, друзья, ну что ж, будем продолжать нашу программу. Вы, пожалуйста, дозванивайтесь. 8495-134-56-64. Всех ждем.

понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы

0: секретом.
1: Ох, ребятки, какое-то волшебство происходит в нашей студии. Да, она новая, все прекрасно, все замечательно. Но вот мы пробуем сейчас наладить нашу телефонную связь. Мы стараемся, мы работаем над этим очень-очень-очень серьезно. И, надеюсь, у нас все получится. Вы нам помогаете. И, кстати, вопросы свои можете писать, например, прямо сейчас в сообщалочках. Да, пожалуйста, можете вопросы, можете свои ответы уже присылать по номеру +7 916 968 0968, либо же в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я с удовольствием буду озвучивать и ваши вопросы, и ваши ответы озвучивать не буду. Буду озвучивать ваши имена и города, из которых вы пишете. Так что давайте, ребят, подписываться не забывайте. Так, вот я увидел сообщение от Андрея из Красноярска. Он прислал мне ответ. Ну, Андрюш, в твоем ответе, конечно, нет конкретики пока что. Если ты считаешь, что это так, да, и ты меня слышишь сейчас, то нужно конкретизировать, что это конкретно. Да, пожалуйста, присылай, буду ждать. Алевтина нам прислала свой вариант ответа. Алевтина у нас живет в Санкт-Петербурге, ей 6 лет. Она еще написала, что она пошла 1 сентября в первый класс уже, в 6 лет, между прочим. Поэтому, Алевтиночка, я тебя поздравляю, во-первых, с этим событием. Ну и, конечно же,

спасибо тебе за твой ответ, но нужно еще тебе подумать немножко. Маша нам пишет из Московской области. Гарик, можно ли повторить загадку и подсказки? Конечно, можно. Загадка у нас звучит таким образом. Всех займет, всех развлечет. Вдруг прыгнула к нам в сундучок. Что же это? Говори и подарок забери. Что мы знаем? Мы знаем, что это, ребята, точно не электронная. Это не игрушка вовсе. Колес у этого нет. Это не стеклянная, среднего размера. Ну, будем так считать. Как-то нас развивает это, возможно. Не пластиковая точно. И это не мяч и не карандаши, мои дорогие. Вот такие подсказки. Помимо того, что вы пишете, ребята, еще пробуйте прозвониться в нашу студию по номеру 8-495-134-56-64. Вдруг что-то сейчас и заработает. Будем на это надеяться, но в любом случае я вас вижу. Пишите пока что в сообщалочке и буду читать ваши сообщения. Ну что, такое тоже бывает. Прямой эфир все-таки, ребята.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Вызывать нам сейчас детективное агентство «Хрум», судя по всему, чтобы они выясняли, что же у нас произошло. Какое-то событие, может быть, это чудо-юдо, между прочим. Кстати, о чудо-юдо. Ребята, а вы знали, что как раз этой осенью, между прочим, выйдет новый спектакль детективного агентства «Хрум», который называется «Осторожно, чудо-юдо». Представляете? Так вот, вот как сейчас, у нас все в студии наперекосяк. С телефоном что-то произошло, да? Что-то непонятное. В сказочном мире появилось какое-то загадочное существо. И где оно побывало, вот все пошло не так. Вот, видимо, чудо-юдо здесь тоже у нас побывало. Представляете? Вот в сказке, например, «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы, и даже спящая Белоснежка исчезла. Везде следы этого загадочного чудища, которого, собственно говоря, и прозвали чудо-юдо. Вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, разрешить ситуацию с телефоном? Вообще, вот это, видимо, самое запутанное в истории у нас такое расследование, да? Но мы все узнаем в новом спектакле. Так ли «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Этой осенью уже в Москве и Санкт-Петербурге. Так что, ребят, рекомендуем приходить немножечко пораньше, за полчаса до начала спектакля, потому что зрителей ждет веселая, ребята, игровая программа. Представляете, сюрпризами. Ой, что вы, будем веселиться. Поэтому подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, друзья, пишите +7 916 968 0968. Жду.
4: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос.

чего же радостно делать чудеса? Строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные, земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй

сотворить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

0: Пригрейте его огонь. Огонь. Огонь.
1: Хрум. Или сказочный детектив. Информация к размышлению.
2: Начальник сказочной полиции Добрыня Никитич слушает.
3: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство? Форменное свинство? Разберись с ним, Добрыня. Жду.
1: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
4: Хрум-хрум. Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Обратный отсчет!
7: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну!
9: И найдем моего папу!
7: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
11: Категория 0+.
1: Реклама.

0: Ленинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: сундучок с секретом.
1: Ребят, всем привет! Еще раз, это Супер Гарик. У нас тут какое-то расследование невероятное, детективное происходит. Уже пришел и Добрыня, уже и Макс пришли, и Мария Петровна пришли. Все думают, что же у нас произошло с телефонной линией. Ничего не понятно, ребята. Это чудо-юдо, точно. Оно здесь все переполошило и устроило нам такой сюрприз. Нехороший, но ничего, мы доберемся до этого чудо-юдо, ребята. Помните, да? Еще, между прочим, осенью и в Москве, и в Санкт-Петербурге мы посмотрим этот спектакль. Детективное агентство «Хрум». Осторожно, чудо-юдо, да? Так что приходите за полчасика пораньше, все как говорится. Так, друзья, ну что ж, тогда будем делать каким образом? Вот вы присылаете мне свои вопросы сюда, в сообщалочки, либо в телеграм-канал. Я с удовольствием буду озвучивать ваши вопросы и записывать уже подсказки таким образом. Ну, раз мы не можем пока другим способом действовать. Ну ничего, ребята, мы с этой неприятностью тоже справимся. Вот, пожалуйста, Маша спрашивает из Московской области. Это относится ли к животным? Угу, ребята. Ну что ж, я могу вам точно сказать, что это к животным не относится. Маша, спасибо тебе за вопросик. Очень интересно. Так. Дальше. Даша из Краснодара предлагает свой вариант ответа. Дашечка, ну ты предложил свой вариант ответа, теперь ты понимаешь, да, что он точно неправильный, потому что мы выяснили, что это явно не животное. Так, друзья, продолжаем. Так. Будет ли творческое задание в часе без правил? Ну, моя дорогая, уж от этого мы никуда не убежим. Обязательно творческое задание будет через полчаса примерно, поэтому ждите, ожидайте, поджидайте. Все будет в порядке. Так, дальше. Пишет нам Люба. Кстати, хороший вопрос задает Люба. Это относится к бумаге? Угу. Ну, ты знаешь, Любонька, ну, в общем-то, вроде как и да. Понимаешь, какая штука? Поэтому, ребята, фиксируем все подсказки, которые мы сейчас узнаем буквально в прямом эфире. Любочка, спасибо тебе за вопросик. Ребят, кто пишет вопросы, вы, пожалуйста, не забывайте подписываться. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Так, Данил нам написал, предложил свой вариант ответа. Увидел, спасибо огромное. Но я предлагаю тебе еще немножечко подумать. Так, друзья, ну что ж, будем продолжать угадывать, что находится в нашем волшебном сундучке. И, пожалуйста, пишите свои вопросы, пишите свои варианты ответа в сообщалке +7 916 968 0968, либо в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Продолжаем.

0: сундучок с секретом.
1: Ребята, вы представляете, я вместе с Добрыней, мы одолели это чудо-юдо, это, которое нам хотел линию испортить. Так вот, мы вместе вдвоем с Добрыней, представляете, как набросились. Такая была заварушка. И вот, телефон заработал. Вот это да. Данечка дозвонился в студию. Даня, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Даня. Ну что ж, ты готов задавать вопросы, которые начинаются со слова «это»?
2: Готов.
1: Давай, подсказки себе напоминать?
2: Да, давайте.
1: Давай, смотри. Это не электронная, это не игрушка, колес у этого нет, к животным это не относится, это не пластиковая, не стеклянная, среднего размера, не мячик и не карандаши, но это может нас как-то развивать.

0: Вивать. Это очень важная подсказка.
1: Ага. Это летающие?
0: Нет, это не летает.
1: Ага. Так. Это что-то связано с наукой?
0: Ну, ты знаешь, ну нет, с наукой не связано. С наукой не связано. Вот подумай, подумай, что нас могло бы вот развивать, да, нас всех вот в этом направлении подумай чуть-чуть.
1: Да.
0: Какой-нибудь вопросик задай.
1: Это не электронная.
0: Да, не электронная, к игрушкам не относится, колес нет.
1: Это как-то к спорту относится?
0: Нет, к спорту тоже не относится, Дань. Как будешь действовать? Совещаться или отвечать?
1: Совещаться.
0: Хорошо, давай посовещайся, пожалуйста. Ну, а я пока что быстренько почитаю, ребята, ваши имена и города. Так. Василиса нам пишет. Ага, увидела. Она вопрос задает, относится ли это к школе. Ну, ребят, не знаю, возможно. В школе это можно использовать, возможно. Ну, давайте будем понимать, соображать. Возможно, в школе это, кстати, да. Так, да, пригодится, возможно. Так, Мирочка, вижу, из Нижнего Новгорода. Интересный вариант ответа прислала. Очень интересный. Спасибо тебе огромное. Ну и, конечно же, мы возвращаемся к Дане. Дань, как ты думаешь, что находится в сундуке?
1: Какой-то конструктор.
0: Конструктор. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Внимание. Смотрите, как, а сундучок-то не открылся, значит, в сундучке не конструктор. Даня, спасибо тебе огромное за игру, ты прорвался в эфир. Сегодня первым, считай, получается, да? Но сундучок не открыл. Но ничего страшного, спасибо тебе огромное за игру, у тебя были классные вопросы, ты привнес множество подсказок, и они помогут обязательно нашим радиослушателям. Ребята, пробуйте дозвониться в студию прямо сейчас. Вроде как телефон работает. 8495-134-56-64. Ждем!

0: сундучок с секретом.
1: Ребята, ну что ж, продолжается наша программа «Сундучок с секретом», но сначала вдруг в нашу студию новую вошли прекрасные девочки. Ни одного мальчишки нет, а одни девчонки, и я среди них тут красуюсь, сижу. Девчонки, вы пришли на экскурсию, ведь правильно?
2: Да.
1: Ну тогда давайте здороваться с нашими радиослушателями. Девочки, привет!
3: Привет!
1: Устали, девчонки, да?
4: Нет.
1: Нет? Из каких городов вы прибыли? Рассказывайте, ты откуда?
5: Я из Москвы.
1: Хорошо, что вспомнила.
6: Нижний Новгород.
1: Ага.
6: Из Москвы.
1: Ага.
7: Нижний Новгород.
1: Ничего себе, Москва и Нижний Новгород. Вы друг друга не знаете?
5: Нет.
1: Хорошо. Теперь мы все друг друга знаем, вы понимаете, да?
5: Да.
1: Ну что ж, как вам наша новая студия, рассказывайте?
6: Нормально.
7: Красивая.
1: Хорошо. В старой студии ты была? Какая лучше, старая студия или новая, расскажи?
5: Новая.
1: Спасибо. Но мы не репетировали это. Я передаю вам каждый из вас привет. Тут у нас и Катя, и Аня, и Тея, и Катюша, и Варечка, а также Иришка. И Аида здесь? Я так и понял. Аидушка, и Катюшка, и Юляшка тоже здесь. Спасибо, что пришли, девочки. Рисуночки не принесли никакие, случайно?
5: Нет.
7: Пока нет.
1: Присылайте, вы можете пойти на почту, ребята, всем я говорю, да, и направить свои рисуночки дяде Саше, например. Он получит ваши рисунки, и все, и мы здесь будем размещать. Видите, у нас еще не все стеночки закрашены красивым цветом, нам пригодятся. Спасибо, девочки, что пришли, хорошего вам настроения. Скоро сундучок, кстати, переместится каким-то образом в наш музей детского радио. Вы его попробуйте открыть. Рады?
8: Да!
1: Ступайте. Так, ну что ж, а мы сейчас будем общаться с Никушей. Никушка, привет! Никуля! Никушечка, ты меня слышишь? У нас опять что-то с телефоном случилось, что ли? Да? Эх, ребята, что же это происходит такое? Ребят, попробуйте дозвониться в прямой эфир. 8495-134-56-64. Я жду. А еще я жду, ребята, что вы будете присылать свои вопросы и предлагать свои варианты ответа на сообщалочке. Плюс 7-916-968-0968. Мы понимаем, что это написала свой вариант ответа Настюшка из Ульяновска. Спасибо, Настя. Вариант принимается. Но я думаю, что нужно еще подумать немножко. Дальше, ребята, мы знаем, что Дарья нам прислала из Краснодара свой вариант ответа и вопросы. Кстати, острое ли это? Ну нет, я думаю, что это не острое, Дарья. Спасибо тебе за вопрос. Ну, кстати, и не прыгучее. Ребят, видите, мы потихонечку и здесь, и там, и здесь я ваш вопрос читаю, и пробуете дозвониться в прямой эфир. Ребята, это точно не мячик. Вы предлагаете свой вариант ответа, пишите, что это мячик. Но это не мячик, 100%. Мы это уже выяснили. Так, друзья мои, ну что же, смотрю дальше. Так. Круглое ли это, меня спрашивают. Ребят, подписываться только не забывайте, пожалуйста, да? И было бы вообще замечательно. Нет, ребят, вы знаете, это не круглое. Тоже записываю подсказочку. Вы тоже фиксируете, друзья мои, потому что, например, если сегодня мы не сможем с кем-то из вас пообщаться, то, например, завтра с дядей Сашей вы уже будете подкованы, будете знать про подсказки, и вам тогда будет проще открыть наш волшебный сундучок. Так. Что же еще за вопросики тут есть интересненькие? Можно ли на этом рисовать? Меня спрашивает Валя из Новосибирска. Ты знаешь, Валечка, я думаю, что нет. Наверное... Так. Ага, я вижу, что у нас есть звоночек. Евангелина дозвонилась в студию. Евангелиночка, привет!
9: Здравствуйте.
1: Евангелин, ну что ж, быстренько нам нужно с тобой разобраться с вопросиками. Времени не так много, видишь, связь у нас шалит. Давай, задавай вопросы, 3 штучки.
9: В этом можно что-нибудь писать?
1: Ты знаешь, нет, писать там не получится. Давай дальше.
9: Это не бумажное?
1: Вот это хороший вопрос. Это бумажное. Но писать там вряд ли что получится, потому что это

0: принципе, не для этого. Конечно, теоретически можно, но не для этого. Не для письма. Понимаешь? Давай третий вопросик. Евангелиночка.
1: Это в школе катается?
0: В школе может ли пригодиться, ты спросила, или что?
1: Это в школе пригодится?
0: Ну, в школе, в принципе, можно это использовать, да, но, скажем так, наверное, после, да, уроков, да, не основное. Итак.
1: После уроков.
0: Ну, например, да, когда уже продленка там начинается или еще что-то. На уроках, наверное, вряд ли. Итак, Евангелиночка, совсем мало у нас остается времени. Готова ли ты озвучить, что лежит в нашем волшебном сундуке?
1: Да.
0: Что же?
1: Я думаю, что это блокнот.
0: Блокнот. Хорошо. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, это не блокнот, Евангелиночка. Ну, в блокноте же можно что-то написать, помнишь? А тут я специально уточнил ваше внимание, ребята, что, в принципе, возможно, но это не для письма, для чего-то другого. Понимаете, какая штука? Но это сделано из бумаги. Так, Евангелине говорим огромное спасибо. Кстати, Настя из Ульяновска тоже предположила, что это у нас блокнот. Представьте себе. Но теперь мы точно знаем, что это не блокнот, поэтому завтра, ребят, вместе с дядей Сашей вы уже точно будете знать, что уже нельзя называть, да, в прямом эфире. Так что, мои дорогие, сундучок секретом завершается.
2: Слушайте на детском радио.
3: Песня о главном.

0: Сундучок с секретом.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Крупнейшими деньгами в мире оказались огромные каменные монеты весом со слона. Их использовали в Микронезии. Это островное государство в Тихом океане. Конечно, такие каменные деньги с собой не носили. Просто после оплаты на их поверхности выбивали имя нового владельца. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Но почему гусь?
1: А вот это мы, лягушка, и должны будем выяснить. Ну, сама знаешь, если не получится, кончится моя магия. Ой.
2: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от T-Bank и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Детское радио. Реклама.
9: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама! Папа!
12: Бабушка!
11: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: Московское время 18 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Ребята, всем привет! Мы начинаем следующую нашу программу, а называется она «Час без правил». Ребята, в рамках этой программы вы можете демонстрировать свои уникальнейшие таланты. Так что прямо сейчас вы можете, действительно, вроде как можете дозвониться в нашу студию по номеру 8495-134-56-64 и, например, спеть песню, или, например... рассказать какую-нибудь сложную скороговорку. Или же, например, ребята, вы можете, знаете, что сделать? Сыграть со мной в различные игры, в ассоциации, либо в слова, либо, например, вспомнить 5 слов на букву А или на букву Б, ну и так далее. В общем, нам будет чем заняться на протяжении следующего часа. Первый участник делает все, что ему захочется, но затем, ребята, мы выполняем задание, которое оставляет предыдущий участник. В общем, все ясно и понятно. Так что, мои дорогие, жду вас в прямом эфире. Но еще... я хочу вам кое-что заметить. Между прочим, вы можете прийти в нашу московскую студию на экскурсию, посмотреть, как она устроена. Также, ребята, вы можете здесь узнать, как обстоят вообще дела, минуточку, познакомиться с ведущими, узнать, как работает вообще наша студия новая, прекрасная, красивая, открыть сундучок секретом и сделать массу прекрасных фотографий на память. А еще, ребята, вы можете здесь, между прочим, отметить свой день рождения. Мы организуем увлекательную программу, именинника, его друзей ждут поздравления, веселые игры и море отличного настроения. Конечно же, фотографий будет много на память классных и эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Так что подробности на сайте dtfm.ru. Ну что ж, друзья мои, я с огромнейшим удовольствием объявляю о начале нашей программы
4: «Час без правил»
2: на Детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну что ж, ребята, пришло время объявить творческое задание прямо сейчас. Давайте посмотрю, кто-нибудь интересуется этим или нет. Ну-ка. Так, Данил нам написал, спрашивает, какое будет сегодня творческое задание. Хорошо, сейчас я расскажу. Так. Ладно, ребята, итак, смотрю, сегодня у нас 4 сентября на календаре. И мы, например, видим, что сегодня отмечается день рождения, между прочим, игры «Что, где, когда». Помните, спросите у мамы, у папы, может быть, у бабушки. Такая была очень популярная игра «Что, где, когда». Она, кстати, сейчас тоже выходит сезонами, там, осенью, зимой, весной, летом, вроде как. И суть этой игры присылают телезрители, скажем так, свои вопросы. Вопросы интересные, а знатоки, они отвечают на эти вопросы, им дается одна минута, и они на эти сложные вопросы отвечают. Так вот, а давайте сегодня тоже с вами поиграем в такую игру «Что, где, когда», да, но я вас попрошу присылать на сообщалочки сегодня какие-то интересные загадки. Наверняка вы знаете какие-то загадки интересные, и в этом же сообщении присылайте еще ответ на эту загадку. Я буду эти загадки озвучивать в прямом эфире, какие-то ребята будут отгадывать, ну и тоже запоминать, чтобы, например, в своем классе загадать эту загадку, например, учительница, вдруг она не отгадает, например, да? Ну и будем таким образом делиться интересными загадками. Вот самая-самая интересная загадка, которую сегодня я увижу, естественно, автору этой загадки будет положен приз от детского радио. Поэтому, друзья, что нужно сделать? Написать интересную загадку, прикрепить ответ к этой загадке правильный, затем в этом же сообщении написать, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. В этом же сообщении еще приложите свой контактный номер для связи, чтобы мы могли с кем-то из вас обязательно связаться в конце нашего часа. Присылать загадки можно на сообщалочки по номеру +7 916 968 0968, а также можете написать в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Так что буду озвучивать ваши загадки в прямом эфире, загадывать их, естественно, вам всем. Ну и естественно, мы таким образом будем с вами и развиваться, да, и познавать что-то новое. В общем, такое творческое задание. Но, ребята, мы все-таки ждем, надеемся, что кто-то из участников, из вас, наших радиослушателей, попробует дозвониться в нашу студию. Попробуйте, вы не оставляете эту надежду, потому что, видите, то звонки проходят, то как-то опять они не перестают проходить. В общем, тут какая-то чехарда происходит непонятная. Видимо, чудо-юдо где-то действительно рядом здесь поближе. Но ничего страшного, мы с ним справимся, ребята. Пробуйте дозвониться. 8495-134-56-64.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Так, ребята, напоминаю вам творческое задание. Итак, сегодня мы отмечаем день рождения программы «Что, где, когда», а там, ребята, телезрители задают вопросы знатокам. Вот сегодня мы с вами вроде как и радиослушатели, и одновременно и знатоки, и будем друг другу задавать загадки. Пишите их, пожалуйста, на сообщалки по номеру +7 916 968 0968, либо же в мой телеграм-канал «Супер Гарик», он называется. В этом же сообщении напишите, пожалуйста, отгадку на вашу загадочку. В этом же сообщении напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну и также, естественно, еще подпишите свой контактный номер для связи. Это тоже очень важно, потому что с кем-то из вас, надеюсь, мы сегодня с кем-то свяжемся, но если вдруг что-то пойдет не так, да, в любом случае, кто-то из вас за самую оригинальную загадку получит подарок от детского радио. Но это будет уже в конце нашей программы. Так, а пока что вот вижу. Смотрите-ка, загадка пришла интересная от Марианы из Москвы. Она, загадка такая. С какой птицы надо ободрать все перья, чтобы получить утро, день, вечер и ночь? Как вы думаете, ребята? С какой птицы нужно ободрать все перья, чтобы получить утро, день, вечер и ночь? Ну, думайте. А правильный ответ знаете какой? С утки. Понимаете? Ну, сутки, да, то есть с утки, чувствуете, да? А загадочка на логику, потому что если совместить, да, S с U, то получается сутки, все верно. А вот эта загадка интересная, Марианочка. Ребята, вы запоминайте, потому что у нас иной раз в нашей программе «Час без правил» есть такое задание, да, например, загадать загадку ведущему. И вот как раз я вам сейчас читаю интересные загадки, а вы запоминайте, записывайте, потому что когда-нибудь они вам пригодятся, или вы также можете в классе их своем загадывать. Отлично, спасибо, Марианна. Так, друзья, продолжайте, пожалуйста, присылать свои загадочки. Вот еще от Лерочки из города Пушкина. Она в первом А-классе учится. Так, загадка, ребята, такая, слушайте. Музыкальный инструмент, который человек всегда носит с собой. Как вы думаете, что это такое за музыкальный инструмент? Ну, думайте, ребята, пока не называю. А вы, знаете, пока не буду называть отгадку, вы напишите в сообщалочках также. Вот интересно, кто-нибудь догадался или нет. Музыкальный инструмент, который человек всегда носит с собой. Ну что ж, знатоки, дорогие мои, пишите правильные ответы и свои загадочки. Жду.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ребятушки, мои дорогие друзья, если вы присылаете загадку, да, то, пожалуйста, напишите еще в скобочках ответ. Это тоже интересно, потому что я могу неправильно отгадать ее, да, и буду озвучивать неправильный ответ. А мне же хочется, чтобы еще наши радиослушатели узнали загадку саму и правильный ответ. Вот я вам такую загадку загадал, которую прислала Лерочка. Она живет в городе Пушкин. Пушкина из первого класса. Она написала, смотрите, музыкальный инструмент, который человек всегда носит с собой. Ну, что это такое? И вот Кирочка правильно ответила. Дария правильно ответила. Это, ребята, знаете что? Ну, правильно, это голос. Ну, чувствуете? Интересно. Хорошая загадочка, Лер, спасибо тебе огромное. Ну-ка, если у тебя еще и что-то есть на примете такое необычное, пожалуйста, присылай. Так. Что еще тут есть? Вика пишет, 4-летний из Вологды, музыкальный инструмент, который с собой носит. Ну, у Вики это рот, например, да? Ну, мы поняли, что это голос, но... Да, спасибо тебе, Викушечка, за то, что поучаствовал. Все-таки 4 года, а ты уже свои версии предлагаешь. Это все равно отрадно, я тебя благодарю. Так, друзья, продолжайте присылать свои загадки интересные. Сообщалочки по номеру +7 916 968 0968. А я сейчас загляну в свой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Я сейчас посмотрю, что вы там присылаете интересненького. Может, какая-то загадка?

Так. А, вот, пожалуйста, Рита из Москвы. Ну, я думаю, вы знаете, ребят. Какую дверь нельзя открыть? Ну, думайте. Это я к нашему Кате, звукорежиссеру, обращаюсь. И к вам, конечно же, тоже. Конечно же, открытую. Да, видите, как интересно. Рит, спасибо тебе огромное. Тебе ставлю лайк. Угу. Что мокнет, пока сушит? Это сложно. Что мокнет, пока сушит. А, кстати, интересно, что мокнет, пока сушит. Ребята, оставляю вам эту загадку. Если вы хотите заранее увидеть отгадку, можете зайти в мой телеграм-канал, посмотреть. Ритулька вам оставила там отгадочку, но я вам ее озвучу чуть позже. Так что, ребята, оставайтесь с нами, продолжаем.

0: Мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Час без правил.
2: На детском радио.
3: Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок от местей и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185-6.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: 5 и 6 сентября Театр Поколения приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
5: Категория 6+.
4: Реклама.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель.
7: Категория 0+.
8: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
10: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
11: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Час без правил.
1: Ребят, всем привет, это Супер Гарик, продолжается наша программа «Час без правил», а вы потихонечку продолжаете присылать свои уникальнейшие интересные загадки. Чем ваша загадочка будет оригинальнее, тем лучше, ребята, для вас же, потому что кто-то должен сегодня получить подарок от детского радио, насколько я понимаю. Так, ну что ж, вы

0: Пишите. А, вот, которая загадочка интересная, с которой мы первую часть нашего эфира завершили. Итак, слушайте. Какую дверь нельзя открыть? Мы с вами поняли, открытую. И что мокнет, пока сушит? Вы знаете, что это такое, ребята? Это Ритка также из Москвы прислала. Это у нас, ребята, полотенце. Представляете? Все логично. Действительно, оно мокнет, пока сушит. Ну, просто гениально. А, Ритка, спасибо тебе огромное. Так, ну, так. Фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Да, ну, это, соответственно, цвета радуги, да, как красный, оранжевый и так далее, да, ну, это интересно, да, но это уже многие слышали из нас. Так. Ну, Маша из Санкт-Петербурга прислала свою загадку. 4 ушка и 2 брюшка, да, что это такое? Ну, ребята, думайте, ну, это подушка, естественно, это я помню. Так, хорошо, ребята, а вот у нас тут... Федечка, пожалуйста. Вот он, Федечка. И, значит, Федька спрашивает, в каком названии, какого города есть одно мужское имя и 100 женских имен? Ну, конечно, мы тоже это помним. Это Севастополь, конечно же, да. Сева – это мужское имя. И 100 – Поль, как говорится. И получается Севастополь. Ну вот. Так. Федя, я тебя благодарю. Еще у нас тут есть много интересных загадок, ребята. Где города без домов, а леса без деревьев? Вот это интересно. Ну-ка. Где города без домов, а леса без деревьев? Валера из Москвы нам написал. Ребята, попробуйте отгадать, что это такое. Интересная загадка. Пишите также в сообщалочки в мой телеграм-канал Супер Гарик. Подписываться не забывайте. Также пишите свои загадки. Может, кто-то свою личную, собственную загадку придумает прямо сейчас и напишет. Ответы не забывайте. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Ну и не забывайте еще оставить контактный номер для связи. Так что жду. И напоминаю, что все-таки идет программа.
1: Час без правил.
2: На детском радио.

0: Час без правил. На детском
1: радио. Так, ребятки, ну что ж, кто-нибудь знает ответ на эту загадочку? Значит, где города без домов, а леса без деревьев? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это от Валеры загадка пришла, смотрю. Так, ага. Это на карте или на глобусе, пишет Дима из Вологды. Ну, правильно, Димка, все верно. Разгадал ты Валеркину загадку. А вот, ребятки, смотрите, загадка с подвохом, интересная тоже. От Мишки Журавлева из Санкт-Петербурга. Летело два крокодила. Один зеленый, другой налево. Сколько весит килограмм яблок, если ежика зовут Петя? Ха. Сколько весит килограмм яблок, ребят? Ну, при всех этих предлагаемых обстоятельствах жутких. Ну, конечно же, один килограмм и весит. Ах ты какой, Мишка. Вот это да, кстати, ответ не написал. Это мы сами догадались, да? Тут мы думали, сидели полчаса со всей командой детского радио. Так, дальше, ребята. Так. Можно ли зажечь спичку под водой? Гарик, не озвучи, пожалуйста, ответ сразу. Пусть ребята подумают. Это, видите, как, ребят, о вас заботится Андрей из Красноярска. Ну, давайте подумаем, можно ли зажечь спичку под водой. Интересно. Ну, не знаю, Андрюш, не знаю. Так, утром на четырех ногах, ребята. Днем на двух, а вечером на трех. Помните, да, кто это? Ну, Сереж из Москвы, наверное, написал эту загадку. Это, конечно же, человек. Ну вот, человек, да? Понимаете, да, почему? Утром, значит, на четырех мы, когда маленькие, ползаем, да? Потом днем, скажем так, когда мы уже в зрелом возрасте на двух, ходим на двух ногах, а вечером на трех уже пожилые, когда в старости мы на трех ходим, еще многие ходят просто с палочки. Вот так получается. Такая, видите, метафора интересная. Так, ладно, ребята. Вот еще Настя из Ульяновска отгадала правильно загадку, где города без домов, а леса без деревьев, правильно написала на карте. Так, друзья, продолжайте тоже вы свои загадки писать, да, потому что мы же все-таки сегодня еще и загадочки собираем интересные. Поэтому, пожалуйста, пишите, ответы присылайте. Не забывайте еще присылать вашу информацию о вас же, из какого вы города, как вас зовут, сколько вам лет. И также не забывайте оставить контактный номер для связи, потому что это важно. Так, друзья, ну что ж, хорошо, продолжайте, пожалуйста, писать на сообщалочке в мой телеграм-канал Супер Гарик. Всех жду.

0: Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Итак, ребята мои дорогие, продолжаем нашу интересную увлекательную программу «Час без правил». Сегодня вы присылаете свои уникальнейшие загадки интересненькие. Пишите, я сдаю их нашим радиослушателям. «Шел долговяз, в земле увяз». Ну-ка, думайте. «Шел долговяз, в земле увяз». Ну, ребят, это дождь. Дождь, ребята, видите, это Маша написала нам такую замечательную загадку из Нижнего Новгорода. Хорошо, Машечка, хорошо. Так. А вот эта загадка, конечно, мы никогда ее не разгадали бы, если бы Димка сам не прислал бы разгадку, мне так кажется. Смотрите, летела стая совсем небольшая. Летела стая совсем небольшая. Что были за птицы и сколько их было? Тут вопрос. Ребята, летела стая совсем небольшая, что были за птицы и сколько их было? Ну вот у Димки тут ответ — совы. Их было 7 штук. Так. Ну-ка. Сейчас мы... А, сов небольшая, что были за птицы и сколько их было? А почему 7? Летела стая сов. А, 7. Сов 7, как будто бы. А, вон оно что. Вот где. Как говорится, совы-то порылись у нас. Вон. Слушай, Димка, хорошая загадка, кстати. Почему бы и нет? Очень хорошо, ребята. Да, мои дорогие, а вы, кстати, очень интересные загадки присылаете. Так, где можно увидеть все дни вперед? А? Ребят, думайте. Все дни вперед где можно увидеть? Ну-ка. Так, вот Катя, наш звукорежиссер, правильно догадалась. Это я календарь, как говорится, переверну. Вот, все правильно, календарь, действительно. Ой, друзья, вот это вы хорошо, конечно. Очень интересные загадки, спасибо. Пожалуйста, ребят, присылайте еще, потому что у нас есть еще времечко. Но кому-то мы сегодня приз все-таки вручим за самую интересную загадку. Так что оставайтесь с нами.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Много людей их знают, их песням подпевают, любят их приключения. Много людей смотрят их от начала до заключения. Очень круглые они, кто же это? Спрашивает Андрюша. А вы все хором, ребята, смешарики. Правильно. Слушайте, ну здорово, здорово, здорово. Андрей, спасибо тебе огромное, что написал. Так. Вот, кстати, загадка, помните, да, можно ли зажечь спичку под водой? И вот Андрей тоже написал, что если в подводной лодке зажечь, то да. Ну, я не знаю, подводной лодке можно ли спички зажигать? Непонятно пока что, это опасно, наверное. Так, какой камень нельзя вытащить из воды? Ребята, ну-ка, думайте. Правильно, сухой. Ну, тут все логично. Ага, так, что еще тут есть интересненького? Так. А, зубов много, а ничего не ест. Семен из Пушкина нам пишет. Ну, как вы думаете? Ну, чувствуете, вспоминайте, думайте, логически мыслите. Это, как Семен нам указал, расческа. Ну, там, понятное дело, зубчики, но все равно очень интересно. Зубчиков много, а ничего не ест. Хорошо. Так. Так, что было завтра, а станет вчера. Сереж нам из Москвы написал. Что было завтра, станет вчера. Ну, сегодня, судя по всему, наверное, да? Не знаю, ответа там нет, но, наверное. Кстати, напишите, правильно это или нет. Так, друзья мои, ну, давайте-ка сейчас мы уже определимся, кто получит подарок от детского радио. Вот все-таки много загадок, ребят, классных, замечательных, интересных, но вот как-то нас всех тут загадка впечатлила про сов. Да, казалось бы, вот если ты так смотришь на нее, читаешь, вроде как и простая. На самом деле вот летела стая совсем небольшая, что были за птицы, сколько их было. Совы летели, и их было 7 штук. Слово совсем, типа сов и 7, ну, 7 штук получается. Дим из Вологды. Димка, именно ты получаешь мне подарок от детского радио. Это будет наша фирменная бутылка детского радио для воды. Но, Дим, ты не написал свой контактный номер для связи. Пожалуйста, напиши его, чтобы мы могли с тобой связаться и отдать тебе эту бутылочку. Ребят, готовимся к программе. Музыкальный привет.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Детское радио.
10: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
11: Да, репутация волков подмочена изрядно.
12: Ну что вы, Марья Петровна, ладно. Ну, может, скажешь, что в шутейном разговоре не может шутка поводом быть к ссоре.
10: Новое расследование слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум!
2: Реклама.
13: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
14: Категория 16+. АНО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УГРН 114-774-0359.
15: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
16: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
17: Слушаю.
18: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
17: Что случилось, Добрыня?
18: Чудо-юдо сказки портит.
17: Это чудо-юдо, который из былин?
18: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
14: ОГПМ радио. ОГРН 117 77 46 74 25 55. Город Москва 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: Детское радио.
19: Московское время 19 часов.
1: В эфире

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, это Супер Гарик. Начинается наша программа по вашим музыкальным заявкам. Так что, мои дорогие друзья, пробуйте уже прямо сейчас написать свои сообщения. Приветы, поздравления, может быть, у вас есть какие-то музыкальные предпочтения. Все пишите. Во-первых, на наш сайт dtfm.ru. Во-вторых, присылайте свои сообщения в нашей сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Или же можете найти мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. И там оставить свои прекрасные приветы, поздравления. Я постараюсь как можно больше сегодня сообщений прочитать. Но и также, мои дорогие друзья, пробуйте еще, конечно, набрать наш номер, да, прямого эфира. Постарайтесь, попробуйте. Вдруг что-то случится, и вы окажетесь в прямом эфире. 8495-134-56-64. Кстати, мои дорогие друзья, на сайте dtfm.ru и на канале Детского радио в Рутьюбе вышел концерт лейбла Детского радио «Рамуз». Музыка Сони Звоновой. Ну, наверняка знаете Соньку. Она у нас очень такая веселая девчонка, задорная, артистичная, надо сказать. И можете зайти на канал Детского радио Рутюб или на сайт и посмотреть новый концерт. Между прочим, записала Сонечка. Вы можете послушать эти песни в эфире Детского радио на всех цифровых платформах, поставить лайк, ну и добавить, конечно же, в свой плейлист. Ну что ж, перехожу к вашим сообщениям, мои дорогие друзья. Они уже начинают приходить. Привет, Детское радио. Я Арина. Направляю привет своей маме, бабушке и дедушке. Желаю всем хороших выходных. Мы завтра поедем в Уфу. Представляете? Ой, какая красота. Мы, кстати, были, команда Детского радио, в Уфе как-то пару лет назад. Мы там устраивали дискотеку Детского радио. Представляете? Так что хорошо там в Уфе. Красиво. Там набережная такая замечательная. Ой. Памятник Салавату Юлаеву. В общем, очень интересно походить, посмотреть. А закаты там были. Ну, правда, лето, может быть, сейчас тоже. В зависимости от погоды. Невероятной красоты. Так, дальше, друзья мои. Здравствуйте, Детское радио. Я передаю привет маме Оле, папе Евгению и всем, кто меня знает. Меня зовут Настя, я из Москвы. Спасибо, Настюшка. Настя просит послушать какую-нибудь песню из «Волшебников двора». Что-нибудь можно? Ну, конечно, можно. Давайте слушать прямо сейчас.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Ребята, о чудо! И снова я своими чарами волшебными, знаешь, супер Гарик, все-таки мы тут с Добрыней опять тут встретились, мы тут видели как будто бы чудо-юдо, и вроде как телефон заработал у нас, представьте себе, нам помогла в этой борьбе Вероника, она дозвонилась в студию. Вероничка, привет!
2: Здравствуйте!
1: Вероника, ну как ты смогла дозвониться в студию, расскажи, какими путями, что ты преодолела, какие трудности?
2: Я вас сейчас слушаю в машине, и я бы хотела передать приветы.
1: Понятно. Ну, давай рассказывай, что именно, кому?
2: Я бы хотела передать приветы своим родственникам и своему 5-му Б-классу.
1: Угу. А еще кому? Может быть, друзьям, подружкам, маме, папе?
2: И хотела бы передать привет своей подруге Милане.
1: Хорошо. Так, в 5-м классе какие у тебя новые предметы появились? Ты же закончила начальную школу, получается? Наступила средняя школа? Что новенького?
2: У нас появились предметы биология, история, география.
1: Так, ну и какой из этих предметов тебе больше всех приглянулся, скажем так, на данный момент?
2: История.
1: Хорошо. А на втором месте из этих трех?
2: География.
1: Понял тебя, понял, хорошо. Вероничка, это все приветы?
2: Да.
1: Хорошо, Вероник, спасибо, что дозвонилась. Это очень здорово в наших сегодняшних реалиях. Видишь, ты одна из немногих, кто смогла дозвониться в нашу студию. С песней ты не определилась, но мы сейчас тебе поставим какую-нибудь классную песню. Погнали!

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, мы продолжаем нашу программу «Музыкальный привет». На связи у нас Моника. Здравствуй, Моника.
2: Здравствуйте.
1: Моника, из какого ты города?
2: Из Москвы.
1: Хорошо. Сколько тебе лет?
2: 9.
1: Угу. В какой класс ты пошла?
2: В третий.
1: Понял тебя. Есть ли у тебя какие-то увлечения? Может быть, ты ходишь на какие-то кружки? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Я занимаюсь синхронным плаванием в спортшколе «Скифы».

0: Ничего себе, слушай, это же сложно, это же надо дыхание задерживать, да?
1: Да.
0: У тебя все получается?
1: Да.
0: Хорошо, а в соревнованиях ты уже участвовала?
1: Да.
0: И что, есть медали, награды и грамоты?
1: Угу.
0: Вот это да, ну слушай, Моника, ну это здорово. Хорошо, кому бы ты хотела привет передать?
1: Я бы хотела передать привет папе, маме, своему брату и всем своим близким, команде «Скифом», своей учительнице и третьему в классе, и всем своим друзьям.
0: Отлично, хорошо, Моника. Какую-то песню хочешь послушать?
1: Да, Майкл Джексон, перепевка «Дети»,
0: которые... Ага, слушай, а тебе нравится Майкл Джексон?
1: Да.
0: Вот этот, а ты фильм смотрела, Майкл, который называется?
1: Да.
0: Ну и как тебе?
1: Понравилось.
0: Советуешь ребятам посмотреть?
1: Да.
0: Угу. А какой тебе, может, какой-то момент определенный понравился, нет?
1: Вот... Ну, мне все моменты понравились.
0: Понятно. Ну да, потому что тебе нравится Майкл, понятно, тебе все моменты понравились. Я тоже смотрел, тоже не единожды, тоже мне фильм этот приглянулся. Спасибо тебе, Моника, спасибо тебе за звоночек. Ну давай слушать Майкла.

0: Специальный привет.
1: Ребят, я продолжаю озвучивать ваши сообщения прекрасные. Так. Здравствуйте, дорогое детское радио. Я вас так люблю. Я вас так люблю, что не могу от вас оторваться. Так, я передаю привет своей маме Лене, папе Данилу, сестренке Василисе, да, моей черепахе, второму классу, учительнице Валерии Викторовне. Можете поставить песню. Какую песню-то? Не написано вроде как. Не пойму, какая песня. Ну, какую-нибудь песню поставим обязательно. Кто сообщение-то написал? Полиночка, да? Поль, спасибо тебе огромное. Слушай, если ты

0: не можешь оторваться, то, может быть, тебе еще и видеотрансляцию включить? М? Там вообще посмотришь, какая у нас студия прекрасная. И вы все наши дорогие радиослушатели увидите, как у нас здесь все хорошо, здорово, да, ярко и очень красиво, по-моему. Так, дальше. Передаю привет своей подруге Вике из воскресной школы, родственникам и Александре Ратиане. Это моя подруга из прошлого класса. Ира пишет нам. Хорошо, спасибо, Иришка. Вероника у нас на связи. Вероник, привет.
1: Здравствуйте.
0: Вероничка, из какого города ты?
1: Я из Щелково.
0: Это Подмосковье, да?
1: Да.
0: Хорошо. Как ты сегодня провела... Вообще, как прошла твоя учебная неделя, вот эти 4 дня?
1: Хорошо. Мне пятерки.
0: Пятерки уже нахватало? По какому предмету?
1: По математике.
0: Пятерочка по математике у тебя. Так, понял. А в каком-то классе сейчас?
1: Я в четвертый перешла.
0: Ну там уже математика сложная. Вы уже таблицу умножения начали проходить?
1: Мы ее давно прошли.
0: О, да? Ну ладно. 8,8 сколько там будешь, не подскажешь?
1: Что?
0: 8,8 сколько будет, не подскажешь? Не напомнишь?
1: 64.
0: 64, точно, да, прошли действительно как-то быстро. Мы-то прошли ее ближе к 11 классу уже. Ну или это я так запомнил ее. Ну ладно. Хорошо, Вероник, кому будешь привет передавать?
1: Я хочу передать привет моему 4-му Б, всем друзьям. И моей классной руководительнице Эльвире Игоревне.
0: Хорошо. Это все приветики?
1: Да.
0: Хорошо. А какую песню ты хочешь послушать?
1: Я хочу послушать песню из фильма «Приключения электроника». «Ты человек».
0: «Ты человек», «Ты гордый и смелый», вот это вот сюда. Все,
1: да,
0: Вероник,
1: спасибо.
0: Ой, да ты что, ну здорово. Многие, кстати, ее радиослушатели заказывают. Спасибо тебе огромное за звоночек. Слушаем песню.
1: Спасибо.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, это снова я, Супер Гарик, продолжаю озвучивать ваши сообщения, которые присылаете на наш сайт dtfm.ru, на сообщалочки по номеру +7 916 968 0968, либо же в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Привет, я Вика Лобанова из Москвы. Мне 10 лет, я хочу передать привет своему любимому брату Платону, маме и папе. Пожалуйста, поставьте песню Миланы Чайкиной. Не спешу взрослеть, ребята, она уже за последний час играла, ну, раз два точно, ну, за последние два часа, поэтому, к сожалению, мы уже не можем поставить Милану Чайкину, ну, другой раз, ну, завтра услышите точно эту песню, ну, дядя Саша, напишите, я думаю, он поставит вам эту песню хорошую. Так, дальше, ребята, пожалуйста, передайте привет, всех Арин с Днем Ангела. Поздравляю, сегодня именины у Ариадны. Ага. Моей дочери Арише тоже поздравления и легкости во всех начинаниях, пишет мама Света из Ростова.

на Дону. Хорошо, ребят, хорошо. Ну, давайте тогда еще парочку сообщений и послушаем песню. Передаю привет своему садику Дельфиненку, всем ребятам и любимым воспитателям. Полиночка Бабарыкина пишет из города Химки. Есть. Услышал, прочитал. Так, ну что же, давайте еще одно сообщение и все. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку, чемпиону по плаванию Смирнова Ванечки. Школа номер 1500 от его папы Димы из командировки из Дании, из

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
2: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
1: И получи классный подарок от Растишки.
2: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте детифм.ру. 0+.
3: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
4: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, всем привет, это снова Супер Гарик. Продолжается наша программа «Музыкальный привет», и вы можете писать свои сообщения, вы даже можете дозвониться в студию. Представьте себе, о чудо! 8495-134-56-64. Маша взяла, попробовала и дозвонилась в наш прямой эфир. Здравствуй, Маша!
2: Здравствуйте!
1: Из какого ты города дозвонилась?
2: Я... Из Питера.
1: Из Санкт-Петербурга. Чем ты будешь заниматься на выходных, Маш, в Санкт-Петербурге? Расскажи.
2: Я буду отдыхать.
1: Хо, ты за 4 дня учебных так устала, что ли?
2: Очень.
1: Так, тогда давай разбираться. Почему ты так устала? Что ты делала? Что за уроки у тебя такие были? Или какая-то секция, кружки? Что? Расскажи, почему ты так устала?
2: Не знаю, просто у нас были новые уроки, даже новый учитель.
1: Ты в 5 класс, что ли, перешла?
2: Да.
1: Понятно. Ну да, тут, конечно, еще дело привычки, новый учитель. Ну и что, тебе новый учитель так себе пока что или как?
2: Нормальный.
1: Понял. Нормальный, понял. Хорошо. Ну, Машечка, ну что, да, отдыхай спокойненько. И что, ты даже гулять не пойдешь?
2: Скорее всего.
1: Да, что-то какой-то серьезный загруз у тебя был на этой неделе. Понял тебя, Машечка. Ну, тогда сейчас ты сможешь хоть привет-то передать?
2: Да.
1: Давай, рассказывай, кому.
2: Я передаю привет всем своим родственникам,

0: тем, кто меня слушает, и моим подругам Соне, Арине и Даше.
1: Угу, угу. Это все, Маш?
0: Да.
1: А нормальному учителю не будешь привет передавать?
0: Да, и моему учителю.
1: Хорошо, хорошо, Маш. Какую песню хочешь послушать?
0: Песню «Happy».
1: Все отлично. Слушай, отличный выбор. «Happy». Ну, конечно, ребят, мы все счастливы, что самое главное, Маша, и ты тоже не забывай. Поехали. Поехали.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья мои, я продолжаю озвучивать ваши сообщения. Вы их пишете на наш сайт. Например, вот туда я сейчас и загляну. Итак, мои дорогие друзья, что я тут вижу? О, полным сообщений. Так. Передаю привет папе, маме, моей собаке Лаки, подруге Устинье, сестре Марте, учительнице Светлане Александровне, моему братику Тёме. Всем отличного вечера. Включите Майкла Джексона «Билли Джин». Слушайте, ребят, у нас сегодня была уже перепевка Майкла Джексона, да? Но самого Майкла Джексона, к сожалению, в базе нет. Возможно, он появится у нас когда-либо, но пока что нет. Но уже сегодня «Билли Джин» не послушаем, к сожалению, хотя я бы с удовольствием. Так, ребятки, давайте-ка дальше посмотрим, что у нас тут есть. Артемий Полтавцев, он передает привет маме Нелли, папе Ване, брату Даниилу, собаке Бумеру, детскому садику своему номер 70, города

Ставрополя, особенно группе «Зайчик» и друзьям Тимуру и Паше. Артемий, как здорово, что ты всех указал, как кого зовут, подробное сообщение написал. Молодец, Артемий, молодец. Вот так и надо действовать. Я Настя, передаю привет маме Даше, папе Олегу, моей подруге Арине и Кате. Хорошо, спасибо тебе, что написала. Далее, ребята, Артем из Подольска передает привет своей семье и желает всем школьникам успешного учебного года. Просит смешариков? Ну, не знаю, ребят, если успеем, то послушаем. В любом случае, Артемка, спасибо тебе огромное за твой привет. Так, давайте-ка еще одно сообщение и будем слушать песню. Ваня и Маша Федоровы из Москвы передают привет своей маме Тане, папе Диме, дедушке Вите Супергарику, ой, это же я, наверное, да, спасибо огромное, и детскому радио. Мы хотим послушать песню про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука».

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: блин, траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне и отстают.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, у нас на связи подружки Катя и Кира. Здравствуйте, девочки.
2: Здравствуйте.
1: Кто будет передавать привет? Давай сначала начнем с Катюшки. Катюш, давай.
2: Я хочу передать привет маме, папе, бабушке, дедушке, своему классу, классной руководительнице Наталье Сергеевне, и чтобы у всех было хорошее настроение, и все было у всех хорошо, и все самого лучшего.
1: Хорошо, Катюш, спасибо тебе. Теперь Кирочка подключается.
3: Алло, здравствуйте.
1: Привет,
3: я хочу передать привет маме, папе, бабушке и дедушке и нашему классному руководителю Галине Анатольевне.

0: и ну, вообще всему классу.
1: Ну, отлично. Спасибо, девчонки, что дозвонились. Теперь попробуйте хором объявить песню, которую вы хотите послушать.
0: Девчачий чат!
1: Погнали!

Так, ребята мои дорогие, ну что ж, совсем немножко осталось времени до окончания нашего музыкального привета. Я, конечно, еще почитаю ваши сообщения. Так, Гарик, я еду завтра на хоккей с папой и с Олей и с Жанной на «Спартак Торпедо» в Мегаспорте. Хорошо, а сегодня я был... в диагностическом центре Дианы Гурцкой на Почтовом. Понял тебя. Только не забывайте, ребят, подписываться, пожалуйста, это очень важно, потому что я хочу как-то к вам обратиться по имени, а имени нет, к сожалению. Так, друзья, все, финальное сообщение. Пишет нам Елизавета. Она передает привет своему классу, 3-му А, всем одноклассникам, своим маме Оле, папе Виктору и учительнице Елене Сергеевне. Очень хочет послушать какую-нибудь веселую песню, спокойную, может быть, даже, как она пишет, но чтобы было такое пятничное настроение. Все-таки выходные, 4 учебных дня, было все-таки тяжело кому-то, ребята, из вас, я вас прекрасно понимаю. Поэтому мы такую песню и послушаем. Ну, а я вам хочу сказать, ребята, огромнейшее спасибо за то, что вы были с нами, за то, что вы дозванивались, за то, что вы писали. С вами был Супер Гарик. Я вас обнимаю. Совсем скоро с вами встретимся. Пока. До новых встреч в эфире.

0: Музыкальный привет. В гостях у сказки.
1: Евгений Пермяк. Первая рыбка. Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не работал, ему всего 5 лет было. Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал, ерша, и тоже бабушке отдал для ухи. Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать. Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна да навариста, что ершища жирнее сама. А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крошечного ершишки? Но он все равно радовался. Радовался, потому что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка.
2: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
3: Детское радио. Реклама.

0: 2026 года.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Детское радио.
8: Каждый ребенок доволен и рад.
9: На детском радио есть хит-парад.
10: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
8: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
10: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается. 0+.
11: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
12: по щучьему велению, по моему хотению.
11: Только волшебные слова другие.
12: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
11: И все.
8: 0+. Реклама.
13: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
14: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточный проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Буквоед.
1: Остап, на нашем библиотечном дворе я только что видела настоящее чудовище. Страшное такое, прямо жуткое.
2: Чудовище? Сима, только не говори, что тебе на голову села стрекоза. Для такой маленькой глупой мышки вроде тебя даже это безобидное насекомое покажется чудовищем.
1: Ну какая стрекоза, Остап? На нашем дворе завелось самое настоящее чудовище. Оно большое, вдвое больше меня, зеленое, с огромными глазищами. А уж голос у него, у меня прямо сердце в пятки ушло, когда я его слышала. Чудовище как на меня набросилось, я еле ноги унесла. Еще чуть-чуть, и оно бы меня проглотило.
2: Сима, у страха глаза велики. Не иначе, как ты повстречалась с кузнечиком?
1: Да нет же, Остап, говорю тебе, оно огромное и прыгает высоко и далеко, как кузнечик, только во много раз его больше. И тоже зеленое. Отлично, меня чуть не слопали, а тебе смешно. Еще друг называется Пи.
2: Скажи, Сима, а не было ли у чудовища влажной гладкой кожи?
1: Да-да, противная такая, в пятнах, фу.
2: Ага, и длинных задних лап.
1: Точно, каждая длиннее меня, вдвое.
2: Ты встретила лягушку, глупая мышка. Она питается насекомыми, а мыши ей неинтересны. Так что можешь смело гулять в библиотечном дворе и никого не бояться. Никто тебя не тронет.
1: Лягушка? Никогда не слышала про лягушку. Она что, легается?
2: Ты почти права. Слово «легать», то есть «бить ногами», произошло от слова «ляга», что значит «нога» или «бедро». В современном русском языке это слово больше не употребляется. Сохранилось только

0: его уменьшительная форма – ляжка.
1: Ну, а лягушка тут при чем?
0: Ну, при том, что у нее длинные задние ноги. Вот ее и прозвали лягуха. Но это слово из современного русского языка тоже ушло. Осталась его уменьшительная форма – лягушка.
1: Ничего себе лягушка! Та, которая за мной гналась, была даже не лягуха, а прям-таки лягушища!
0: Ты просто испугалась, Сима. Повторяю, лягушка не причинит тебе никакого вреда.
1: Не съест?
0: Не съест.
1: И даже не легнет, несмотря на свои длинные ляги.
0: Не легнет.

0: песен на детском радио. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет.
2: Новое путешествие.
4: Это обратная сторона Луны.
5: Найдем моего папу.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино. Категория 0+.
0: Реклама.
6: Любимый герой.

0: герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
2: Категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: «Ну и ну» придумали в России.
1: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Со мной
3: и со мной.
0: История 18. Дорога на столбах.
3: Я открыл дверь холодильничка моей сломанной машины времени и сделал шаг. Если бы я сделал второй, то упал бы, но я его не сделал, потому что увидел. Под ногами ничего не было. Вернее, было. Мой холодильничек, моя сломанная машина времени, стояла на краю какой-то странной высокой платформы. Вниз от платформы к земле тянулись две веревки.
4: Звездочка, нам что, эту белую штуку тоже тащить?
5: А что делать, Огонек? Такая наша работа.
4: Работа. Мало того, что тележка эта тяжеленная, так еще и это взялось неизвестно откуда. Мы, Звездочка, с Иваном Кирилловичем так не договаривались.
5: Точно. Не договаривались, Огонек. Так и скажем. Ты, Иван Кириллович, если хочешь, чтобы мы кроме тележки этой твоей еще и этот непонятный, измятый белый ящик таскали, давай нам лишний мешок вкусного овса.
4: Каждый.
3: Я глянул вниз. Веревки, которые я заметил ранее, тянулись к упряжи двух лошадок. Они щипали травку. Людей рядом не было.
4: Нет, чтобы просто пустить нас пастись в поле. Поле, русское поле. Так нет же, врыл в землю столбы и их верхушки соединил так, что получилась дорога.
5: И тележку на колесиках затащил на этакую-то верхотуру.
4: Ну да, а нам тянуть.
5: Ага. Ну, хватит прохлаждаться. Поехали. Готово, Огонек?
4: Готово, Звездочка.
3: Лошади перестали щипать траву, подняли головы и вдруг понеслись рысью довольно быстро, так что я чуть не свалился на землю вместе с моей машиной времени. Куда, куда? Стоять, стоять!
6: Не получится. Эти подруги уж если разгонятся, то только Кириллыч их остановить и может. Я знаю. Они мою эту тележку на колесиках, почитай, раз 10 на дню туда-сюда таскают. Конечно, если тебе за это каждый день мешок овса дают, можно и потаскать.
3: Этот голос меня уже не удивил, потому что я уже знал, какое сообщение отправлю Вертелкину. Держась за край тележки, с трудом удерживая равновесие, я направился к своему холодильничку.
7: Сообщение от Крутилкина застало меня врасплох. Я только-только зашел в лабораторию, даже не успел толком переодеться, как моя исправная машина времени, мой холодильничек, задрожал. Я подбежал к нему, открыл дверцу и увидел нечто странное. На полочке лежала сосисочная фигура. На трех одинаковых кусочках-столбиках лежала длинная половинка сосиски, разрезанная вдоль. И на ней, прямо посередине, лежал маленький кусочек сосиски. Они лежали, я стоял и думал вслух. Ничего не понимаю. Ерунда какая-то. Я почесал затылок. Я всегда так делаю, когда мне надо, чтобы в голову пришли действительно умные мысли. Я почесал. И она, мысль, вдруг пришла. Похоже на мост. Начал я рассуждать вслух. Вот опоры, вот пути. А этот кусочек? Машинка или вагончик? И что? Я вновь почесал затылок и тут же понял. Понял, что сообщил мне Крутилкин. Дорога над землей.

0: мной! Мне оставалось только набрать на табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, год 1820.
1: «Вертелкин, держись!» — крикнул я, увидев своего коллегу Вертелкина, вылезающего из своего холодильничка машины времени.
0: Таков был мой ответ Крутилкину. Природная ловкость помогла мне в последний момент уцепиться за край тележки, на которой я оказался. Не знал я, Крутилкин, что тележка монорельса может передвигаться с такой скоростью.
2: Может, может. А не знаете, как гонять? Верно, подруга?
3: Верно!
4: Верно, Огонек.
5: Верно, звездочка!
1: Это уже была не рысь, это был галоп!
0: Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
4: Мы вам тут не кони,
5: мы лошади!
2: Их не остановить, господа прибывшие неизвестно откуда. Лучше держитесь крепче, ехать недолго. Скоро дорога эта закончится.
0: Ну да, монорельс, который построил в селе Мечково, что недалеко от Москвы, изобретатель Иван Кириллович Ильманов, был недлинным. Десятки метров.
2: Истинно так. Вот тут, у села Мечково, Кириллович построил дорожку на столбах, а не какой-то там ваш этот монорельс.
1: Это вас потом так называть будут, в будущем.
2: О, в будущем. Ну ладно, согласие даю. Название красивое. Монорельс. Хотя дорожка на столбах как-то поэтичнее. Ехать, словно лететь в небесах. Вот она какая, дорожка на столбах. Ну, как вам?
0: Ничего, любопытно.
2: Можно еще что-то придумать. Написать о столбах, что Иван Кириллович вкопал, и о том, как на эти столбы чугунные рельсы установил. И что-то придумать про тележку для перевозки грузов, что по этим рельсам катится.
0: Не сама катится. Паровозов тогда еще не изобрели, так что тащат ее лошадки.
2: Точно. Звездочка и Огонек.
1: Правда, называть эту дорогу монорельс, ну, не очень-то правильно.
2: Вот она. То называем монорельс, то неправильно.
1: Слово «моно» произошло от древнегреческого слова «монос», то есть «один», «единый» или «одиночный», то есть «монорельс», «один рельс».
2: Ну да, а у меня-то их два. Так Кириллович сделал.
0: Верно. Но именно после этой дорожки на столбах Ивана Кирилловича Ильманова инженеры в других странах станут строить подобные железные дороги. И те, в которых рельс будет один, назовут монорельс.
1: А потом и все подобные дорожки на столбах тоже так называть будут.
2: Ну, так и быть. Пусть буду монорельс. С другой стороны, такая дорога на столбах пока первая в мире, единственная, то есть моно.
0: Монорельсовые дороги используют и сейчас. Едешь, в окошко на все сверху смотришь, красота!
1: А все началось почти 200 лет назад с первой в мире дороги на столбах, которую создал наш изобретатель Иван Кириллович Ильманов.

0: Вертелкин, Вертелкин, ты что это делаешь с моим холодильничком, с моей машиной времени? Чинишь?
1: Нет, Крутилкин, колеса приделываю. И фонарь вот еще поставлю.
0: О, зачем?
1: А вдруг она тебя куда-нибудь, в метро отправит?
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
3: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
4: Анимационное приключение для всей семьи.
3: И Моры?
5: Он про нас знает?
3: Это же я вас придумал.
4: Край чудес. В кино с 10 сентября.
6: Категория 6+.
0: Детское радио.

0: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: И вы пошли звонить в сказочную полицию?
2: Ну да, пошел. Колыбельная-то моя испорчена, никуда не годится. Помогите, сыщики.
1: Постараемся разобраться.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум!
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
5: Ах, ничего себе.
0: Реклама.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: На Марсе тоже есть медведи.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Кузьма Скоробогатый. Жил-проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу. Ни скинуть, ни надеть у него ничего не было, а постлать и не заводил. Вот поставил он капкан. Утром пошел посмотреть. Ха, попала лисица. Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду. Лисица ему говорит: «Кузьма, отпусти меня, я тебе великое добро доспею. Сделаю тебя Кузьмой Скоробогатым. Только ты изжарь мне одну курочку с маслечком, пожирнее». Кузьма согласился, изжарил курочку. Лиса наелась мясца, побежала в царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься. У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду. Бежит волк и спрашивает: «Чего, кума, катаешься, лаешь?» «Как мне не кататься, не лаять? У царя была в гостях,

0: чего хотела, пила и ела, завтра звали, опять пойду».
1: Волк и просит: «Лисонька,
0: не сведешь ли меня к царю на обед?» «Станет царь из-за одного тебя беспокоиться. Собирайтесь вы 40 волков, тогда поведу вас в гости к царю».
1: Волк стал по лесу бегать, волков собирать. Собрал 40 волков, привел их к лисице, и лиса повела их к царю. Пришли к царю, лиса забежала вперед и говорит:
0: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 волками».
1: Царь обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду, запереть накрепко, и сам думает: «Богатый человек Кузьма».
0: А лисица побежала к Кузьме, велела изжарить еще одну курочку с масличком пожирнее, пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга. Катается, валяется по заповедным лугам.
1: Бежит медведь мимо, увидал лису и говорит: «Эк ведь, проклятая хвостомеля, как обтрескалась!»
0: А лиса ему: «У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела, завтра звали, опять пойду».
1: Медведь стал просить: «Лиса, не сведешь ли меня к царю на обед?»
0: «Для одного тебя царь беспокоиться не захочет. Собери 40 черных медведей, поведу вас в гости к царю».
1: Медведь побежал в Дуброву, собрал 40 черных медведей, привел их к лисе. И лисица привела их к царю.
0: Сама забежала вперед и говорит: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 медведями».
1: Царь весьма тому обрадовался, приказал загнать медведей и запереть накрепко. Сам думает: «О, какой богатый человек Кузьма!»
0: А лисица опять прибежала к Кузьме и велела зажарить курочку с петушком с масличком пожирнее. Скушала на здоровье и давай кататься в царских заповедных лесах.
1: Бежит мимо соболь с куницею. «Эк, лукавая лиса, где ты так жирно накушалась-то?»
0: «У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела, завтра звали, опять пойду».
1: Соболь и куница стали упрашивать лису:
0: «Кумушка, своди нас к царю, мы хоть посмотрим, как пируют».
1: Лиса им говорит:
0: «Соберите 40 сороков соболей да куниц, поведу вас к царю».
1: Согнали соболи куница 40 сороков соболей и куниц.
0: Лиса привела их к царю, сама забежала вперед. «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 сороками соболей да куниц».
1: Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. Велел и этих зверей загнать, запереть накрепко. Вот думает беда, какой богач Кузьма! На другой день лисица опять прибегает к царю.
0: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый приказал тебе кланяться и просит ведро с обручами мерить серебряные деньги. Свои-то ведра у него золотом заняты».
1: Царь без отказу дал лисе ведро с обручами.
0: Лиса прибежала к Кузьме и велела мерить ведрами песок, чтобы высветлить у ведра бочок. Как высветлила у ведра бочок, лиса заткнула за обруча сколько-то мелких денежек и понесла назад царю. Принесла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого.
1: Царь видит, денег много у Кузьмы. За обруча западали он и не заметил.
0: Царь не отказывает, велит Кузьме изготовиться и приезжать.

0: Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников подпилить мостик. Кузьма только что въехал на мостик. Он вместе с ним и рушился в воду. Лисица стала кричать: «Ах ты, пропал Кузьма Скоробогатый!» Царь услыхал и тотчас послал людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, а лиса кричит: «Ах ты, надо Кузьме одежу дать, какую получше!» Царь дал Кузьме свою одежу праздничную. Приехал Кузьма к царю. А у царя ни пива варить, ни вина курить, все готово. Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю. Живет другую. «Ну, — говорит царь, — поедем теперь, любезный зять, к тебе в гости». Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисица отправилась вперед. Видит, пастухи стерегут стадо овец. Она их спрашивает: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
1: «Змея Горыныча».
0: «Сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Маланьица. Коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех и с овцами-то сожгут и спалят». Пастухи видят, что дело неминучее, и обещали сказывать про Кузьму Скоробогатого, как лиса научила. А лиса пустилась вперед, видит, другие пастухи стерегут коров. «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
1: «Змея Горыныча».
0: «Сказывайте, что стадо это Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Маланьица. Они вас всех с коровами сожгут и спалят, коли станете поминать Змея Горыныча». Пастухи согласились. Лиса опять побежала вперед. Добегает до конского табуна Змея Горыныча, велит пастухам сказывать, что этот табун Кузьмы Скоробогатого. «А то едут царь Огонь да царица Маланьица, они всех вас с конями сожгут и спалят». И эти пастухи согласились. Лиса бежит вперед, прибегает к Змею Горынычу прямо в белокаменные палаты. «Здравствуй, Змей Горыныч».
2: «Что скажешь, лисонька?»
0: «Ну, Змей Горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. Едет грозный царь Огонь да царица Маланьица, все жгут и палят. Стада твои с пастухами прижгли и спалили. Я не стала мешкать, пустилась к тебе сказать, что сама чуть от дыма не задохлась».
1: Змей Горыныч закручинился.
0: «Ах, лисенька, куда же я подеваюсь-то? Есть в твоем саду старый заповедный дуб. Середина вся повыгнила. Беги, схоронись в дупле, пока царь Огонь с царицей Маланьицей мимо не проедут». Змей Горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила. Кузьма Скоробогатый едет себе, да едет с царем, да с женой царевной. Доезжают они до овечьего стада. Царевна спрашивает: «Пастушки, чье стадо пасете?»
3: «Кузьмы Скоробогатого».
0: Царь тому и рад. «Ну, любезный зять, много же у тебя овец». Едут дальше, доезжают до коровьего стада. «Пастушки, чье стадо пасете?»
3: «Кузьмы этого Скоробогатого».
0: «Ну, любезный зять, много же у тебя коров». Едут они дальше, пастухи лошадей пасут. «Чей табун?»
3: «Кузьмы Скоробогатого».
0: «Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней?»

0: Вот приехали ко дворцу Змея Горыныча. Лиса встречает гостей, низко кланяется, вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти браные. Стали они пировать, пить, есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют они неделю. Лиса и говорит Кузьме: «Ну, Кузьма, перестань гулять, надо дело исправлять. Ступай с царем в зеленый сад, в том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит змей Горыныч, он от вас спрятался. Расстреляй дуб на мелкие части». Кузьма пошел с царем в зеленый сад, увидели они старый заповедный дуб, и стали они в тот дуб стрелять. Тут змею Горынычу и смерть пришла. Кузьма Скоробогатый стал жить-поживать с женой царевной в палатах белокаменных и лисоньку всякий день угощать курочкой.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Евгений Пермяк. Пичугин мост. По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах. «Хорошо бы, — говорит один, — на пожаре ребенка спасти. Даже самую большую щуку поймать, и то хорошо, — мечтает второй. Сразу про тебя узнают. Лучше всего на Луну полететь, — говорит третий мальчик. Тогда уж во всех странах будут знать». А Сёма Пичугин ни о чем таком не думал. Он рос мальчиком тихим и молчаливым. Как и все ребята, Сёма любил ходить в школу короткой дорогой через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, и перескакивать через нее было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и сорвался. В больнице даже лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по первому льду и оступились, повымокли, и тоже крику всякого было много. Ребятам запретили ходить короткой дорогой, а как длинной пойдешь, когда короткое есть? Вот и задумал Сёма Пичугин старую ветлу с этого берега на тот уронить. Топор у него был хороший, дедушкой точеный, и стал он рубить им ветлу. Нелегким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоем не обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку. Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под ногами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сёма, ходить стало еще труднее. Держаться не за что. Того и гляди, упадешь, особенно если снег. Решил Сёма приладить перильца из жердей. Дед помог. Хороший мастишка получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдет, ему обязательно скажут: «Да куда ты идешь за 7 верст киселя хлебать? Иди прямиком через Пичугин мост». Так и стали его называть Семиной фамилией – Пичугин мост. Когда же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий мосток перекинул – из хороших бревен, а название у моста осталось прежнее – Пичугин. Вскоре и этот мост заменили, стали спрямлять шоссейную дорогу, прошла дорога через речку Быстрянку по той самой короткой тропинке, по которой ребята бегали в школу. Большой мост возвели с чугунными перилами. Такому можно было дать громкое название. Бетонный, скажем, или какой-нибудь еще. А его все по-старому называют. Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому. Вот оно как в жизни случается.
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в

0: месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Реклама на детском радио.
2: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ночью померкли краски, стало темным темно. Вдруг трубочист из сказки стукнул в твое окно. Труп закопченных пленник, сказочный трубочист.
1: Я трубочист-волшебник, я трубочист-артист.
0: Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Пусть же суета, как дым, растает, люди неспроста во сне летают. Наши ряды редеют, грустное ремесло. Лишь одни батареи будут дарить тепло. Добрые трубочисты рядом с тобой живут. Песней своей лучистой в сердце огонь зажгут. Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Суета, как дым, растает. Люди неспроста во сне летают. Люди...

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Всем приятного пятничного вечера. Рада приветствовать вас, мамы и папы, бабушки и дедушки, наших юных слушателей. Начинаем нашу программу для родителей на Детском радио. Я ее ведущая Елена Самойлова. Вчера мы с вами начали разговор о детской лжи и очень подробно поговорили о том, почему же дети говорят неправду. Продолжим разговор и узнаем, почему дети могут что-то замалчивать или скрывать. Есть хорошая новость. Это может говорить о том, что ваш ребенок повзрослел и очень вас любит. Ну, конечно, если у него нет других причин лгать, молчать, скрывать и не договаривать. Подробнее, что к чему, нам расскажут наши гости. Встречайте, детский нейропсихолог, клинический психолог, эксперт телеканала «Доктор» Кира Макарова. Кира, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Елена.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Мы с вами вчера начали говорить о детской лжи. Вы сказали, что чаще всего это такой способ найти немножечко себе свободы. Другая сторона лжи, да, ну, разновидность, это замалчивание, да, ну, то, о чем вы тоже сказали, что вы всегда все рассказываете. Конечно, мы взрослые тоже не все всегда рассказываем, что-то оставляем при себе, иногда потому что это сказать стыдно, иногда

0: потому что просто не хотим говорить, потому что хотим быть свободны в своих действиях, да? А вот ребенок, если он замалчивает, а это, например, важно. Ну, важно же очень часто, чтобы ребенок с нами делился своими проблемами, потому что мы можем помочь ему их решить. Вот как сделать так, чтобы он их не замалчивал? Если вдруг мы выяснили, что наш ребенок не рассказывает нам там о своих проблемах, что нужно сделать, чтобы он все-таки нам рассказывал? Понятно, что, наверное, мы когда-то где-то поступили не так, раз он не хочет с нами поделиться. Хотя, с другой стороны, может быть, просто он думает, что он стал взрослее, ну, например, подросток, да, и решит эту проблему сам. Вот как где эти рычажки, чтобы он не боялся с нами делиться, чтобы проблемы не становились глубже?
1: Вот тоже очень хорошая тема. И вы сейчас тоже хорошо сказали, что, а может быть, да, такое чувство, что есть стыд. А может быть, ему стыдно признаться. Да? То есть вот здесь это же все многообразие наших личностных переживаний. И жизнь штука сложная. Разные бывают ситуации. Да? В чем-то бывает стыдно признаться. В чем-то бывает... Понимаете, как... Ведь еще раз. Вот здесь тоже есть определенная грань. Между «мой ребенок все мне расскажет» и между тем, что все же... Вы знаете, хорошая тема. Мы с ребенком как друзья. Такого не бывает. Такого не бывает.
0: То есть родители обманываются, когда они думают, что они с своим
1: ребенком... Во всяком
0: ребенком...
1: случае, когда они такие отношения начинают практиковать, это ни к чему хорошему не приводит, потому что, смотрите, дело в том, что мать в норме, она тревожна. Это нормальное качество матери, потому что это ее ребенок. И он не может находиться в ситуации, где что-то ему угрожает. И поэтому мы всегда переживаем. Мать, она придумывает сама ситуацию, которой что-то и не было, но она уже придумала, что угрожало ее ребенку. Да? И поэтому дети, когда они подрастают, подростки, они уже, как правило, сами знают, что стоит говорить, а что не стоит. Да? И в этом тоже есть прекрасная такая, знаете, интимная сторона отношений. Не то, что право на тайну, да, а человек еще, как правило, сам знает. Зачем я буду это говорить? Ведь это только, да, это приведет только к какому-то, да, вот напряжению. Есть вопросы, которые, в принципе, просты для обсуждения. И ребенок приходит, вам рассказывает, как бы, да, ну, это нормально, да. Есть вещи глубоко переживаемые. Например, там, да, первая любовь. Ребенок, опять, дошкольник скажет, я влюбился вот в этого. И с вами вместе еще посмеется, да? Подросток при первой влюбленности молчит. Потому что это такие потаенные уголки его души, что в норме мы с вами никогда не вытряхиваем их перед всеми. Это нужно пережить. Это называется интимность в самом лучшем значении этого слова, когда это только мое. Вот нужно просто отделить. Мы сегодня про что говорим, да? Ребенок, который нам все рассказывает. Многие родители обманываются. Они думают, что им рассказывают все. Понимаете, они вот так... Давайте не будем думать, что жизнь так примитивна. Я думаю, что в норме нам не рассказывают все наши дети, чтобы нас не нервировать.
0: И если ваш подросток все вам не рассказывает, то это может быть даже хороший признак. Во-первых, он бережет вашу нервную систему, а это значит, что он вас любит.
1: Да? Это признак его ума и зрелости.
0: А еще ума и зрелости.
1: Совершенно верно.
0: То есть мы совсем по-другому посмотрели на проблему, и, может быть,
1: давайте
0: сейчас...
1: отделять. И давайте, знаете что, опять не сбрасывать ответственность с себя. Если мы говорим про жизнь подростка, которая от нас закрыта, а мы хотим ее знать, пожалуйста, не выпадайте из его жизни сами. Да? Посматривайте, с кем он дружит. Знайте его друзей. Приглашайте их к себе. Или хотя бы, когда он приходит, с ними... Не закрывайте себя в комнате, а поговорите с ними, познакомьтесь, да?
0: Посмотрите
1: сами,
0: в глаза.
1: Сами не выпадайте из этого поля, чтобы потом не приходилось думать, а что-то там такое, а чего-то я не знаю, а что-то мне недорассказали. Ответственность свою держите при себе и не сбрасывайте ее с себя. А каждый человек, еще раз, да, он строит уже свою жизнь. Подросток строит свою жизнь. И имеет полное право и на тайну. Но опять мы с вами говорим, а есть вещи, которые опасные, например, да, мы узнали о чем-то опасном там, или не знали. Но если отношения в семье выстроены доверительно, так сказать, да, и мы всегда доброжелательны по отношению к ребенку, по опасности он нам сообщит. он сам ее почувствует и нам о ней сообщит.
0: Если это настоящая проблема, ему нужна помощь.
1: И если мы с вами в доверительных отношениях в семье, да, если мы не потеряли вот этого... Но строятся они все равно на уважении.
0: Вот. И на разрешении личной интимной, конечно, тайны, если
1: конечно,
0: она есть.
1: Конечно, вот эти границы, они выстроены. Понимаете, личностные границы, мы живем вместе, мы семья, но у каждого есть личностные границы, которые мы уважаем. И ваш ребенок, я вас уверяю, в ситуации благополучных отношений сообразит, когда что-то действительно ему угрожает. И он придет к вам за помощью. Это так работает. Это вот так умно устроены отношения.
0: А на свои переживания он, во-первых, имеет право, конечно, а во-вторых, вспомните себя, вы же тоже не всю маме рассказываете,
1: конечно,
0: потому что зачем вам нужно, чтобы она пила лишний раз валидол?
1: Конечно, да еще вам вспоминала всю жизнь это, понимаете? А вот помнишь, было тогда? Конечно, так оно и есть, все верно.
0: А вот если все-таки как-то так сложилась жизнь, да, что мы не сумели выстроить настолько доверительных отношений, чтобы ребенок пришел к нам с проблемой. И мы каким-то образом выясняем, что проблема есть. Как нам себя повести? Что нам сделать? Как что-то изменить в этих отношениях сиюминутно, может быть, чтобы помочь ему, чтобы вот та проблема, о которой мы узнали, не становилась все глубже? Вот, ну, как, собственно говоря, может быть, можно поправить ситуацию и исправить немножечко наши отношения и все-таки помочь ему в его проблеме, которую он от нас скрывает?
1: Ну, во-первых, это принятие. Если же он пришел к вам и вот это сказал, там, да, какая-то проблема, есть проблема. Вообще проблема какая-то такая штука, которую просто надо решать.
0: А если не он сказал, а мы узнали со стороны?
1: Если это опасно для вашего ребенка, вы должны немедленно с ним это обсудить. Безусловно, да, если он попал там, не знаю, в какую-то ситуацию, которая действительно опасна и для вас, и там, для семьи, там, и для него в первую очередь, вы, это нельзя, об этом нельзя умалчивать, нужно с ним это обсудить и, конечно, принять. Еще раз, каждый человек имеет право не только на тайну, но и на ошибку. Каждый человек, жизнь сложна.
0: Особенно в начале жизни.
1: Да, и ребенок может оступиться, все бывает, да, поэтому здесь важно принятие как таковое, да. И второй момент, да, по-моему, Эйнштейн сказал такую вещь: проблему нельзя решить на том уровне, на котором она возникла. Нужно перейти на другой уровень, и тогда она будет решаться. Поэтому любая проблема – это сигнал к тому, что-то надо менять, что-то надо пересмотреть, что-то сломалось. И ее решать, не уходить от нее, не обижаться на ребенка и на себя, там, и не посыпать голову
0: пеплом.
1: Да, а решать проблему, понимая, что вот что-то где-то нужно подправить. Это сигнал. Но еще раз, есть вещи, о которых он имеет право умолчать. Сказать, да, это не наше дело. Такое бывает в жизни.
0: И нам придется это принять.
1: Да, тоже принять. А есть вещи, которые уже выходят за пределы безопасности, и тогда мы должны принимать какие-то меры, мы должны проблему решать, но выходя на другой уровень. На том уровне мы ее не решим.
0: Но тут ведь возникает вот какой момент. Если мы узнали о проблеме, которая есть у нашего ребенка, и проблема эта серьезная, первое желание, которое возникает, это, собственно, поругать его. Да? Ну, это первая эмоциональная такая реакция. Как вообще себе-то помочь справиться со всеми этими эмоциями, которые в данном случае, наверное, только мешают?
1: Вы знаете, есть такое тоже интересное правило. То, чего мы можем в жизни точно ожидать, это неожиданностей. Поэтому случиться может все. В жизни может быть все. Но мы помним о том, что пока мы живы, мы можем все исправить.
0: Все?
1: Во всяком случае, пока мы живы, да, мы можем какие-то шаги предпринимать для того, чтобы ситуация изменилась. И вот это должно быть главным. И это мы должны и в ребенка в нашего закладывать.
0: И об этом мы очень часто, кстати, забываем. Начинается паника, да?
1: Ну, это тоже естественная реакция, потому что, еще раз, мы теряем безопасность. Ведь наша психика расценивает, она не будет вникать, что там у вас на последнем этаже пирамиды Маслоу, понимаете? До этого еще дойти надо. А вот тут что-то случилось такое, и мы тут же с вами, вот где бы мы, на каком бы слое мы ни находились, мы раз и скатываемся на тот первый. И снова проверяем, безопасность в порядке. Понимаете? И когда вот мы здесь проверили, вот это чувство паники, да, вот это бей-беги, вот эти, в нас играют самые примитивные формы. Вот знаете, как тоже закон в нашей психике, один из интереснейших,

0: крайних опасных и неожиданных ситуациях мы принимаем формы поведения более примитивные. Вот это так. Мы уже не помним о том, это сколько образований высших мы получили, да? Поэтому здесь вопрос в том, что если это первое, что безопасно это или нет. Никто не умер, например, да? Как бы, то есть все, фу, все. Можно все решать, да? Но это нужно тоже пережить. Не думайте о том, что с вами этого не случится. Случится. Так устроена психика. Она все воспринимает с точки зрения проверки на безопасность. Как только мы это поняли... Это паническая атака, да, что это такое? Вот вдруг, это внезапно, вот эта ситуация тревоги, непонятно откуда взявшаяся. Ну, такие сбои дает наша психика, но это говорит о том, что она бдит, она работает. Это такая пожарная сигнализация, вдруг заработала, да? Значит, она работает. И здесь то же самое. Это будет, но дальше мы, как только мы удостоверились в том, что для безопасности... Как бы это, мы все живы, мы здоровы, мы можем дальше как-то решать вопрос. Мы начинаем садиться и его решать. То есть вот, да, в таких ситуациях сначала мы можем и закричать, да, и даже там, я не знаю, приложить силу, такое тоже бывает, когда вот в запале или от переживаний сильных мать, она настолько напереживалась. Как вот был случай, когда там, ну, это просто какие-то истории из тоже детской психологии, когда был случай, когда ребенок после похода в цирк залез на вот этот вот парапет балкона и по нему пошел. Как вот, понимаете, вот этот случай был, и она, и мать как-то уговорами оттуда его сняла, но когда она его сняла, она так напереживалась, и это было все, это было на грани жизни и смерти. Поэтому здесь, да, такие реакции могут быть, но мы должны всегда уметь вот потихонечку равновесие снова, да, восстанавливать и контролировать себя все же. Все мы люди, мы не должны про это забывать.
1: То есть усилием воли приводим себя в норму.
0: Сначала
1: и
0: себя, объясняем, да, потом да. Ребенка, как с маской.
1: Да, и объясняем себе, что вот, всю эмоцию пережили, начинаем да. Решать проблему.
0: Да, мы опытнее, понимаете, мы здесь все равно... Он смотрит на нас, он надеется на нас. Все же он еще ребенок. И поэтому еще раз, вот всегда все упирается в ответственность. Всегда все упирается в ответственность. Куда ты ее денешь? Никуда. Мы отвечаем за детей, за своих до определенного возраста, конечно, и мы им помогаем. Ну, что там говорить, мы и до грубо помогаем своим детям решить какие-то вопросы, правильно?
1: Ну, если ты родитель, это уже навсегда.
0: Ну, это да. Да, да, совершенно верно. Прекрасная формулировка.
1: Как вы думаете, чему нужно научить ребенка, чтобы он мог отстаивать свои личные границы в детском коллективе? Вот когда он без нас туда пойдет, и вдруг начнутся какие-то нападки, как ему себя вести, что мы ему должны объяснить, какие слова сказать, каким приемом, может быть, научить, чтобы он мог себя защитить хотя бы на первичном уровне?
0: Вот вопрос интересный, вопрос важный, и он интересный, потому что, опять же, мы все очень разные люди. И мы очень по-разному проявляем свое отношение к одинаковым ситуациям.
1: Ну вот. Да, кого-то обидели, он посмеялся, и закончится тем, что еще весь класс посмеется над обидчиком, да? А кто-то замнется и станет, собственно говоря, таким мальчиком для битья в итоге.
0: Вот смотрите, интересный вопрос, потому что просто так мальчиком для битья стать нельзя. Вот в детском коллективе это невозможно. Если ты отношения выстраивать умеешь, дети с тебя это считывают. Понимаете? Если ты вот по какой-то причине, о которой мы говорили, да, вот выбиваешься из этой ситуации, то такое с тобой может быть. И здесь уже вопрос к педагогу, о чем мы говорили, да, это сигнал и так далее. Если говорить о личностных границах, то ребенок, в общем-то, как вам сказать, не особо этим, как сейчас говорят, заморачивается насчет личных границ, да? Он как бы живет своей прекрасной жизнью, у него много своих прекрасных дел, и личностные границы здесь скорее охраняются взрослыми людьми. И в школе тоже, да, есть порядок, никого нельзя обижать. Но если, да, ребенку своему вы говорите, что там тебя обижает, или он агрессивен, отойди от него. Да, как сказать, и не надо, ну, не надо с ним общаться. Ты видишь, что да, другой ребенок как-то сидит, так сказать, агрессивно. Вот это очень важный момент, да? Просто отойди от него, и не надо вступать с ним в взаимоотношения.
1: А если это не агрессия, а подколки, насмешки?

0: это возникает позже. Это возникает позже, и уже здесь, как вам сказать...
1: Чаще всего они готовы к этому, да?
0: Они к этому готовы, и они тоже, знаете как, самодостаточный человек, он как-то тоже, знаете... Конечно, посмеяться вместе со всеми над обзывательством, это до этого не каждый взрослый еще доходит, да? А не то, что ребенок. Тут как бы сложно.
1: И развернуть ситуацию.
0: Да, это нет, это высший пилотаж, поэтому мы об этом говорить здесь пока не можем, потому что требовать от ребенка мы этого не можем. Вот. Но если говорить о вопросах воспитания, это вопрос воспитания всегда, конечно. И здесь, как правило, дети очень быстро ориентируются на детей такого же типа воспитания, и они очень быстро сходятся. Вот, ну, вот то, что как бы, да, я наблюдаю. Поэтому здесь еще раз, да, ведь это все вещи, которые формируются, на самом деле, очень задолго. Это еще первый год жизни, когда у ребенка по Эриксону формируется доверие к миру. Вот году, да, если ребенок получил все необходимое, что было нужно для его развития психики, то к году это уже сформировано. Доверие к миру, как бы, и так
1: и
0: далее.
1: И в первом классе говорить об этом поздно.
0: Это сам, понимаете, как бы, это понятно.
1: Это уже,
0: это уже
1: быть.
0: Понятно. Это уже просто вот ребенок, и он тоже это как бы уже понимает. Так что здесь вопрос, это вопрос воспитания скорее. Если мы говорим о норме, да, если мы говорим о том, что мы не говорим про объекты буллинга, что-то еще, а просто о взаимоотношениях, то это вопрос воспитания. Насколько, как вы воспитали своего ребенка и как он себя вот умеет вести по отношению к человеку, который рядом с вами. Знаете, есть такое понятие, что такое интеллигентность? Это умение видеть человека рядом с тобой. Вот. Если в семье это как бы, да, существует, ваш ребенок это впитает.
1: А если сейчас кто-то, кто нас слушает, не уверен, что у них в семье это есть, есть какие-то вот просто приемы поведения, чтобы развернуть человека от себя? Ну, вот прям вот наш ребенок говорит, вот надо мной смеются в школе. Что мне делать? Ну, знаешь что? Вот можешь сделать вот это, вот это и вот это.
0: Вот всегда, когда возникает вопрос по поводу приемов, это вопрос сложный, потому что у человека как бы вот так не бывает, что вот ты сделай вот так, и будет вот так. Вот одна мама мне сказала, что психологи – это люди, которые должны знать много разных приемов, которые нужно применять по отношению к ребенку, и вот так будет. Там тоже полно своих хитростей. Вы манипулятивные техники применить не можете, не сможете к каждому, потому что умный человек вас тут же просчитает. И вот все эти вопросы... Коучинг – это очень классная штука. Очень классно. Во-первых, она не прижилась у нас. Это нужно признать.
1: А вот, почему?
0: Вот люди им не верят. Вот, вот, в этом вся, вот в этом весь корень. Вот вся американская экономика, там, да, европейская, американская в большей степени, вся на этом держится. Они на них тратят кучу денег, на корпоративных коучей и так далее. У нас это не работает. Ну, у нас вот они что-то мучаются везде. У меня дочь много этим занималась. Ну, вот она вот, она находит какие-то коллективы, где как бы вот это вот... Это очень круто, на самом деле. Но вот, вот это почему-то...
1: Вот не это, для нашей генетической памяти.
0: Вот, видимо, все воспринимается так, знаете, с оглядкой и с недоверием. Но это тоже нормальные качества людей. Это тоже, говоря о здравом таком подходе, нельзя, так сказать, все на веру принимать. Конечно. Вот, но это сложные вещи. А уж ребенок, он нуждается в любви, он нуждается в уважении. И поэтому здесь вот это самое принципиальное. Вот нет, вот я все время натыкаюсь вот на это. Мне мама так сказала, вы плохой психолог, потому что у вас нет таких способов. Возможно. Ну вот я вот вырастила своих детей, я их не нашла. Найдете, говорю, мне расскажите. Она сказала, надо делать так. Вот сказал так, он сделал вот так. Я говорю, если он сделал не так? Должен быть такой способ, чтобы он делал только вот так. Я говорю, не будет так. А если он сделал не так? Вот что теперь делать? Вот что тебе? Вот, а он сделал не так, и он выбился из твоего, понимаете? Вот за эти флажки взял и выпрыгнул. Что ты будешь делать-то?
1: Ну да.
0: И если мы будем говорить... Мы знаем только законы развития психики. Они действуют на всех. Каждый возраст, он свои проблемы решает. Это да. Но какова сама личность? Какая социальная ситуация развития? Какой генотип? Какие способности, вы понимаете? Какие книги он в детстве читал? Как мы это все с вами предскажем, запишем? Делайте вот так, будет вот так. Это не факт.
1: И не секрет, что дети растут в одной и той же

0: семье два ребенка вырастают разные.
1: Их пятеро выросло разных, понимаете? И если ты будешь его наказывать, он будет тебе врать. Вот это работает. Как у Фрекенбок. Вот это работает. Если ты будешь сам его обманывать, он будет врать тебе в ответ. Вот, вот почему-то вот эти... Это работает без вопросов. На отстройке там мы свободны абсолютно.
0: И будем помнить, что дети воспитываются не нашими нотациями, а нашим примером.
1: Совершенно правильно. Дорогие родители, помните об этом. Это очень простой способ. Проще просто некуда. Нужно просто всегда держать себя самого под контролем.
0: Ведите себя так, как вы хотите, чтобы вел себя ваш ребенок.
1: Да, да, да. И по отношению к вам, как ведут себя люди. Правильно? Да, все верно.
2: Каждый родитель

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Засыпательно. Засыпательно.

дети спят.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детская.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

обязательно. Детки.